Я был неправ, я ошибся, но я люблю тебя. Эти слова так сложно произнести, но они так важны. Отцы, не стесняйтесь признавать свои ошибки и слабости, и не стесняйтесь говорить своим детям, что вы их любите.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Голос в пользу отцовства». Воспитание – это одно из самых сложных дел из всех существующих. Но Господь доверил это родителям – отцу и матери. Ни одной матери, как, к сожалению, часто принято считать. Оба родителя должны присутствовать в жизни своего ребенка, помогая ему расти физически и духовно. Если Бог доверяет нам такую миссию, то Он даст нам и сил, чтобы ее выполнить. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. В течение нескольких месяцев мы будем изучать способы работы над своим характером. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание. Итак, слово пастору Петру. Будем внимательно слушать.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим беседу «Как быть настоящим отцом?». Быть отцом непросто, сложно, трудно, и в то же время это благословенно. И Божье Слово учит нас о роли отца, об отношениях, которые должны развиваться отцами. Ну, давайте я напомню. Первая роль отца – это роль добытчика. И в книге Притчи, 19 главе, 14 стихе сказано о том, что дом и хозяйство – это наследие от родителей, от отца. Сказано в 13 главе притчи, 22 стихе, что добрый оставляет наследство и внукам. Но следующая роль отца, о которой я хотел бы сказать, что он человек, который устанавливает границы. И об этом сказано в книге притч, 22 главе, 28 стихе. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Конечно, интересный текст, но необходимо знать иврит, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Я хочу сказать, что вы заметили здесь одну вещь. Это прочность границ, установленных отцом. И, возможно, ваш отец тоже устанавливал дома границы. Но если же нет, то мне вас жаль. Именно отец должен быть тем, кто скажет. Наша семья имеет именно эти ценности. Иногда наши дети, глядя на своих соседей или друзей, скажут, они не поступают так, как мы. Они делают все совершенно по-другому. И вместо того, чтобы смущаться, вы должны сказать, тем лучше, значит, мы уникальная семья. И, может быть, дети сразу не поймут вас. Но вам должно быть все равно, что кто-то за стенкой поступает иначе. Вы должны держаться своей линии. Отец – это тот, кто должен устанавливать границы морали, границы чистоты и даже границы, касающиеся финансовой стороны. Это ответственность, возложенная на нас Господом, и заключается в том, что установление границ лежит не на плечах жен, а на наших, как отцов. Это наш долг, наша ответственность. И, может быть, у меня, как у отца, не все получилось, но вот задачи установления границ я точно преуспел. И не жалею об этом, потому что это приносит поразительную безопасность нашим детям, если они знают, на чем мы стоим. И моя семья не совершит многого, потому что они привыкли к границам. Я где-то прочитал такое утверждение, и мне кажется, оно очень проницательным. Мы живем в эпоху, когда наши дети и мы стали жертвами взаимного разочарования. Наши герои оказались не так прекрасны, как мы ожидали. Многие из тех, кого мы считали своими кумирами, оказались жадными, коррумпированными и намного хуже, чем мы представляли их себе. Скандалы в политике, хищение в сфере благотворительности, пренебрежение своими обязанностями среди докторов и пожарных, допинг у спортсменов, супружеская неверность среди верующих. Кому сегодня можно доверять? Цинизм преобладает, и он создает вакуум неверия. Недоверие всему стоящему, в том числе включая религиозную веру. Дорогие друзья, не думайте, что ваши дети не смотрят новости и не знают, что происходит вокруг. Если они уже умеют читать или включать телевизор, то они знают, что творится в мире. И у вас не получится скрыть от них реальность жизни. Но при всем этом в мире по-прежнему много героев, достойных того, чтобы ими восхищались. И я бы сказал, что их даже больше, чем тех, которые нас разочаровали. И все герои падают тут или там, и это неизбежно. Поэтому мы должны научить своих детей ценить тех людей, которые стали их героями, и понимать, что все мы не идеальны и можем ошибаться или упасть. Помните, что для наших детей есть самый главный герой, по крайней мере, самый желанный. И это вы, отцы. И поверьте мне, ваши дети очень хотят хотя бы раз в жизни, думая о вас, произнести: «Мой отец – это мой пример для подражания». И если вы признаете, что иногда ошибаетесь и падаете, то они будут вас любить только сильнее. Только произнесите эти трудные слова: «Да, я был неправ, дорогой сын или дочь. Я ошибся». Я не знаю никого, кто умел бы прощать лучше, чем дети. Это мы, взрослые, храним обиды, злимся, а дети умеют прощать. И ваш ребенок простит и поймет вас. Третья роль, о которой я хотел бы сказать – отец – это наставник, инструктор. Так мы уже говорили об отце как добытчике, как о том, кто устанавливает границы. А теперь посмотрим на отца как на наставника, инструктора. Прочитаем несколько вдохновляющих текстов. Притчи, 1 глава, 8-9 стихи. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». 9 стих. «Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». 4 глава книги Притч, 1 стиха. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих». Не кажется ли вам интересным тот факт, что когда блудный сын был уже в самой глубокой яме, жил со свиньями, он вспомнил об отце, не о матери. Вообще во всей истории не говорится ни слова о матери. Конечно, она очень ценна и незаменима, но именно отец, как наставник, именно его пример заставили молодого человека вернуться назад. Он знал, что дома его ждет отец. Он знал, что есть тот, кто смотрит вдаль, надеясь увидеть там сына. И это его отец. И это заставило его встать и пойти. И когда сын увидел силуэт своего отца, они побежали друг к другу с распростертыми объятиями. Сын пришел в дом, где был его наставник. То, что этот молодой человек на самом деле искал в жизни, он мог найти только дома. Но давайте продолжим чтение с книги Притч. Притчи, 6 глава, 20 стиха. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой». Вспомните первый раз, когда вы начали жить отдельно от своей семьи. Вспомните те первые ночи, проведенные вдали от дома. Может быть, вы были совершенно один или с соседом по комнате, но вы были уже не дома. Это могло быть общежитие вашего учебного заведения, или вы снимали жилье, переехав учиться в другой город. А может быть, это было в армии, но вспомните те самые первые дни в казарме. Вспомните, с какими мыслями вы просыпались по утрам. И я уверен, что это было что-то, чему вы научились дома. Что-то, почему вы больше всего скучали. Какие-то советы свои.

учиться на четверке. Вы получаете четверки, и он говорил, что вы должны приносить домой только отличные оценки. Ложась спать, вам кажется, что никогда не сможете угодить своему отцу. Но в глубине души вы всегда понимали, что он любит вас, и на самом деле он прав. Надеюсь, вы были благословенны тем, что ваш отец учил вас жизни, рассказывал, как строить отношения с противоположным полом, учил сохранять чистоту. Вы счастливый человек, если отец объяснял вам, что нельзя читать, чтобы не осквернить себя. Какие журналы нельзя даже открывать? Как выбрать фильмы, которые не навредят вам? И вам очень повезло, если именно отец говорил с вами о ценности девственности. Вы помните свой первый разговор на эту тему? В Библии есть текст на эту тему. Вы знали об этом? Вы замечали раньше? Это книга Притчи, 6 глава, с 23 стиха. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Вспомните, наверняка ваш отец говорил вам о прелюбодеянии, о том, как отличить неприличную женщину на улице. 25 стих. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Подобные отношения не имеют глубины. Они приносят болезнь, и появляется трагедия, бедствие. Придет потеря и разрушение. 26 стих. «Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Один проповедник описывает историю, как он, будучи подростком, подрабатывал в спортивном магазине и украл 6 бейсбольных мячей. И он до сих пор не знает, зачем ему нужно было 6 одинаковых мячей. Он спрятал их за шкафом, но его мама нашла эти мячики. Когда он пришел домой, его отец показал ему эти мячи и сказал, что сейчас они поедут в магазин, и он должен будет во всем признаться директору. Он описывал свои ощущения так. «Я никогда не забуду те наставления, которые тогда дал мне отец. Меня трясло от одной мысли, что я должен буду встать перед своим работодателем и признаться, что я обокрал его. Мой отец не пошел со мной в магазин. Он остался ждать в машине. Я один рассказал обо всем директору, и он меня сразу уволил. Когда я сел в машину, я чувствовал себя упавшим так низко, насколько это только возможно. И я помню, что по дороге домой мой отец пытался привести меня в нормальное состояние духа. Я совершил неправильный поступок и вынес для себя незабываемый урок. Но мой отец не стал попрекать меня. Он дал мне ясно понять, что если я украду, то меня уволят, и я потеряю работу. Но даже если меня не уволят в тот же день, то я все равно потеряю что-то очень важное, то, что нельзя купить за деньги — самоуважение. А еще я помню, что мой отец с удивлением на лице спросил, что я собирался делать 6 мячами. И это нас рассмешило. Самое важное, что я понял в тот момент, мой отец меня любит. И перед тем, как мы зашли в дом, он обнял меня. Я очень боялся, что кто-то из моих друзей узнает об этом случае. Но до самой своей смерти мой отец не рассказал об этом ни одному человеку. И в том числе и мне ни разу не напоминал об этом моем проступке. Вот такая история. А вы не сплетничаете о своих детях? Не обсуждаете ли их ошибки с друзьями за чашкой утреннего кофе на работе? Помните, что если вы так поступаете, то этим очень раздражаете своих детей. В послании к Ефесянам, 6 главе, есть 4 стих. Этот текст записан и относится именно к отцам. Не ко всем мужчинам в общем, не к дядям, не к дедушкам, а именно к отцам. Послушайте. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я вспоминаю, как на одной молодежной конференции я провел анкету и задал вопрос. «Скажите, подростки, скажите, молодые люди, чем родители раздражают вас?» Там было более 100 человек. Ответили на эти вопросы, разные ответы. Очень интересно. Так один проповедник описал 6 способов, как отцы могут раздражать своих детей. Потому что раздражение – это бурлящая эмоция, когда гнев уже кипит. И вы можете вывести своего ребенка из себя, но проблема при этом не будет решена.

0: просто раздражая ребенка, вы не воспитываете его. Вот чем мы раздражаем наших детей? Послушайте. Первое. Чрезмерной опекой. Второе. Не поддерживая их. Ваши дети хотят добиться каких-то высот, но вы подрезаете ему крылья, постоянно повторяя, что они не справятся. И у них ничего не получится. И им даже не нужно тратить время. Мы раздражаем предвзятым отношением. Мы раздражаем, не признавая того, что дети выросли и могут иметь собственное мнение. Не позволяя нашим детям повзрослеть, мы раздражаем их. Мы раздражаем нашим пренебрежением. Мы раздражаем грубыми словами или жестоким физическим насилием. Есть много людей, которые на протяжении долгих лет пытаются выбраться из глубоких ям, в которые они попали из-за того, что их отцы раздражали. Данный текст состоит из двух частей – отрицательный и положительный. Это была отрицательная часть текста. Теперь посмотрим на положительную. Это Ефесянам 6 глава 4 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их, взращивайте, поднимайте на ноги, развивайте. Вот какая у вас должна быть цель. Отцы, нужно воспитывать, растить, наставлять наших детей. Воспитывайте их в учении. И это учение должно быть справедливым, гибким, но при этом и строгим. Какую услугу мы предоставили учителям, если бы занимались воспитанием детей дома? Думаю, все учителя меня сейчас поддержат. Один учитель сказал мне, что у него иногда уходит 40 минут на то, чтобы успокоить учеников, а только 5, чтобы объяснить новый материал. Скажите, а ваши дети научены уважать старших? Ваши дети научены, чтобы слова матери или отца должны быть выполнены? Вы помогаете своим детям справиться с влиянием давления современного мира? Если вы воспитываете своих детей, то вы приносите им большую пользу. Поэтому воспитывайте их справедливо и постоянно. И тем самым вы поможете своим детям, их учителям, учителям воскресной школы. Если вы предоставите миру таких детей, то мы получим поколение, которое этот мир изменит. Воспитывайте их в учении и наставлении. А наставление – это воспитание словом. Словом поддержки, когда оно необходимо. Словом порицания, если в нем есть нужда. Дорогие отцы, воспитывайте своих детей наставлением, словами. Говорите со своими детьми. Вы говорите с ними, глядя в глаза друг другу, выключив телевизор и компьютер. И я уверен, что вы хотели бы, но вот что-то мешает. Сегодня день, когда пора начать говорить со своими детьми. Сегодня вечером сядьте с ребенком в тишине и поговорите. И у вас получится. Даже если вы никогда не беседовали по душам со своим сыном-подростком, и поверьте, что не все потеряно, и он поймет вас, если вы сядете напротив него. Поэтому посмотрите в глаза и скажите: «Знаешь, сынок, несколько месяцев я уже упускаю возможность пообщаться с тобой». Или даже скажите: «Я много уже упустил, но сегодня я хочу сказать тебе что-то от чистого сердца». И он вас послушает. Может быть, не сразу вы увидите энтузиазм в его глазах, но через несколько дней он вас точно послушает. Книга «Послание к Ефесянам» апостола Павла, 6 глава, 4 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Отцы, есть наставление, которое глубже и важнее любых других. Это наставление Господне. И самые лучшие из ваших наставлений будут очень простые. Просто подражание. Просто вместе проведенное время. Вот ректор одного из университетов написал следующее. «Оглядываясь на то, как я воспитывал своих детей, если бы я смог бы что-то изменить, то я бы просто больше времени проводил с ними». Я соглашусь, что это честное признание. Итак, мы обсудили роль отца. Теперь давайте поговорим об отношениях, в которые вовлечены отцы. И если мы вернемся к книге притчи и откроем 5 главу, здесь описана картина радости и счастья. Итак, во-первых, отношения с матерью ваших детей, с вашей женой. Знаете ли вы, что один из самых прекрасных подарков, которые вы можете дать своим детям, это любовь и уважение к их матери. Ну, послушайте. Притчи, 5 глава, с 15 стиха. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Конечно, это образное выражение, это символы. И здесь не говорится о колодце или о воде в буквальном смысле. Здесь говорится об отношениях. Проводите время со своей женой. Черпайте свежую воду у себя дома. Ну, читаем дальше. 5 глава, 16 стих. «Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». Ну, вы только посмотрите на этот текст. В этом тексте Соломон описывает отношения наслаждения, любви, привязанности и романтики между матерью и отцом, между родителями. Зачем же вам искать поддержки у других женщин? Зачем обнимать тело не своей жены? Очень хорошо, если ваши дети видят любовь между вами и вашей женой. Иногда нам кажется, что наши дети недостаточно взрослые для того, чтобы знать что-то. Но не бойтесь показать свою привязанность к жене. Не бойтесь при детях признаваться ей в любви. Ваши дети будут любить вас и вашу жену еще сильнее. И еще один вид отношений, о которых я бы хотел поговорить, это отношения между отцом и детьми. Притчи, 15 глава, 20 стих. «Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою». Но на эту же тему написано в 23 главе книги Притч. Но я бы сказал, что здесь написано немного глубже. Притчи, 23 глава, 24 стих. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется по нем. Да веселится отец твой, да восторжествует мать твоя, родившая тебя». Это сложность для молодого поколения сегодняшнего дня. Здесь описана счастливая семья. Этот текст призывает нас быть ближе друг к другу. Вот еще один текст из книги Притчи, который я хотел бы прочитать. Притчи, 27. Здесь говорится о том важном ингредиенте, который необходимо вложить в своего ребенка. Это праведность. 27. «Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него». И я не знаю, на что похож ваш мир, но я уверен, что вы переживали трудности, которые я и представить себе не могу. И я уверен, что вы добивались таких успехов, которых я никогда не достигну. В вашей специальности профессора, химика, строителя или повара я никогда не буду так хорош, как вы. Так же, как на вас смотрят ваши дети. Для них вы на пьедестале, вы звезда. Подумайте об этом. Как вы можете предстать перед своим ребенком? Вы можете стать для них недосягаемым кумиром. Но это может стать началом разрушения ваших отношений. Поэтому, как бы высоко вы ни сидели на работе, приходя домой, снимайте шляпу и становитесь простым отцом. Есть книга «На краю света софитов». Она была написана дочерью известного, знаменитого американского тележурналиста и телеведущего Уолтера Кронкайта. И в своей книге его дочь Кэти описала свою жизнь и жизнь 26 других детей, чьи отцы были знаменитостями. И там она описала такой случай. «Помню, как-то у нас был личный разговор с отцом. И тут подошел мужчина, оттолкнул меня в сторону и спросил моего отца, что он думает о ситуации на Ближнем Востоке. Я была буквально отодвинута в сторону. Когда тебе 30, с таким легко смириться, но не когда тебе 6 или 16». Интересное замечание. Отцы, цените время общения со своими детьми. Не позволяйте никому вмешиваться в ваши разговоры и не отталкивайте детей в сторону. Отцы, помогайте вашим детям, если видите, что они пытаются стать вторыми вами. Помогите им понять свою ценность, ценность того, кем они являются. Пусть это займет время, но поддержите их. Наступит день, когда я умру. Наступит день, когда умрете и вы. И у наших детей останется только память о нас. Это единственное, на что мы можем претендовать. И наши друзья будут помнить нас, как отцов наших детей. И, возможно, они не будут вспоминать наши публичные выступления или успехи на работе. Но просто поразительно, как много они будут помнить о нашей личной жизни. Это величайшее наследие, которое может оставить своему сыну отец. Это доброе имя. Сыновья, возможно, сегодня день, когда вы должны что-то начать. Возможно, вы даже вздрагиваете при мысли о разговоре со своим отцом или боитесь, что он позвонит вам. Но он все равно остается вашим отцом. Неудачи, разочарования, трудности. Несмотря ни на что, он дан вам Богом. И, возможно, именно сегодня вы должны закопать топор войны и простить. Почитайте отца и мать. Отцы, возможно, сегодня день для вас, чтобы повернуться ко Христу и признаться в том, что вы отсутствовали в жизни своей семьи, и принять решение измениться и стать ближе к своей семье, к своим детям. Сегодня вечером сядьте напротив своего сына или дочери и просто поговорите по душам. Может быть, вы переполнены одиночеством, болью или огорчением, и вам нужно провести какое-то время в молитве. И сегодня самый лучший день для этого. Обратитесь к Небесному Отцу, Господу Иисусу Христу, чтобы Он даровал вам и мир в вашем сердце, и покаяние в том, что вы согрешили, и новую жизнь, чтобы вы могли быть лучшим примером для своих детей. Да благословит вас Господь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Голос в пользу отцовства». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Мы говорили о трех ролях отца. Первое. Добытчик. Отец должен позаботиться о благе своей семьи. Второе. Устанавливающий границы. В семье должна быть ясность, за какие рамки нельзя выходить и на чем стоят основы их семьи. Третье. Наставник. Отец должен учить своих детей жизни, говоря с ними и показывая, чему учит Библия в различных областях. Также мы затронули две сферы отношений отца. Первое. Отношения с женой, в которых очень важно показать детям, как вы любите и цените их мать. Второе – отношения с детьми, когда они могут прийти к вам с любыми проблемами, а вы с любовью и пониманием их примете. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше узнать своих радиослушателей. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами – свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Два искушения, с которыми сталкивается отец. Как запомнить истину? Школа выживания для тех, кто учится. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Два искушения, с которыми сталкивается отец. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе. И он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верой эти слова, сделайте это прямо сейчас.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 22 сентября записано в Евангелии от Луки в 22 главе, в 31 и 32 стихах. Там есть такие слова: «И сказал Господь: вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Путем испытаний Господь укрепляет нашу веру. Вера – это как мишень, в которую Бог стреляет, когда Он нас испытывает. Даже если некоторые дары Божьей благодати даются без страданий, вера никогда. Чтобы пронзить веру, надо, чтобы стрела одиночества вонзилась в нее, и тогда станет ясно, бессмертна ли она. Освободи ее от чувства радости, дай ей наполниться страданиями, что терзали самого Господа, и это будет подлинная вера, способная выдержать и отразить любые нападения. Вере надлежит быть испытанной, и полное одиночество кажется огненной печью, раскаленной добела. Блажен тот, кто выдержал эту пытку. Апостол Павел сказал о себе, что веру сохранил, но головы он лишился. Враги обезглавили его, но святой веры это не коснулось. Великий апостол, принесший христианство язычникам, радовался, что он подвигом добрым подвязался, поприще совершил и веру сохранил. Что значило все остальное в сравнении с этим? Павел покорил мир, он получил награду, и сегодня им восторгаются люди и восхищаются небеса. Почему мы не поступаем так же? Почему боимся потерять все, но приобрести Христа? Почему не преданы истине так, как Он? Ах, мы по-разному смотрим на этот мир. Мы считаем преимуществом то, что Он считал тщетою. Мы должны проникнуться Его верой и хранить ее, если желаем носить подобный венец. Верьте, братья, и надейтесь, что мы будем с Богом жить, что не будет там разлуки, будет радость там царить. Вера нас не покидает, и в последний смертный час, и любовью окружает наш Господь, Спаситель наш. И в тяжелые минуты, как лишаемся друзей, вера — добрая подруга на закате наших дней. Верой крепкую святою мы ведем борьбу с грехом, верою пойдем мы в небо, чтобы царствовать с Христом.

0: вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 13. Когда у Николая появились свои дети, в том числе сыновья, он для них не делал, не покупал и не разрешал им самим мастерить что-либо подобное. Воспитывал их в милосердии и сочувствии ко всем людям и всему земному творению Божию. В доме не было ни одной военной игрушки, ни у кого из семерых детей. Дети выросли пацифистами, то есть противниками войны. Но зато нежное отношение к животному и пернатому миру, даже к любому червячку и жучку, а равно и ко всему растительному миру, сохранилось у них на всю жизнь, что очень радовало Николая как отца. А как вы, дети и юноши, относитесь к подобного рода играм и игрушкам? Пересмотрите ваши игрушки. Война – это плохо. Война – это страшно. Война – это смерть. А военные игры возбуждают в человеке желание причинять боль другому человеку, ожесточают ласковое и нежное детское сердце, делая его бесчувственным и каменным, превращают хорошего человека в насильника, обидчика, жестокого и вредного человека. И вы, родители, постарайтесь помочь своим детям разобраться в играх, мультиках, игрушках и увлечениях. Если не воспрепятствовать укоренению в детских сердцах жестокости к живому миру и людям, если не перенаправить их увлечение войной на мирное занятие, если дать им волю стрелять друг в друга игрушечными пистолетами, то когда они вырастут, им будет легко поднять руку на вставшего на их пути человека, а нередко и на родителей. Не откладывайте это на завтра, не упустите время, помогите детям правильно оценивать увлечения их сверстников и укажите на хорошие игры и занятия, способствующие раскрытию их талантов и душевного богатства. Воспитывайте в детях бережное отношение к живому Божьему миру. Николай в отрочестве и ранней юности пробовал писать стихи, как это делают почти все в таком возрасте. Чистой бумаги почти не было и писали на старых газетах. А Николаю очень хотелось иметь отдельную чистую тетрадь для стихов. И вот однажды он заметил, как учительница химии, уходя с урока, оставила на столе в классе тетрадь. Он подождал, пока все ушли, и взял эту тетрадь себе. Там была исписана только одна страница. Он ее вырвал, и получилась тетрадь для стихов. Но когда Николай покаялся, совесть напомнила ему этот грех и лишила сердечного мира и покоя. Тогда он купил чистых тетрадей, они уже были в продаже, и, взяв три, пошел в школу. Он дождался, пока эта учительница вышла из школы, подошел к ней и все рассказал. Она удивилась и сказала: «А я даже не заметила, что забыла в классе. Думала, что сама где-то потеряла». Николай попросил у нее прощения и отдал ей три тетради вместо одной. Она не хотела брать, убеждая, что у нее много тетрадей дома и что он может оставить их себе. Но Николай объяснил, что совесть ему не дает покоя, и для того, чтобы он успокоился, ей нужно взять эти тетради. Она взяла их и сказала задумчиво: «Нам всем нужно каяться. Есть в чем каяться каждому». С тех пор Николай полюбил эту учительницу, и по химии у него были только пятерки, а она всегда относилась к нему с большим уважением. Через год Николай подарил ей небольшую записную книжечку, куда собственноручно вписал свои любимые стихи из Библии и песни. Учительница была очень рада такому подарку. Жаль, что скоро они расстались. Но хотя больше Николай ее никогда не видел, он продолжал молиться о ней, чтобы она покаялась и стала христианкой. Много другого произошло в жизни Николая после покаяния. Всего не расскажешь. Расскажу еще историю о том, как Бог вмешался в его войну с безбожием. С 8 класса Николай стал учиться в вечерней школе и работать на производстве. Таким образом, он имел небольшие карманные деньги на обеды. Эти обеденные деньги он экономил и на них «воевал», в кавычках. Однажды за одной такой ожесточенной баталией его застал дорогой брат по вере Бакуменко. Николай сидел у пылающей печки и, вынимая из сумки книги и брошюры, разрывал их и бросал в огонь. «Что ты делаешь, Коля?» – обратился к нему брат. «Жгу атеистическую литературу», – с достоинством отвечал Николай. «А зачем ты это делаешь?» – переспросил он. «Борюсь с сатаною». «А где ты их берешь?» – любопытствовал брат. «В магазинах скупаю». «И по много скупаешь?» «По 2 сумки каждый месяц». «И давно уже скупаешь?» «Почти год», – ответил Николай и снова вступил в бой, расстегивая другую сумку. «Ого!» – воскликнул брат. «Вот это вояка!» Николай встал и, ободренный этим возгласом, радостно признался, как он экономил деньги на обедах, как скупал атеистическую литературу в магазинах и добавил: «Сколько я уже пожег этой литературы!» «А сколько денег ты уже сжег вместе с ней?» – печально проговорил Илья Семенович. «А сколько пищи недополучил твой желудок? Садись рядом, поговорим о твоей борьбе с сатаной и атеизмом. У тебя есть большая ревность о Боге, но ревность не по рассуждению», – начал свою речь уважаемый брат. Далее Илья Семенович рассказал, что чем больше распродается какая-нибудь литература, тем больше ее печатают, и это приносит доходы государству. Так что литературы атеисты выпускать будут еще больше, притом с радостью. «А разве хотел бы ты их порадовать?» «Далее, давай посчитаем, сколько ты за год выбросил денег в печку». И когда подсчитали, оказалось, что на эти деньги можно было купить бывший в употреблении, но еще крепкий велосипед. «А ты сжег его. Бороться нужно по-другому. Нужно изменять отношение людей к греху и к Богу. Нужно проповедовать Евангелие где только возможно. Многие люди эту литературу не читают, а в Бога не верят. Так что продолжай, брат, бороться с атеизмом и сатаной, но другими методами и другим путем». Николай понял свою ошибку и, прекратив эту бессмысленную войну с сатаной и атеизмом, решил посвятить себя проповеди Евангелия, благодаря Богу за Илью Семеновича и его совет. Он начал проповедовать еще до принятия крещения при посещении малых групп верующих. Как часто молодые люди решают что-то сделать и делают без рассуждения, пожиная потом убытки не только финансовые, но и нравственные. Если у вас, молодые люди, есть верующие родители, благодарите за это Бога и не считайте их «отжившими предками», в кавычках, не понимающими современной жизни. Напротив, откройте им свои планы, поделитесь своей мечтой и спросите у них совета, как лучше поступить. Вы не ошибетесь. Своими путями вы всегда успеете пойти, но, может быть, не всегда сможете вовремя остановиться. Выберите время, пойдите к опытным христианам или пригласите таковых на ваше молодежное общение и поговорите с ними. Устраивайте встречи со стариками, они вам тоже помогут. Народная мудрость гласит: «Старый конь борозды не испортит».

0: вселяется в их сердца. Вспомните Савла, Закхея, Петра, разбойника и многих-многих других.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 65:24. «И будет, прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Чуткие христианские души быстро откликаются на Божий призыв и, не откладывая, спешат исполнить Его веление. Неужели же Господь не поспешит на помощь нам, если мы просим Его о чем-то в нашей искренней молитве? Давайте будем подобны нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, ведь Он также спешил в свое время, когда жил на земле, ко всем нуждающимся, и спешит сегодня, а не медлит, в исполнении воли своего Небесного Отца. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: День искупления. Этот праздник описывается со всеми подробностями в 16 главе книги Левит. Он также упоминается там же, в главе 23, наряду с другими праздниками. Раз в году первосвященник Израиля должен был входить во святая святых, где Бог встречался со своим народом у престола благодати и ковчега завета. Первосвященник брал кровь жертвенных животных и окроплял ею престол благодати. Для искупления самого себя и для искупления народа и для обретения прощения за совершенные грехи. Левит 16:15. После этого приводился живой козел, и первосвященник возлагал ему на голову руки, исповедуя одновременно свои грехи и грехи народа. После этого козла отпускали в пустыню. Весь этот обряд являлся прообразом Христа, который стал нашей величайшей заместительной жертвой, взяв на себя наши грехи. Писание говорит, что Христос пришед с большей и совершеннейшей скинию нерукотворенную, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 11:12. Он вошел со своею кровью в самое небо, чтобы принести ее в искупление не за свои грехи, которых у него не было, а за грехи всего человечества. И теперь каждый, кто верит в Него, очищается этой кровью и становится сыном или дочерью Бога через веру в Иисуса Христа. И Писание призывает нас: «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». К Евреям 4:16. Когда Христос умер на кресте, Библия говорит, что завеса в храме разодралась надвое, ознаменовав этим тот факт, что путь в святая святых открылся со свободным доступом к престолу благодати для всех тех, кто верит в пролитую кровь Господа Иисуса Христа. И сейчас Он находится там, у престола благодати, вечно ходатайствуя за нас, верующих. Как заявляет доктор Валворд из Далласской теологической семинарии, день искупления представлял из себя не только обряд поклонения Богу для народа Израиля. Он был в то же самое время прекрасным прообразом, предвозвестившим чудеса Христова, дело на Голгофском кресте, где, принеся себя в жертву, Он обрел вечное спасение для всех, поверивших в Него и доверивших Ему свою жизнь. Когда дети Израиля вышли из египетского плена, Бог заставил их построить кущи, шалаши из ветвей, и жить в них в течение 7 дней. Так был учрежден праздник кущей, о котором говорится в книге Левит в главе 23 стихах с 34 по 44. Этот праздник должен был праздноваться в ознаменовании их освобождения из египетского рабства. Израильтяне должны были справлять этот праздник ежегодно в воспоминание «В кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Левит 23:42-43. Но этот праздник имел двойное значение. Он был одновременно пророческим указанием на будущее воссоединение Израиля. В книге пророка Захарии, в главе 14, стихах 16 по 19, мы читаем следующее. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей». Из контекста мы знаем, что Захария говорит здесь о последних днях и о восстановлении Израиля, а также о вступлении истинного Израиля, Израиля Божьего, в царство вместе с другими праведными народами. В то время, как большинство из установленных Богом праздников были прообразами завершенного дела Христа, праздник кущей говорил о будущем деле нашего Господа. Это дело, которое Он совершит в последние времена с народом Израиля и языческими народами в Своем Царстве. В заключение позвольте добавить, что праздник кущей был праздником воспоминания Израилю о том, как Бог освободил их из египетского рабства. Точно так же все верующие должны помнить о смерти Христа, воспоминания о Нем до тех пор, пока Он не вернется на землю. Он сам сказал Своим ученикам во время последней пасхальной вечери, незадолго перед тем, как их оставить: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Матфея 26:29. Как праздник кущей для Израиля, так и смерть Христа будет всегда помниться нами воспоминания. Прежде чем мы закончим разговор про образов Ветхого Завета, указывающих на Христа, рассмотрим последний из них — города-убежища. Впервые мы находим упоминание о них в книге чисел 35:6-34 и в книге Второзакония в главе 19. Бог дал приказание Израилю, когда они пришли в долину Моава перед Иорданом, чтобы они выделили 6 городов-убежища, по 3 города на каждой стороне Иордана, и поставили управлять над ними левитов. Цель учреждения таких городов-убежищ состояла в том, чтобы там мог укрыться каждый, кто совершил убийство непреднамеренно, нечаянно, и чтобы мститель за кров не мог за ним туда последовать. Города-убежища являются прямым прообразом Христа, так как во Христе грешник находит убежище от наказания за грех. При изучении городов-убежищ сразу приходит на память Псалом 45, который начинается словами: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Бог всегда был прибежищем для своего народа, но особенно сейчас, после смерти и воскресения Иисуса Христа. В Ветхом Завете есть другие прототипы Христа, значение которых знаменательно. Одним из них, к примеру, является скала в Хариве, по которой ударил жезлом Моисей, Исход 17:5-7. Эта скала служит прообразом Христа в том смысле, что Христос также подвергся ударам за наши грехи, согласно Исаии 53:4-5. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53:3-4. Павел говорит об этой аналогии между скалой в Хариве и Христом в первом послании к Коринфянам, в главе 10, стихе 4, подтверждая, что та скала в пустыне была воистину Христом. Другим ветхозаветным прототипом Христа является медный змей, чисел 21:5-9. Из-за возмущения детей Израиля против Моисея и самого Бога, Господь послал на народ ядовитых змеев. Многие из народа умерли от змеиных укусов, и Бог приказал Моисею сделать медного змея и водрузить его на вершину древка знамени. Всякий, укушенный змеей, взглянув на этого медного змея, исцелялся и оставался в живых. В Новом Завете Христос сам упоминает медного змея как предвестника его собственной смерти и победы над грехом. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Священное Писание говорит в послании к Ефесянам в 6 главе: «И вы, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Сегодня на нас смотрят наши дети, смотрят и решают, как им жить и верить ли им в того Бога, в которого мы верим. Давайте задумаемся над этим. В эфире библейское вещание «BBN».

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Сколько бы справочников мы ни проверяли бы, сколько бы экспертов мы ни спрашивали бы, правильный ответ на вопрос, как нам привыкнуть в новом, незнакомом для нас обществе, как нам быть христианином в незнакомой для нас культуре, являемся ли мы эмигрантом или остаемся в своей собственной стране. Потому что в любом случае, вы знаете, даже если мы остаемся в своей стране, мы духовные эмигранты. Если мы со Христом, наше жительство, наша отчизна, наша настоящая Родина находится на небесах. Сколько бы справочников об этом мы с вами не читали, основной ответ всегда находится в одном великолепном справочнике под названием «Библия». Священное Писание предлагает нам прекрасный пример человека, который примерно 3700 лет назад попал в подобную нам ситуацию. Более того, ему было намного труднее, чем нам с вами. Звали его Иосиф, сразу скажу, для того, чтобы это не было загадкой для многих из нас, тем более, что я думаю, что многие из вас уже догадались, смотря на ссылку, помещенную в заголовок нашего общения, смотря на всю направленность того, о чем мы говорим, действительно, мне хотелось бы сегодня подчеркнуть, каким образом Иосифу в его таком молодом возрасте, в его интереснейшем положении, трудном вначале, затем оно изменилось, вы помните, обстоятельства его жизни, удалось сохранить тот стержень веры и стержень страха Божьего, который держал его на плаву в совершенно незнакомом для него обществе. Кем был Иосиф? Вы помните, что он достиг апогея своей славы в Египте, когда стал его премьер-министром, когда он стал вторым человеком в этом государстве, но в то же время он остался евреем. Он остался сыном Иакова, братом Вениамина. Вы помните, как братья возненавидели Иосифа, этого сновидца? Сегодня мы читали уже этот стих, брат Владимир Шариков напоминал нам о нем. Вот он, сновидец идет, говорили они. Они замышляли худое против него и хотели его убить. И в конце концов все кончилось тем, что они продали его в рабство. В одной 37 главе книги Бытия слово «ненавидели» встречается три раза, о том, что они ненавидели Иосифа. Они продали его в рабство, а затем солгали своему отцу о том, что же в действительности произошло с ним. Иосиф начинает свою жизнь в Египте. И вот этот период его жизни можно сравнить с многими переживаниями, которые окутали нас тогда, когда мы приехали в эту страну. Жизнь начинается сначала, можно сказать, с нового листка. Совершенно новая страна, о которой у Иосифа были очень смутные представления. И я напомню, что Иосиф в это время был в очень молодом возрасте. Лет ему было около 18. И я уверен, что если бы кто-то ему сказал, что твой 18-й день рождения ты будешь встречать в Египте, Иосиф бы сказал: да вы шутите? Это, наверное, злая шутка надо мною. Вы знаете, сегодня, конечно же, времена не те. Мы живем в век глобализации, когда можно за несколько часов облететь весь мир и добраться от одной точки нашего земного шара до другой. Мы можем поднять трубку телефона и позвонить в любую точку земного шара и поговорить с любым практически человеком. У нас есть электронная почта, у нас есть телевидение, спутники, радио, множество средств коммуникации, которыми испещрен весь земной шар. Времена, казалось бы, иные, иные условия, намного лучшие системы передвижения и коммуникации. Но, дорогие друзья, те принципы, которыми Иосиф пользовался для того, чтобы приспособиться к той ситуации, к той культуре, очень враждебной к нему, и как еврею, и как верующему в единого Бога, все принципы остаются теми же самыми. Итак, Иосиф неожиданно оказывается в новой стране. Я напомню, что для Иосифа это действительно было неожиданностью. Он не готовился к этому, он не собирал деньги и пожитки там, где он жил раньше, вместе с Иаковом. Он не знал, что с ним это произойдет. Он не заполнял каких-то иммиграционных форм, анкет на зеленую карту. Он не заполнял каких-то анкет на собеседование беженца и так далее. У него не было возможности посмотреть на карту Египта и выбрать то место, которое будет лучшим для его пребывания. Его просто поставили перед фактом, что теперь ты будешь жить в Египте. Более того, ты станешь там рабом. Наиболее униженным классом там. У него не было там родственников, не с кем было поддерживать связь и общение. Он имел только общее представление об этой стране, и, наверное, тот язык, которым он владел, сильно отличался от того, которым говорили египтяне. Я предполагаю, что во время движения каравана с мадианитянами он мог схватить несколько фраз, потому что предполагал, что вот-вот он войдет в эту страну Египта, ему необходимо будет общаться на их языке. Хватило ли ему сразу этих фраз? Конечно, у него был молодой возраст, и как многие из вас, он быстро схватил язык. Но все-таки потребовалось некоторое время и усилия. И я уверен, что, конечно же, и у Иосифа был огромнейший культурный шок. В особенности потому, что он вовсе не ожидал того, что будет с ним. Он не знал, куда его ведут, он не знал, у кого рабом он будет, он не знал, каким образом сложится его дальнейшая судьба во всем, абсолютно во всех обстоятельствах. Судя по-человечески, ему могло бы ждать только отчаяние. Но в то же время он не имел выбора. Он не мог сказать: «Пожалуйста, отпустите меня, пожалуйста, отправьте меня не к этому рабовладельцу, не к этому хозяину, а к другому. Я хочу избрать другое место жительства или другую страну». У него не было такого выбора. Дорогие друзья, самое интересное, что я нахожу относительно Иосифа, что уже в таком раннем возрасте в нем были заложены те принципы, которые позволили ему не только оказаться на плаву в этом обществе, не только показать себя на высоте, честным, морально стойким человеком, в нем было нечто большее, и об этом сегодня мы и ведем речь. Вы знаете, некоторые из нас, приехавшие сюда, почему-то думают, что граница что-то меняет в человеке внутри. Граница меняет ситуацию лишь только внешне. Когда мы пересекли границу Соединенных Штатов, приехали сюда, возможно,

властна над нашим внутренним состоянием. Но внутренне ничего не меняется. Знаете почему, друзья? Потому что Господь остается одним и тем же. Человек может меняться действительно, как хамелеон. Но Господь и Его принципы, Его Слово остается одним и тем же. То ли там, то ли здесь оно пронизывает культуру. Пронизывает нас, наш разум. Оно остается там. Если мы действительно верующие, то значит мы, восприняв эти принципы там, можем применить их здесь. Здесь эти принципы остаются теми же самыми. Граница не может ограничить действия Бога, потому что Он является вездесущим. Он находится везде. Господь на Украине, в России, здесь, у нас, в Соединенных Штатах, в Канаде, в любой стране мира, один и тот же. Конкретное применение этих принципов в зависимости от обстоятельств действительно может быть разным. Ситуации, в которые мы можем попадать, могут быть разными. Те решения, которые нам приходится принимать, могут быть разными, но принципы остаются теми же самыми, и это мы видим на примере Иосифа. Однажды один хронический алкоголик обратился к Господу, он принял его от всего своего сердца, и потом встретился со своими друзьями, и его друзья задали ему такой вопрос: «Послушай, мы тебя хорошо знаем. Вот уже на протяжении 20 лет ты был нашим собутыльником. Вдруг ты ушел в эту секту? Ты стал баптистом? Что с тобой произошло?» «Да, да, мы понимаем, мы слышали, Господь тебя спас, там сердце изменил. Но ты скажи по правде. Если бы вдруг тебе предоставилась возможность зайти в комнату, в которой никого не было, нет твоей жены, которая тоже уверовала, нет этого вашего, как вы его называете, пастора, ты заходишь в эту комнату, там стоит бутылка водки и рюмка. Никто тебя не видит. Воспользуешься ли ты этой возможностью, чтобы выпить, как было и раньше?» Вы знаете, что он сказал? Он сказал: «Да, действительно. Если там никого нет, если там никто не видит, как я это все буду делать, да, я так и сделаю. Я воспользуюсь этой возможностью». Но вы знаете, в чем проблема? Всякий раз, когда я об этом думаю, я вспоминаю о том, что теперь, после того, как Христос живет во мне, я больше не могу быть наедине. Я не один. Даже если мне кажется, что я один, если никого из людей нет вместе со мною, Христос все равно остается со мной. Я об этом помню. И эта мысль не дает мне покоя. Она меня останавливает. Она не дает мне притронуться к спиртному. Дорогие друзья, мы сказали, что Бог остается Богом, несмотря на государственные границы. Правда заключается в том, что грех остается грехом, тоже переходя государственные границы. На примере Иосифа мы видим, что он остается морально честным человеком. Он остается на моральной высоте, несмотря на то, что границу он пересек. Несмотря на то, что теперь у него нет родительского наставления. Несмотря на то, что теперь никто из его собственного народа, из тех, кто верует так же, как и он, не смотрит над ним, не надзирает над ним и не говорит ему, как ему необходимо поступать. Переезд в новую страну не дает Иосифу права быть нечестным. Дорогие друзья, если мы дети Божьи, можем ли мы поступать так, как Иосиф? Если на нас посмотреть дома, может быть, кто-то из нас уже работает, хорошо, давайте посмотрим на нас на работе. Многие из нас учатся, там, где мы учатся, когда на нас посмотрят там, увидят ли в нас ту же картину, которую мы видим, может быть, в церкви, когда мы сидим и слушаем проповедь, когда прекрасно играет оркестр, когда выходят певческие группы, когда рассказываются стихотворения, а кто-то из молодых братьев уже, может быть, даже проповедует. Дорогие друзья, когда на нас смотрит этот мир, когда на нас больше никто, казалось бы, из церкви не смотрит, не живем ли мы двуличной жизнью? Вы знаете, когда Иосиф жил со своим отцом, наверное, его братья не любили его из-за того, что мы назвали бы его ябедой.
Он постоянно доносил отцу.

0: о том, каким образом они поступали, в чем было нечестие их поступков. Откройте вместе со мной книгу «Бытие», 37 глава, 2 стих. Мы прочтем несколько стихов из его жизни. В основном мы знаем картину его жизни, только несколько напоминаний прочтем для нашего назидания. Посмотрите, как он поступал. 37 глава, 2 стих. «И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их». Ябеда в мире не является почетной позицией. Но я полагаю, Иосифа очень беспокоило состояние его братьев. Несмотря на его молодое положение, несмотря на его возраст и совсем еще подросшего молодого человека, он имел возможность подойти к отцу и рассказать о том, что в действительности происходит. Хотя отец Иаков, возможно, был уже в том возрасте, когда он не мог адекватно на все это реагировать. Но вы знаете, что удивительно? Даже тогда, когда Иосиф за свое, казалось бы, ябедничество, читай, честность, попадает в такие обстоятельства, когда братья его ненавидят и продают его в рабство, когда он оказывается в чужой стране, в Египте, он продолжает быть честным. Более того, именно увидев его честность и порядочность, его замечают. Видя кристальную чистоту его души, видя то, что ему, этому человеку, можно доверять, его берет к себе на службу Потифар, ставит его над всем своим домом, а затем, несмотря даже на те происшествия, которые были там, несмотря на тюремное заключение, через которое ему пришлось пройти, Иосиф оказывается в доме фараона. И будучи там, фараон тоже замечает в нем эту чистоту. Более того, он говорит, что во всем Египте не найдется человека лучшего тебя. Фараон, выслушав Иосифа каких-нибудь 10 минут, дает о нем весьма высокую характеристику. Посмотрите на его оценку в 41 главе книги Бытия. Я прочту 38 и 39 стихи. Книга Бытия, 41 глава, стихи 38 и 39. «И сказал фараон слугам своим», сразу после того, как Иосиф объяснил ему сны, которые имел фараон, «найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу, «так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим». «И твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». Читая эти строки, мне вспоминается стих из книги пророка Исаии в 32 главе, во 2 стихе там написано: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Иными словами, у честного человека все мысли прямы. Помните, путь праведника прям. Он не сворачивает ни налево, ни направо. Даже в своих мыслях он не допускает лукавства. Он не допускает тех мыслей, которые могут его отвратить от правильной дороги. Он лучше будет говорить правду и за нее пострадает, чем он будет говорить неправду для того, чтобы выиграть для себя какую-то привилегию. Дорогие друзья, что происходит с нами? В особенности с нашим внутренним человеком, когда мы попадаем в незнакомую обстановку. Я думаю, что ваши родители, если вы их спросите о том, как им жилось при атеистическом режиме в Советском Союзе, приведут вам множество примеров. Один из этих примеров будет заключаться в том, что верующих, несмотря на то, что их преследовали, не давали получать образование, их считали наиболее честными людьми, которым можно доверять. На работе, там, где ваши родители работали, им нередко доверяли то, что другим не доверяли, потому что знали, что другие обязательно смогут провороваться, каким-то образом совершить нечестный проступок. Несмотря на враждебность в обществе, которая царила против верующих, их знали как честных людей. Дорогие друзья, у меня вопрос к вам. Сегодня вы приехали в эту страну, вы находитесь здесь, вы собираетесь здесь строить свою жизнь. Ну, давайте и меня сюда включим. Мы собираемся здесь строить свою жизнь. Могут ли американцы, Люди, которые живут здесь, с которыми вы работаете и учитесь, которых вы знаете, могут ли они сказать о вас то же, что говорили советские люди в том враждебном режиме, в той стране, из которой приехали ваши родители? Могут ли американцы сказать, показав на вас, это честный человек, потому что он христианин? Пойдем дальше. Тождественно ли слово «славянский христианин» со словом «честный человек»? Если на вас посмотрят и скажут, вот он, славянский христианин, означает ли это, что вам дали хорошую, высокую характеристику в этом обществе? Давайте пойдем еще дальше. Только что мы прочли вот здесь вот о той высокой характеристике, которую буквально за несколько минут составил об Иосифе фараон. Он сказал, вот он человек, в котором есть Дух Божий. 38 стих 41 главы. Дорогие друзья, когда с вами говорят люди из этой культуры, когда вы проводите с ними время, могут ли они, посмотрев на образ вашей жизни, посмотрев на то, как вы одеваетесь, как вы говорите, что вы говорите, на ваши манеры, на вашу невербальную коммуникацию, могут ли они сказать что-то подобное? Вот он человек, в котором Дух Божий. Или же наоборот? Я не буду приводить много негативных примеров. Лишь недавно услышал о молодом человеке, который был студентом одного из университетов здесь, в Вашингтоне, не так далеко. Там была целая группа студентов, они знали друг друга, они были из славянских церквей, помогали друг другу в чем-то. И вот этот студент всегда учился на одни пятерки, получал всегда только одни «эй». В чем-то ему, наверное, завидовали, но в принципе считали его довольно способным студентом, хорошим учеником. Пока не открылось, каким образом все это он делал. Оказывается, что он, такой сообразительный, нашел возможность подключиться к системе тестирования, к компьютерной системе, войти в нее незаконным способом. Ну, был хакером, одним словом, да? Вошел в нее, взломал ее и оттуда постоянно брал все эти ответы. Конечно же, его исключили с большим позором из этого колледжа, но тень легла на всех остальных студентов-славян, которые там находятся. Дорогие друзья, мне хочется задать вам сегодня вопрос. Живете ли вы в двойном мире? То лицо, которое вы показываете вашим родителям и в церкви, совпадает ли с тем лицом, которое в действительности видят ваши друзья, ваши родные, те люди, с которыми вы проводите время, являются ли теми людьми, которые оказывают на вас хорошее или плохое влияние? Может быть, в церкви вы христианин или ребенок верующих родителей, а для друзей, которые знают ваше истинное «я», вы обычный мирской человек. Вы скажете, Америка повлияла на меня таким образом. Это свободная страна, и здесь у меня есть возможность проявить свои способности. В конце концов, это другая культура, и поэтому она обязывает меня вести таким образом себя. Остановитесь, друзья, и подумайте. Граница не меняет ничего в Божьем замысле и в Божьем плане. Граница – это понятие условное, она не меняет сути. Воля Божья и его стандарты, высокие стандарты святой христианской жизни не изменились из-за того, что вы приехали сюда. Некто сказал, что там, в России, или откуда мы приехали, кто откуда, Молдова, Украина, мы сфотографировались, а приехав сюда, мы здесь проявились. Является ли наше поведение, которое мы иногда слышим даже в полицейских сводках, вот этой самой проявкой того, что в действительности находилось у нас в сердце? Не надеваем ли мы и на себя вот эту религиозную маску и не продолжаем ли грешить грехом лицемерия? Вернемся к Иосифу. Он находился в совершенно чуждой ему обстановке. Ему приходилось привыкать к людям, всматриваться в их лица. Наверное, не раз он, выходя на улицу, пытался отыскать хотя бы одно родное лицо. Те из вас, кто знаком с археологией, видели, что, конечно, египтяне даже по виду не похожи на семитов, на евреев. Он пытался вслушаться в их речь, хотя бы одно родное слово кто-нибудь сказал. Но не было таких, нет родственников, совершенно чужой язык. Вы знаете, очень сильно изменилось при этом положение Иосифа. Я напомню, что дома он имел множество привилегий. Он был любимым сыном, и отец его, казалось бы, даже не посылал на такие задания, на которые он посылал своих остальных сыновей. Он был один из самых младших сыновей. Помните, отец ему сшил особую одежду, особого покроя, дизайна, цветов. Приехав в Египет, он вдруг оказывается на самом дне общества. Он не только ощущает себя рабом, он также понимает, что египтяне смотрят на него и на всех представителей его народа, как на мерзость. Они не терпят этих евреев-скотоводов. И более того, наверное, после происшествия с женой Потифара, которая оклеветала его, все показывали на него пальцем и говорили: вот все они такие. Все они, откуда они там приехали, все они абсолютно такие. Я уверен, что и в этот момент, и на протяжении всего своего пребывания и процесса привыкания к египетской культуре, он страшно страдал от одиночества. Но несмотря на эти страдания, он не пошел на попятную. Он не стал таким, как все. Его процесс привыкания был лишь только внешним. Да, действительно, ему пришлось, наверное, сделать прическу себе, такую, как носили египтяне. Да, действительно, ему нужно было поменять одежду в рамках приличия, которую носили египтяне. Но его одиночество не давало ему покоя. Прежде всего, у него не было не только языкового, но душевного и духовного общения с теми людьми, которые могли бы его понять. Я думаю, что многие из нас могли бы отождествиться здесь с примером Иосифа. Приехав сюда, мы нашли себя в совершенно незнакомой и чуждой для себя обстановке, даже среди, казалось бы, своих людей. Иосифу уже пришлось работать очень тяжело. Работать в жестких рамках и условиях. Но Иосиф начинает приспосабливаться к этой ситуации. Он изучает этот язык и культуру египтян. Я повторюсь, несмотря на то, что Иосиф мог адаптироваться, подвергнуться процессу оккультурации с внешней стороны, он изучил язык и культуру, он оделся как египтяне, его внутренние принципы остались теми же. Дорогие друзья, христианство вовсе не утверждает, что вы не должны привыкать к новой культуре. Мы должны адаптироваться к новым культурным условиям. Ведь всякий раз мы адаптируемся физически, когда куда-нибудь перелетаем. Когда вы сюда прилетели, наверное, вы испытали легкое недомогание из-за того, что здесь совершенно другая временная зона. Может быть, кто-то из вас просыпался рано утром или поздно ночью, и у вас совсем другой график был, расписание на протяжении нескольких дней. Мы привыкаем к другой еде и другому климату, иногда с трудом, но все же этот процесс установлен Творцом, и Господь нам помогает в этом. Адаптация – это наш дар, который мы получили от Бога и который должны использовать. Вопрос заключается в том, что адаптировать можно лишь только применение внешних принципов, лишь только культуру, которая нас окружает. Но Божьи принципы и Божьи стандарты не зависят от внешних условий. Они остаются теми же самыми. Они пронизывают каждую культуру и каждое время. Они не меняются в зависимости от изменения климата, временной зоны, границ и так далее. Мы читаем об Иосифе, что он действительно прекрасно адаптировался. Говорит о том, что ему доверяли, что он взошел на самый верх египетского общества. Он, возможно, прекрасно изучил язык, он также был очень трудолюбивым. И это видели люди, которые наблюдали за ним. В то же время, друзья, Читая повествование об Иосифе, мне интересно, что он никогда не злоупотреблял своим положением. Вы знаете, он не считал, что египетское правительство ему что-то должно. Что кто-то типа фараона должен ему выплатить что-то наподобие материальной компенсации за принесение морального ущерба, что он в рабство был уведен именно в Египет. У него не было этого чувства, что все вокруг ему должны, и что он самый лучший, и приехал теперь в Египет наставить всех их на истину. Хотя ведь это было так. Он верил в истинного Бога, все в Египте были верующими. Это была страшная языческая религия. Он, наверное, на тот момент был единственным истинно верующим в Египте. Но смотрите, ни намека гордости, ни намека разочарования по поводу этой ситуации, огорчения по поводу того, что он в нее попал. Более того, что я нахожу весьма и весьма удивительным, вот он находится в тюрьме. Находится в тюрьме по несправедливому обвинению. Наверное, если бы это случилось со мной или с вами, мы бы искали любой способ, чтобы оттуда выбраться. Каждый день молились об освобождении и ожидали весточки. Когда же мой адвокат, мои родители, кто-нибудь сделает что-то, чтобы я отсюда наконец выбрался? Но он, находясь в той же самой ситуации, находит возможность тем людям, которые там сидят, которые являются египтянами, на которых он имел полное право, казалось бы, обозлиться, не только находит с ними общий язык, но еще и замечает их нужды и спрашивает их об их внутреннем состоянии. Откройте вместе со мной 40 главу книги Бытия, 7 стих. Бытие, 40 глава, 7 стих. «И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Это привело к тому разговору, который позже вылился к тому, что Иосиф, оказывается, имел прямое общение с Богом и имел возможность рассказать им о значении их снов. Вы знаете, Иосиф находился в истине, и несмотря на это, несмотря на то, что он был одинок в этой истине, он понимал, что он был одинок, он имел способность сказать эту истину с любовью в нужный момент и не стеснялся этого сделать. Удивительно, что даже своих братьев, которые пришли к нему, которым он действительно имел полное право, не только, как Владимир сказал передо мною, Владимир Шариков, не только не приветствовать кого-то выборочно приветствовать, кому-то вообще руки не подать, потому что они, мол, ему сильно насолили. Он беспокоится о них, будучи младшим братом самым, устраивая им вот эти вот ловушки, будем так говорить, которые бы показали их истинное состояние. Он хотел узнать, изменились ли они за эти годы. Я думаю, нам это понятно. Он не просто хитрит, он просто хочет узнать, что же на самом деле происходит в их сердце. И вот интересно, отпуская их в очередной раз, 45 глава, 24 стих, Бытие тоже, «Отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Я так часто видел эти слова, но почему-то не понимал и не осознавал, пока не перечитал эту историю теперь для подготовки этого слова, что эти слова некогда изошли из уст Иосифа. И что сказал он именно их своим братьям. Но, друзья, что же держало Иосифа на плаву? Что ему давало силы не сорваться в этом обществе, не стать таким, как все, не отчаяться? А самое главное, что же помогало ему сохранить вот это величие духа и принимать верные решения. Что усугубляет ситуацию? Во время Иосифа не было собраний, вот как у нас, когда мы можем наставлять друг друга, поддерживать, молитвенно поддерживать, когда Дух Святой может действовать на целую группу людей. Так он не ходил на собрания. У него не было Библии с собой. Не было возможности почитать Слово Божье, узнать наставление и волю Господню из Слова Божьего, как мы это делаем сегодня. Не было у него родителей поблизости, не было у него друзей, не было, как я уже сказал, духовного общения. Как же тогда он смог все это сохранить? Я читаю 39 главу книги Бытия, 9 стих. Бытие, 39 глава, 9 стих. Это ответ Иосифа на искушение, которое пришло к нему в виде жены Потифара. Он отвечает: «Нет больше меня в доме сём». То есть нет человека, который бы имел лучшее, большее, более привилегированное положение, чем я в этом доме. И он не запретил мне ничего, то есть мой хозяин Потифар. Он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Вот здесь, в этих кратких, казалось бы, фразах, Иосиф не говорит много, если посмотреть внимательно на протяжении всех глав, в которых о нем повествуется в Библии. На основании этих кратких фраз мы можем заключить, какое было мировоззрение у Иосифа, что было по-настоящему в его сердце. И вы знаете, если мы исследуем Писание, если в симфонии мы найдем слова «бояться Бога», первый раз эти слова сказал Иосиф. На всем протяжении книги «Бытие» два раза эти слова звучат именно из уст Иосифа. Первый раз, 42 глава, 18 стих, книга «Бытие». «И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Второй раз, это было сказано первый раз царедворцем фараоновым. Дальше второй раз, 50 глава, 19 стих, это те слова, которые взяты в основу нашего сегодняшнего общения. Вновь Иосиф говорит о том, что стержнем, который держал его на плаву, даже если все остальное пойдет кругом, это стержень, остающийся в неизменном положении, это именно страх Божий. 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». А вы знаете, при каких обстоятельствах вот эти слова были сказаны? Вы помните, это уже последние слова почти книги «Бытие». И там говорится о том, что братья Иосифа, после того, как умерли родители его, умер Иаков, боятся, что теперь Иосиф будет им мстить. Они думают, что он был добр к ним только потому, что родители были живы. А теперь, когда их нет, он по-настоящему покажет свою месть. Они еще не поняли его. Они не прониклись его милостью, которую он имел к ним. Не поняли, что он был искренен с ними. Они приходят к нему и спрашивают: а как же теперь будет с нами? И дальше он говорит о плане Божьем, который совершился в его жизни. Этот прекрасный стих, 50 глава, 20 стих. «То, что вы замышляли худого, Господь из этого сделал нечто доброе». И вот, друзья, страх Божий, как мы видим, именно страх Божий был тем стержнем, который постоянно удерживал Иосифа, куда бы он ни забрасывал, куда бы его ни забрасывала его судьба. Друзья, если у нас этот самый стержень сегодня, есть ли у нас нечто, что является постоянным, неизменным и держащим нас на плаву? Подумайте, если бы нас поместили в любое место, на любую территорию, в любое время, представьте себя в самых разных обстоятельствах. Можете ли вы сказать, что вы и там сохраните верность Богу? Конечно, это далеко идущее заявление, конечно же, может быть, оно слишком смелое. Но если я имею страх Божий, если он является стержнем моей жизни, то тогда моя жизнь будет построена вокруг него. Все остальные обстоятельства будут лишь дополнением, лишь довеском, внешним выражением того, кем я истинно являюсь. Самое главное – его иметь. Мы очень много об этом говорим, поем, проповедуем. Многие из вас много раз побывали на собрании, и, возможно, однажды вы уже приняли решение следовать за Господом. Может быть, даже некоторые из вас приняли решение посвятить жизнь свою Христу. Может быть, уже приняли крещение, дали обет Богу, обещание Ему доброй совестью служить. Друзья, вы знаете, что соревнование красно не стартом, а финишем. В Библии сказано, в послании к евреям, в 13 главе, в 7 стихе: «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Именно кончина жизни, то, что произойдет в конце, как вы будете верны Господу, там будет определять ваше вечное положение. Не написано в Библии, что тот, кто однажды произнес слова уверования или крестился, будет спасен. Но тот, кто верен до конца, тот, кто верует сейчас, у кого эта верность, вера выявляется в постоянной верности. Иосиф проявлял эту верность в том, что он противостоял искушениям. Как и во все времена, на Иосифа оказывали три главных искушения свое воздействие. Искушение властью, мы видим, что он ее имел и успешно выдержал его. Искушение деньгами, он нигде не проворовался и тоже успешно выдержал его. Искушение сексом. Дорогие друзья, Иосиф выдержал с честью каждое из них. Более того, Библия записывает нам о том, каким образом он это смог осуществить. Как у него это получилось? Вы помните, когда жена Потифара предлагала ему свои услуги, каким образом он поступил? Бытие 39 глава, я буду читать 12 стих. 39 глава, 12 стих. Дорогие друзья, прочтите со мной этот стих, пожалуйста. Бытие 39 глава, 12 стих. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Обратите внимание на три глагола, каким образом он избавился от этого искушения. Он не пошел на переговоры очередные с ней. Он не стал ее убеждать о том, что эта ситуация чревата опасностями для обоих из них. Он не стал в очередной раз рассказывать, что у него есть Бог, который ему это запрещает. У них уже был разговор на эту тему. Он бежит от этого искушения. Оставил первый глагол, побежал второй глагол и выбежал. Дорогие друзья, если бы вам сказали о ком-то, что этот человек что-то оставил, куда-то побежал и куда-то выбежал, вы бы сказали что? Наверное, это не мужчина. Наверное, этот человек беспринципный и несмелый. Наверное, у него нет чувства самообладания. Он не умеет владеть ситуацией. Но, дорогие друзья, это и есть библейская реакция на искушение. Иосиф поступил несмело. Это современный мир вам скажет, что он поступил несмело. Вы знаете, много вещей изменилось со времен Ветхого Завета. Мы больше не приносим жертвы. Иисус Христос единократным приношением является нашей жертвою. Мы не празднуем многих праздников, но есть одно неизменное, что остается для нас сегодня. Каким образом избавляться от искушений? В Новом Завете апостол Павел уже твердит своему молодому последователю Тимофею: «Юношеских похотей убегай». Помните этот стих 2 Тимофею 2:22? То же самое, что и Иосифа. Не останавливайся, не присматривайся, не сосредотачивай свое внимание. Какова ваша реакция, дорогие друзья, на искушения, на те, о которых мы говорили с вами сегодня, которые были у Иосифа и которые остаются для нас? Может быть, мы думаем: современное общество предлагает мне много выбора. Я хочу остаться христианином, но это не означает, что я не могу постоять возле этой витрины. Я же образованный человек, я должен знать, что происходит в этом мире, что читают мои сверстники, каким образом вращается эта культура. Я же уже не маленький, да и ничего страшного в этом нет. Я не доведу этого до греха. Всего лишь один взгляд для образовательных целей. В этом нет ничего плохого. Посмотрю одним глазком. Нет, я не запечатлю этого у себя, так сказать, в голове. Нет. Дорогие друзья, мы забываем о том, что грех создает всегда цепную реакцию в нашей жизни. Вы помните, в Псалме 1 говорится об этой цепной реакции, о том, что грешник не становится грешником за один день. Пучина греха не затягивает его сразу же. Вначале говорится там: блажен муж, который не ходит, который не стоит и который не сидит. Не ходит, не стоит и не сидит. Именно так это происходит. Мы подходим, мы думаем: прогуляюсь, посмотрю, как оно там. затем что-то нас привлекает. Может быть, мы даже хотим засвидетельствовать, и мы начинаем останавливаться, а там, где мы остановились, там мы уже и сели. Причем сели, как говорит псалмопевец в первом псалме, именно в собрании развратителей. Вы знаете, маленький грех, который может находиться в вашей жизни, который, может быть, иногда гложет вас, когда вы протягиваете руку, если вы член церкви, к хлебопреломлению. Этот маленький грех, который иногда напоминает о себе тогда, когда вы ложитесь спать и думаете о том, каким образом вам произнести вечернюю молитву. Этот маленький грех, который встает перед вами, перед вашими глазами тогда, когда вы в очередной раз открываете страницы Священного Писания. Он может опорочить всю вашу жизнь и перечеркнуть все ваше христианское свидетельство, если этот грех не будет омыт кровью Иисуса Христа, если вы не избавитесь от него искренним исповеданием. Друзья, давайте еще раз задумаемся об Иосифе. Тот страх Божий, который он имел. Сегодняшние проповеди о страхе Божьем сконцентрированы на том, что, мол, Бога бояться не нужно, Он не карающий Бог, ведь не это, мол, имеется в виду. Надо бояться Его обидеть, потому что Он любит нас. Мы редко задумываемся, что и то, и другое в равной степени верно относительно нашего Бога. Смотря на Иосифа, можем ли мы сказать, что мы подражаем ему? Можем ли мы сказать, что вот этими краткими фразами, а может быть, мы сказали намного больше, чем Иосиф, да? Вот этими краткими фразами, которые исходят из уст этого молодого человека, который, как и мы, попал в иную культуру, в чужую страну, выражается также и наше мировоззрение. Бьется ли наше сердце с таким же желанием прославлять Бога, с таким же желанием постоянно иметь страх Божий, как бы ни изменились обстоятельства жизни, как это было у Иосифа? Друзья мои, я призываю нас сейчас помолиться. Может быть, у кого-то есть краткое слово к Богу о том, что есть нечто. Есть нечто, от чего нужно избавиться, что нужно перечеркнуть, что скорее нужно омыть кровью Христа и, получив прощение, двигаться дальше. Господь дает эту возможность нам. Давайте сейчас предстанем перед Его лицом. Давайте встанем. Кто желает помолиться? Обратитесь к Нему сейчас. Не стесняйтесь и не бойтесь. Идите к Господу. Господь наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Ты оставил нам прекрасные примеры мужей Божьих, которые были еще в молодые годы верны Тебе. И сегодня, смотря на их пример, дай, чтобы мы могли научиться от них, научиться хорошему тому, в частности, о чем мы говорили сегодня об Иосифе. Его верность моральным принципам, заложенным через познание Тебя. Тот факт, что Ты являлся Его Богом на протяжении всего этого времени и не покидал Его, несмотря на все Его затруднительные обстоятельства. Он об этом помнил и знал, не роптал, но продолжал уповать на Тебя, привыкать к той ситуации, которая сложилась вокруг Него. И в конце концов жизнь Его прошла, хотя и трудно, но закончилась великолепным триумфом Твоей правды. Пусть сегодня, в 21 веке, когда изменилось очень многое вокруг, наука и техника, прогресс, средства коммуникации, другие обстоятельства, другие страны, другие языки, Твои принципы не изменились, Господь. Дай нам быть подобными Иосифу. Дай нам, понимая все опасности современной культуры, помнить о том, что действительно Твои принципы неизменны. Дай, Господь, тем из нас, кто еще не понимают этих принципов, не могут для себя их определить, на основании Слова Твоего прийти к правильным выводам, принять Тебя в свое сердце и жить полностью, посвятив свою жизнь Тебе. Благослови каждого, кто находится здесь, в этом собрании, каждое молодое сердце, каждого брата и каждую сестру. Прибудь с нами, Господь, не дай, чтобы кто-то из наследия Твоего погиб. Благодарим Тебя в этот день благодарения за то, что Ты вчера и вовеки тот же даешь нам эту благодать и возможность встретиться, за то, что Ты так благ к нам, за то, что Ты столько милуешь нас и прощаешь. Слава Тебе за все. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Есть ли причины для верующих стыдиться? Да, есть. В основном есть две причины. Во-первых, когда он грешит, и когда он не возлагает полностью свою надежду на Господа. Когда Ездра узнал о преступлении народа Божьего и о том, как вероломно он поступил, то сказано, что разодрал он одежду свою, пал на колено, простер руки свои к небу и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе. Боже мой, потому что беззаконие и вина наша возросла до небес». Какой позор для чада Божия, когда он грешит? Стыд был первым результатом греха и непослушания. Помните, как после своего грехопадения Адам ответил Богу, ищущему его в раю: «Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». До своего непослушания наши прародители, Адам и Ева, не знали, что такое стыд. Но когда они согрешили, то лица их покрылись стыдом. «Кто, — спрашивает Бог Адама, — сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» С этого началось чувство стыда. Да, каждый раз, когда мы грешим, то мы срамим не только себя, но и Бога нашего. Поэтому апостол Иоанн пишет: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Вечная, неотвратимая участь ожидает тех, которых должен постыдиться Сын Божий в день суда. Вот этого стыда, как ничего другого, мы должны страшиться. Но есть и другая причина для стыда. Это когда верующий говорит, что он уповает на Господа, надеется на Него и, тем не менее, ищет помощи у мира. Слово Божие говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится». Вот почему псалмопевец с уверенностью взывает к Богу и говорит: «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя». «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Кто может это сказать, тот может также добавить: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Но будем откровенны, возлюбленные. Как часто появляется искушение возложить надежду на человеческую помощь? Кто из нас не искал этой помощи? Мы говорили, что доверяем Господу и в то же время просим или делаем разные намеки, надеясь получить помощь от человека. Перед таким искушением оказался Ездра. Дорога перед ним и сопровождающим его была полна опасностей. Шли они из вавилонского плена в Иерусалим. Ездра отлично сознавал, что он подвергал не только себя и своих друзей большой угрозе, но и все те драгоценные вещи в большом количестве, которые он вез с собою, тоже были в опасности. Все это богатство было пожертвовано царем и народом Божьим для дома Господня. Пустыня между ними и Иерусалимом была особенно опасной, так как тут нападали на путешественников кочевники, которые их грабили и убивали. Вы понимаете, какое искушение было у Эздры просить царя о помощи, чтобы он дал им войско для охраны? Вне всякого сомнения, царь Артаксеркс, хотя он и был язычником, оказал бы им с большой готовностью такую помощь. Господь расположил его сердце к народу Божьему. Он доброохотно пожертвовал большое количество золота и серебра и дал разрешение на выезд всем желающим идти в Иерусалим. Он был богобоязненным человеком и делал все это добровольно, без просьбы со стороны Ездры. И принято все это было Ездрою с благодарением. Но просить помощи у царя после того, как Ездра уже заявил ему, что Бог им сам поможет и их сохранит, было совсем другим делом. И тем не менее, это было действительным искушением. Если царь был так щедр в одном, почему не просить у него помощи и в этом деле? Но просьба Ездры о том, чтобы войско и всадники их охраняли, была бы ничем иным, как признанием, что Бог не способен довести до конца свое дело. Ради желания видеть успех в деле Божьем, имеем ли мы право искать помощи у мира? Мы думаем, что дело Божие потерпит неудачу, если мы нашей мудростью и сообразительностью его не поддержим. Дорогие мои, Бог в нашей помощи не нуждается. Он ждет от нас нашего упования и нашей надежды на Него. Не делающему, а верующему Бог приходит на помощь. Какое противоречие, когда мы говорим, что надежда наша на Бога, а сами манипулируем и входим в союз с миром под предлогом, что мы, мол, должны спасти дело Божие. Тот, кто поручил дело Божие в руки его, тот ни в чем постыжен не будет. Как же справился Ездра с этим искушением? Как поступил он? Слушайте, пусть он сам скажет своими словами. Это вы можете прочитать в 8 главе книги Ездры, начиная с 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы. На другой стороне реки их ожидала опасность. Перейти на ту сторону одним, без помощи, было бы весьма рискованно. И Ездра объявляет пост и молитву. И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Чтобы смириться нам перед лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Почему он решил поститься, молиться и смириться перед Господом? Да, безусловно, он нуждался в помощи и потому искал ее у Бога. Но, возлюбленные, это не было главной причиной его молитвы. Как мы уже сказали, он мог бы искать такой помощи у царя, и царь бы оказал ее ему, и притом с большой охотой. К тому же Ездра мог бы вполне оправдать такой поступок, что царь, мол, доброохотно так много пожертвовал на дом Божий, почему бы не просить у него помощи, чтобы безопасно доставить на место то, что он пожертвовал. Это было бы даже в его интересах. И он бы с удовольствием это сделал. Однако у Ездры была причина, которая превышала все другие причины. Он руководился одним желанием – прославить Бога, чтобы не опозорить имя Господне. Слушайте, что он говорит после того, как решил обратиться к Господу в смирении, в посте и в молитве. Он добавляет эти знаменательные слова. «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали». Видите, он засвидетельствовал царю. И что он ему сказал? Он ему сказал: «Рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его». Дорогие мои, какой стыд, какой позор, когда мы свидетельствуем миру, что мы верим в Бога, уповаем на Его верность, а потом идем к Нему же, к миру, чтобы Он нас выручил. Как не стыдно просить царского войска и всадников охранять нас, когда мы сказали, что охрана наша Господь, что Он прибежище наше и защита.

опасности именно такого искушения. Мы не знаем точно, в каком виде оно ему представилось. Поэтому Павел почел нужным его предупредить. Будучи в узах, Павел пишет ему во втором своем послании так. Это 8 стих 1 главы. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Возможно, что ему представилась возможность избежать поругания мира и преследования его. Поверьте, что враг всегда найдет удобный выход из страданий за слово. Конечно, он тебе не скажет, какой печальный конец ожидает того, который изберет этот путь. Нет, он найдет оправдание для такого выбора. Он тебе скажет, что, мол, какая польза от того, что ты, как вот твой учитель и отец, попадешь в тюрьму. Какую пользу ты этим принесешь для Царства Божия? Что, если вас всех христиан посадят, то разве Бог этим прославится? Да, дорогие друзья, нам знакома эта бесовская логика. Враг тебе никогда не напомнит, что крест ведет к воскресению, что пшеничное зерно, только падая в землю и умирая, принесет плод. Когда Петр пытался воспрепятствовать Иисусу идти этим крестным путем, то Христос разоблачил того, который внушил эту идею Петру. Как ответил Христос своему ученику: «Отойди от меня, сатана, ибо думаешь не то, что Божие, а то, что человеческое». Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, говорит ему узник Павел. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Почему? Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Знай, Тимофей, что для Слова Божия нет уз. Они могут нас посадить и даже замкнуть наши уста, и даже убить тела наши, но они не учли, что последнее слово скажет сам Бог. Вы слышали о страданиях и терпении Иова и видели, каковым был его конец? Конец, как и начало, и все между началом и концом, контролируемо Господом. Кто касается дитяти его, касается десницы ока его. Пусть я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Слава и благодарение Ему. Печально, когда видишь чадо Божие, идущим на компромисс с врагом, и когда он дает себя прельстить, что, мол, «делаю я это ради дела Божия». Помните ветхозаветного царя Иезекию? Он был одним из самых праведных преемников царя Давида и лучшим из царей иудейских. Но поставленный перед искушением, этот муж Божий, герой веры, допускает то, что допускают многие, когда они со всех сторон стеснены и не видят выхода из положения. Видя свое безнадежное состояние, будучи в окружении врага, царь Иезекия предлагает своему противнику выкупную плату. «Виновен я, — говорит он, — отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. Коротко и ясно. Назови цену, я заплачу». Кто так говорит? Чадо Божие. Возлюбленный, какой стыд, какой позор, какое унижение Божьему человеку так торговаться с врагом. Выкупная плата оказалась немаленькой. В кассе таких денег не было. Пришлось обдирать золото с дверей храма и с колонн Дома Божьего. Он же, царь Иезекия, позолотил эти ворота и колонны, и теперь он отдает это золото врагу, чтобы спасти дело Божие, помочь всемогущему Богу. Вы скажете, как мог человек Божий так поступить? Но скажите, разве это не делается сегодня? За легкий путь? Разве мы не торговались с врагом? «Будь разумным, — сказал враг, — подчинись мне, и тебе хорошо будет, и церковь твоя будет трудиться, и никто тебя не будет трогать». Когда, дорогие мои, мы поймем, что врага мы никогда не умиротворим и не удовлетворим своими дарами. Он не насытится, пока мы не сдадим все наши сокровища, которые дал нам Христос. Да, к сожалению, Иезекия заплатил выкупную плату, чтобы избежать страдания и преследования. За эту плату враг должен был отойти от него. Но сделал ли он это? О, нет, он даже не намеревался отойти. У него была и

0: осталась одна цель – уничтожить народ Божий. Меньше его не удовлетворило бы. Дорогие друзья, Слово Божие говорит, желающим жить благочестиво гоним будет. Но, возлюбленные, для Слова Божия нет уз. Мы никогда не спасем дело Божие, избегая страданий и преследований. Тот, который идет на компромисс с дьяволом, позорит себя и дело Божие. Думая, что он спасет дело Божие, он фактически его губит своим компромиссом. Да, несмотря на то, что Езекия заплатил выкупную плату, враг напал на Езекию. Но благодарение Богу, что история его этим не кончается. Поворотным пунктом ее стала молитва Езекии, его смирение и его покаяние. Когда он пал пред лицом Господним и глубоко смирился, и в скорби своей воззвал к нему, Господь его услышал и спас его и народ свой. О, возлюбленный, наша победа не в золоте, не в серебре, не в компромиссе, но в надежде и в уповании на Господа. Не наша мудрость или ловкость наше спасение, но Господь Бог Вседержитель. Тот, кто возложит надежду свою на Него, никогда не постыдится. Кто бы ты ни был, мой дорогой радиослушатель, если ты чадо Божие, то умоляю тебя, возложи надежду свою всецело на Господа. В каких бы ты ни очутился условиях жизни, ты можешь призвать имя Господне, и Он избавит тебя». А если ты еще не познал Его, то знай, что и ты имеешь доступ к Богу через Сына Его Иисуса Христа. Слово Божие говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. На что уповаешь ты, мой дорогой друг? На свои добрые дела? На свою мудрость, знание или ловкость? Если так, то ты обречен на полную неудачу. Можешь ли ты сказать вместе с апостолом Павлом, «Я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Только такое упование гарантирует полную победу. А она возможна всем, ибо всякий верующий в Него не постыдится. Слава и благодарение Ему!
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, при изучении Нового Завета мы видим, что четыре евангелиста передают о рождении, жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа с большим сходством между собой. Но в то же время, при более внимательном углублении в их повествование, мы замечаем, что авторы имеют к евангельскому повествованию свой присущий им подход. Некоторые события находятся в одной или двух Евангелиях и не упоминаются в остальных. Или же, если и упоминается, то весьма кратко. Ударение делается на иной аспект того или иного происшествия. Следует помнить, что Евангелие четырех евангелистов и книга Деяний апостольских является основанием для правильного понимания апостольских посланий, которые следуют за ними. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, 3 главе 11 стихе: «Ибо никто не может положить другого основания, которое положено, а оно есть Иисус Христос». Для этой великой цели были написаны послания апостолов, которые следуют за книгой Деяний апостольских. В них ясно и определенно говорится о пришествии Господа Иисуса на землю, о Его воплощении. Во-первых, как Мессии Израиля, а потом о Его благой вести о спасении всех людей. В Евангелии Господь Иисус Христос изображен в четырех аспектах Его жизни и служения. Рассмотрим вкратце эти четыре стороны, которые много помогут нам для понимания вести евангельской. Первое. Евангелие от Матфея – это Евангелие открывает его как царя иудейского. В нем мы видим его царскую линию в родословии, ведущую к праотцу Иуде. Его предком является царь Давид, а он, Господь Иисус Христос, есть Его великий Сын, возвеличенный Богом Отцом. Второе. Евангелие от Марка. В нем Господь Иисус представлен как слуга Божий. Заметьте, что в этом Евангелии не говорится о родословии Его, о всех подробностях этого события, как это мы видим в Евангелии от Луки. Как слуга Он приходит к Иоанну Крестителю, чтобы креститься в реке Иордане. Марка 1 глава, 9 стих. В это время Отец Небесный открывает, что Он есть Его возлюбленный Сын, в котором Его благоволение. 1 глава, 11 стих. Как слуга Божий, Он пришел на грешную землю творить волю Отца Своего Небесного. Третье. Евангелие от Луки. Еще один аспект открывается в Евангелии от Луки. Здесь он представлен как Сын Человеческий. Ударение делается на человеческой природе Иисуса Христа. Его родословие идет прямо к Адаму. Он стал человеком, чтобы искупить павшую человеческую расу. Часто в этой Евангелии говорится о его сострадании к людям, которые окружали его во время земного служения. Не было в нем ни греха, ни падения, ни ошибок. Как совершенный представитель человечества, он умер за людей. Поэтому в конце этого Евангелия Иисус возвестил: «После сего Сын Человеческий воссядет одесную по правую сторону силы своей. И когда его вели на распятие, он проявил сострадание грешному миру, говоря: «Чтири иерусалимские, не плачьте о мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Луки, 23 глава, 28 стих. А со креста его первый возглас был: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». 23 глава, 34 стих. 4. Евангелие от Иоанна. Это благовествие было написано после трех предыдущих. Оно представляет чудную картину о Господе Иисусе, как Сыне Божьем. Он есть вечное Слово жизни, и через Него все стало быть. Он не только Спаситель, но и Творец Вселенной, будучи вторым лицом ипостаси Божией. По вдохновению Божию эта книга была написана апостолом Иоанном в конце первого века по Рождестве Христовом. Уже в те времена лукавые нападения совершались на личность Господа Иисуса Христа. Дух Святой побудил апостола Иоанна написать это Евангелие, делая ударение, что он является Сыном Божьим. В 20 главе апостол Иоанн говорит: «Сие написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную ради имени Его». Мы уже сказали раньше, что каждый из четырех евангелистов имел иной подход к божественному повествованию о Христе Иисусе по велению Святого Духа. Апостол Матвей держится темы, что он царского происхождения, телесно, как царь Израилев. В Евангелии от Марка Иисус Христос, принявший человеческую плоть от земной матери, совершает великое дело божественного слуги. Как совершенный Сын Человеческий, Он сияет в красоте образа человека. Наконец, в Евангелии от Иоанна Христос был, есть и будет вечное Слово, Сын Божий, превосходящий все другое, которому мы и поклоняемся, и только в нем наше спасение. В хронологическом отношении можно судить приблизительно, что Евангелие от Матфея написано в годах 55 по 65 по Рождестве Христовом, до падения и разрушения Иерусалима римлянами в 70 году. Евангелие от Марка относится также к этим годам. Есть предположение, что писал это священное повествование Марк, но диктовал ему апостол Петр. О Марке и Иоанне читаем в Деянии апостольских, 12 главе 25 стихе. Он сопровождал в миссионерском путешествии апостола Павла и Варнаву, но в пути опасном начал колебаться и вернулся домой. Это послужило поводом к тому, что апостол Павел и Варнава разошлись в мыслях о выборе помощника для второго миссионерского путешествия. Деяния апостолов, 15 глава, 39 стих. Но позже апостол Павел опять склонился сердцем к евангелисту Марку и желал иметь его при себе для служения. Второе послание Тимофея, 4 глава, 11 стих. Краткое упоминание о молодом человеке, который был с апостолами в Гефсимании, Евангелие от Марка, 14 глава, с 50 по 52 стих, и убежал во время ареста учителя, наводит исследователей священного писания на мысль, что это и был сам Иоанн Марк, но имени своего он не упоминает. Правдивость Евангелия подтверждается такими строками. Вероятно, до конца своей жизни Марк не мог забыть этого переживания. Евангелие от Луки написано «уверовавшим в Господа Иисуса Христа врачом». Колоссянам 4 глава 14 стих и 2 послание Тимофея 4 глава 11 стих. О Евангелии от Иоанна уже было упомянуто выше, что написание его относится к годам 85 по 95 по Рождестве Христовом. Автор Иоанн, склонивший голову свою на грудь Иисуса во время вечери. Это ученик, который любил и Иисуса любовью друга. По вдохновению Духа Святого я написал это чудное повествование, указывая в нем на неоспоримый факт божественности Иисуса Христа как Сына Божия, вечное Слово. Ересь уже проявлялась и в те дни. Якобы Иисус Христос не утверждал, что Он Бог во плоти человеческой. Иоанн открывает истину, что Иисус есть воистину Сын Божий. Дух Святой избрал не только мужей Божьих, но и само время для написания Евангелия. Прекрасно выразился один библейский учитель о четырех книгах Евангелия. Матвей видит его как обещанного Спасителя. Марк видит его как всемогущего Спасителя. Лука видит его Спасителя совершенного. Иоанн видит его как Спасителя личного для каждого человека в отдельности. Да будет сердца наши благодарны Господу за такое чудное Евангелие, за его красоту и правдивость, за гармоничность, с которыми представлен в нем Господь Иисус Христос, Спаситель всего мира. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibinradio.org. Будьте с Богом!

В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 8 стихе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Так сказал Спаситель Иисус Христос. Иисус не просил нас с вами обратить в христианство весь мир своими силами. Это просто невозможно. Но Он просил, чтобы мы приносили много плода. Как это сделать? Очень просто. Хоть кого-то привести ко Христу. Если мы поможем кому-то поверить в Господа, а тот человек приведет к Богу еще кого-то, а тот еще, то из одного семени может вырасти целый сад. Оставайтесь с нами, и если у вас есть желание, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Амоса. Глава 6. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мазями и не соболезнуете бедствию Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сжигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого», и скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господа. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своей ли силой мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет этого», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли, и сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «И этого не будет», — сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амосия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так, — говорит Амос, — от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амосия Амосу: провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амосии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикоморы, египетская смоковница. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господа. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевой вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Глава 8. Такое видение открыл мне Господь Бог. «Вот корзина со спелыми плодами». И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю. Не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов. На всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славы Иакова: поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Глава 9. «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки и обрушь их на головы всех их. Остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней. И поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. не таковы ли, как сыны Эфиопов, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян, из Кафтора и арамеев из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иаковлев не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они владели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их,

0: народом: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: «Кто не зринет меня на землю?» Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, — говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе сборщики винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едящие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иудиных в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убийства бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступят и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить и будут пить, проглотят и будут, словно их не было. А на горе Сион будет спасение, и будет она святыней, и дом Иаковлев получит во владение наследие свое. И дом Иаковлев будет огнем, и дом Иосифов — пламенем, а дом Исавов — соломой. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исавова, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горой Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы теперь обратимся к 11 главе Евангелия от Луки и прочтем первых 4 стиха. Это поможет нам войти в атмосферу этой главы. Написано: «Случилось, что когда Он, то есть Иисус Христос, в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал Ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого“». Друзья дорогие, Иисус дает своим ученикам пример того, как молиться, как представлять свою молитву перед Богом. Бог, к которому верующий человек обращается, есть наш Отец, пребывающий на небесах. Бог является Отцом только для возрожденных людей, для тех, которые стали Его детьми, не правда ли? Место Его пребывания в невидимом для наших глаз, в неприступном свете, в духовном мире, который мы называем небесами, в отличие от физического мира, который в Священном Писании называется землей. Бог сущий, вечно пребывающий, не имеющий ни начала, ни конца. «Да святится имя Твое», говорит Иисус Христос. И мы, слушатели, мы должны всегда святить имя Его. Имя Бога должно быть превознесено выше всего, как в земном, материальном мире, так и в духовном. Оно должно быть отделено от всего, что связано с плотскими помышлениями. Другими словами говоря, оно должно быть освящено, чтобы соответствовало личности Бога, который этим именем называется. Это имя есть связывающим началом, идущим от человека к Богу. Им, этим именем, мы как бы попадаем в цель нашей молитвы. Если имя Бога святится нами и в нас, наша молитва, друзья, я уверен, достигнет цели. Потом написано: «Да приидет Царствие Твое». Бог царствует в духовном мире, но мы просим, чтобы Бог расширил Свое Царство и на землю. Наша молитва есть основанием для Бога действовать в этом направлении, в расширение Его Царствия и в достижение этим Царствием земли. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Небо покорилось воле Божьей. Некоторые ангелы были низвергнуты с неба. Верующий человек хочет, чтобы воля Божья воцарилась на земле, чтобы и на земле были желающие того, что Бог желает, и чтобы это желание победило все другие желания. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Мы, слушатели, просим об обеспечении наших телесных нужд, чтобы мы могли больше нашего внимания сосредоточить на духовных целях. Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Мы получили прощение наших грехов по благодати. Любовь Божья достигла наших сердец. И теперь мы хотим эту любовь практиковать в нашей жизни, прощая другим их согрешения и долги, которые они сделали по отношению к нам. Этим способом мы сохраняем в чистоте полученное нами спасение. Раньше, до нашего возрождения, мы не имели силы любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, молиться за обижающих нас. А теперь Бог ожидает от нас, что мы будем практиковать полученное от Него спасение в нашей повседневной жизни.

Написано далее: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Об этом, слушатели, об этом мы должны молиться день и ночь, чтобы Господь не допустил нас до искушения. Если мы не молимся об этом, в нас появляется желание испытывать нашу крепость в Господе. Сами того не замечая, мы начинаем искушать Господа. Другое дело, если Бог переводит нас через испытания. Тогда Он дает нам и силу переносить их. Но если мы сами ищем испытания, мы страшно грешим перед Богом, дорогие друзья. О необходимости молитвы Иисус говорит в двух примерах, записанных в стихах от 5 до 13. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Дорогие друзья, в первом примере говорится о настойчивости в молитве, а во втором о том, что Отец наш Небесный по нашей просьбе даст нам то, что для нас является самым великим благом, а именно Духа Святого. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 34 стих, мы читаем: «Ибо не мерою дает Бог Духа». Слушайте, если у вас нет Духа Божьего, если у вас нет Духа Святого, если у вас нет Господа в вашей жизни, просите, просите, и Он даст. Он Господь, Он много милостивый и много обильный в любви, дорогие слушатели. Если любой из вас, как Христос говорит, дает своим детям, да, Он намного больше даст вам, потому что Он Бог, много обильный в любви, дорогие слушатели. И вот в стихах от 14 до 20 этой главы идет речь об осуждении Иисуса в том, что Он силой князя бесовского изгоняет бесов. Иисус в ответ говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его?» Дальше от стиха 20 и далее до 23 Христос говорит: «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня,
И кто не собирает со мною, тот расточает». Друзья дорогие, сфера духов – это большущая реальность, в которую уму человека очень и очень трудно проникнуть. В имя своих вождей люди идут на смерть. В имя тех или других идеологий они жертвуют всем и часто-часто своей жизнью. В имя любви делают великие дела. Имя является тем духом, который владеет людьми, и они живут для него. Они побеждены этим духом. Сюда относятся цели жизни, стремления, вдохновения и, конечно, много-много других духовных явлений. Это все духовные силы, способные овладеть человеком. Индоктринация также один из духовных приемов. Это способ вселения духа в человека с целью овладеть человеком. Нет человека на земле, который был бы свободен от духовных влияний. Часто духов разделяют на добрых и злых. Нечто подобное мы находим и в Библии. Но в Библии это деление проводится по отношению к вечности. То, что приносит вечное счастье человеку, исходит от Духа Божия. Все то, слушатели, что ведет человека в вечную погибель, исходит от влияния злых духов. От того, какие духи влияют на жизнь человека, слушатели, зависит направление и качество его жизни.

0: Но мы читаем далее, стихи 27 и 28, где говорится: «Когда же он говорил это, одна женщина, возвышивший голос из народа, сказала ему: „Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие“. А он сказал: „Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его“». Иисус, друзья, Иисус все время обращает внимание людей на слушание Слова Божьего и на его исполнение. Иисус обличает тех, которые ищут знамений его пришествия, говоря: «Род сей лукав». Он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода этого. Дальше, слушатели, в стихах от 33 до 36 мы видим в этой 11 главе, друзья, что Иисус говорит о свете, которым христиане должны быть для этого мира. Написано: «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Друзья, в другом месте Иисус говорит: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Читаем в Евангелии Матфея, в 5 главе, 16 стих. Дорогие слушатели, как важно всем нам вести чистую жизнь освящения, чтобы из нее, именно из нее, изливался этот чудный свет характера Иисуса Христа. А в стихах от 39 и до конца главы Иисус обличает фарисеев, законников и книжников за их внешнюю обрядность и внутреннюю духовную пустоту. Мы читаем от 52 стиха до конца главы: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Друзья, сила зла в этом мире и сейчас в борьбе с нашим Господом Иисусом, вынуждая от него ответы на многие вопросы, которые они специально подставляют, и стараясь уловить его, чтобы вновь и вновь распять божественную любовь на кресте своего закона. Но Слово Божье, друзья, Слово Божье вечно и непроходящее. Слава ему за это. Эти все фарисеи, книжники и все эти люди прошли, а Слово Божье вечно. Сам Христос не однажды говорил: «Все пройдет, а мои слова не пройдут». Дорогие слушатели, на этом сегодня мы оканчиваем нашу лекцию. Я благодарю вас за ваше присутствие по ту сторону эфира. Вы там, у себя дома, я здесь, у микрофона, слушатели в нашей радиостудии. Конечно, желаю вам большущих Божьих благословений. И если у вас появятся вопросы или замечания, пишите нам, друзья, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Оканчивая эту программу, я хочу оставить вам один вопрос для вашего домашнего изучения. Читая стихи 5 по 13 этой 11 главы Евангелия Луки, находим два примера. О чем эти примеры? И можно ли применить их к нашей жизни сегодня?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит», но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте посмотрим нашу почту. Вот письмо от Алексея из белорусского города Речица. Он пишет: «Читая Библию, я нашел в ней повеление соблюдать субботу. Если я не ошибаюсь, это одна из 10 заповедей Божьих. Но почему весь христианский мир соблюдает воскресенье? Есть ли в Библии такое повеление? Где написано, что нужно соблюдать воскресенье?» Уважаемый Алексей, это верно, что повеление соблюдать субботу является одной из 10 заповедей. И действительно, нигде в Библии мы не находим повеление соблюдать, как вы пишете, воскресенье. В чем же дело? Почему в этот день на протяжении почти 2000 лет христиане собираются на богослужения, в храмах звонят колокола и возносятся молитвы к Богу? Давайте попробуем разобраться в этом. Библейский словарь Эрика Нюстрема приводит еврейское звучание слова «суббота» – «шаббат», что в переводе означает «покой». Если обратиться к Священному Писанию, то видно, что от самого сотворения мира суббота была днем особенным. Тогда еще не было закона Моисея, но уже месяцы делились на недели, а книга «Исход» указывает на то, что евреи собирали манну в двойной мере перед субботой. Закон, принятый на Синае, подтверждал, что 6 дней должно было работать, а в 7-й день отдыхать, ибо в 6 дней Господь сотворил небо и землю и почил в 7-й. В книге Второзакония указывается еще одна причина для соблюдения субботы – это напоминание об избавлении от египетского рабства. Суббота должна быть днем покоя во время посева и жатвы, в субботу нельзя было зажигать в домах огонь, нельзя было печь и варить, запрещалось носить ношу, покупать или продавать. В этот день приносились особые жертвы в храме, и весь народ должен был собираться к святилищу. С течением времени фарисейское иудейство довело внешнее соблюдение субботы до такой крайности, что запрещало даже делать добро в субботу. Против такого понимания субботы возражал Иисус Христос, как Господин субботы. Когда же фарисеи нападали на Него, обвиняя Его в нарушении субботы, Он отвечал им: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Иисус возражал против формального соблюдения закона, призывая израильтян вспомнить о том, для чего был дан закон. Закон о субботе был призван обеспечить день, в который израильтяне могли оставить свои дела и сосредоточиться на размышлении о Боге. В этом смысле для новозаветних верующих такой принцип остается. Среди наших повседневных дел нужно находить время для общения с Богом. И хорошо, чтобы это происходило не только один раз в неделю, но ежедневно. Воскресенье, первый день недели, стал праздничным днем для христиан по другой причине. В этот день произошло воскресение Иисуса Христа. Уничтожив Своей смертью грех, Иисус Христос сделал возможным общение человека с Богом, благодаря тому, что взял все наши грехи на Себя. Надежды иудеев на то, что Богу можно угодить исполнением закона, не оправдались, потому что ни один человек не смог до конца исполнить закон, его суть, а не букву. А виновный в нарушении одной заповеди виновен во всем, как пишет апостол Иаков. Единственный путь человека к Богу через Иисуса Христа, только Он один может простить и оправдать человека. Вот почему воскресение стало для христиан особенным днем, днем благодарения Богу и размышления о Его чудном даре спасения. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Левит», в первых главах которой идет речь о порядке жертвоприношения. Вначале давайте поговорим немного подробнее о том, в чем состоит закон жертвы всесожжения. О законе всесожжения мы читаем в стихах с 8 по 13, 6 главы книги «Левит». Жертвы и всесожжения были утренними и вечерними, которые приносили Богу Аарон и священники. Об этом мы узнали из стихов с 38 по 46 из 29 главы книги «Исход». Такое каждодневное всесожжение было прообразом жертвы Христа, который непрерывно заступается и ходатайствует за нас. Эта мысль прекрасно выражена в древнем предписании для посещения больных, автором которого считают Ансельма Кентерберийского. Там написано: «Священник должен сказать больному: „Ты веришь, что можешь спастись только смертью Христа?“» Больной отвечает: „Да“. „Тогда да будет сказано ему: „Пока душа твоя в теле твоем, сосредоточь всю свою веру только в этой смерти. Не доверяй ничему иному, доверься только этой смерти, полностью покрой себя ею. И если Бог будет судить тебя, скажи: „Господи, помещаю смерть Господа нашего Иисуса Христа между мною и твоим наказанием, и никак иначе я не могу взывать к тебе“. И если он скажет тебе, что ты грешник, скажи ему: „Помещаю смерть Господа нашего Иисуса Христа между мною и грехами моими“. И если он скажет тебе, что заслуживаешь проклятия, скажи: „Господь, постановляю смерть Господа нашего Иисуса Христа между тобою и всеми моими грехами, и отдаю все его добродетели вместо моих, которые должен иметь, а не имею“. И к тому же из нас кто может так говорить? Будет относиться обет, тенью которого была скиния собрания. Христос – Агнец Божий, истинное всесожжение принят будет за тебя и искупит тебя. Друзья мои, стоит ли сегодня между вами и вашими грехами жертва Христа? Пролилась ли его кровь для того, чтобы и вы жили? Бог видит во Христе того единственного, который заплатит ему за ваши грехи. А видите ли вы то же самое во Христе? Неужели вы все еще пытаетесь принести Богу свои незначительные достоинства и мелкие добродетели? Бог не примет их. Он примет только то, что Христос сделал для вас. И тогда он сочтет праведность Христа вашей праведностью. Доверьтесь ему и живите вечно. Переходим к изучению второй главы книги Левит. Глава эта полностью посвящена хлебному приношению. Хлебное приношение символизирует личность Христа и то, что он сделал. Жертва всесожжения представляла глубокий образ Христа в его смерти. Хлебное же приношение открывает нам человечность Христа во всем его совершенстве и красоте. Эта глава может показаться вам даже отрывком из кулинарной книги, где приводится рецепт для выпечки хлеба. Но это и есть рецепт, по которому должен был печься хлеб. При хлебном приношении не происходит пролития крови, и это отличает его от других приношений. В то же время оно совершалось одновременно с другим приношением, при котором проливалась кровь. Хлебное приношение можно было выпекать, а можно было не выпекать. Аарон и его сыновья получали часть этого приношения, которую съедали все мужчины семейства Ааронова. Хлебное приношение символизирует и олицетворяет собой человечность Христа во всем его совершенстве. Божественность его здесь не видна. Он был совершенно человечен, и он был самым совершенным человеком. Все, что Бог предназначил для человека, было исполнено в Иисусе. Он второй после Адама человек, и при этом последний Адам. Больше Адамов не будет. но будут еще люди по его образу. Он последний Адам, глава нового народа. Во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Друзья мои, если судить по сегодняшнему миру, человек – это самая чудовищная неудача в Божьей вселенной. Вы задумывались об этом всерьез? Писание прямо и ясно говорит нам в 12-м

недостатками, потому что Он святой Бог, который требует абсолютной праведности и совершенства. А все, чего мы можем достичь, несовершенно. Поэтому человечество и потерпело неудачу. Они не знают пути мира, написано в послании к римлянам. Доказательство тому мы найдем в каждой утренней газете. Почему так получается? Потому что война и насилие в самом сердце человеческом. Печально смотреть по телевизору репортажи о мирных или антивоенных демонстрациях, которые заканчиваются потасовкой. Человек лихорадочно пытается усовершенствовать дьявольские инструменты ужасного уничтожения. Но это никак не может быть предназначением человека. Бог приготовил человеку другое. Если вы хотите увидеть, что это такое, взгляните на Иисуса. Вот человек, который был приятен Богу. В его человечности была слава. Красота Иисуса была истинным благоуханием. Пришествие Его было прославлением, жизнь Его на земле была благословением, и Его уход был вознесением в славу. Его красота наполнила мир новой надеждой и показала идеал человека. Читая правила хлебного приношения, обратите внимание на два важных аспекта. Есть ингредиенты, из которых состоит приношение, и есть ингредиенты, которые в приношение не входят. Рассмотрим план 2 главы книги Левит о хлебном приношении или же о красоте Христа. Стихи с 1 по 3 рассказывают о смешанном, но неиспеченном приношении. Стихи с 4 по 13 рассказывают о смешанном и испеченном приношении. Стихи с 14 по 16 рассказывают о первых плодах из колосьев с елеем и ливаном. А закон о хлебном приношении приводится в 6 главе книги Левит в стихах с 14 по 23. Давайте теперь читать 2 главу. В ее начале мы прочтем о смешанном, но не испеченном хлебном приношении. Начнем с 1 стиха. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана». Как видим, приношение состояло из пшеничной муки, что для тех времен было несколько необычно. Тогда не было больших мельниц, они стали появляться гораздо позже. А зерно мололи руками в больших каменных чашах с помощью каменных пестиков. Мука, которая получалась в результате, была грубая и крупная, особенно если работник спешил или был неаккуратен. Если же хотели получить мелкую и качественную муку, то на ее изготовление уходило много времени. Хлебное приношение должно было состоять из очень мелкой муки, и это значило, что на ее изготовление тратили много времени. Здесь перед нами предстает личность Господа Иисуса. Используя сегодняшнее выражение, мы могли бы сказать, что у Него была цельная личность. Он был обыкновенным, нормальным человеком. Вообще-то я считаю, что Он был единственным нормальным человеком, который когда-либо жил на земле. Грех поработил и испортил весь род человеческий. Грех сделал нас однобокими, так что одна часть нашей личности получила чрезмерное развитие за счет другой, которая осталась недоразвитой. Только посмотрите, насколько у всех персонажей Библии неровные, неуравновешенные характеры. Самсон мог совершить невиданные физические подвиги, но в то же время он был слаб волей и разумом. Павел был великим учителем, но он был слаб физически.
Симон Петр легко

0: поддавался эмоциям. Один раз он даже заявил, что умрет за Иисуса, но вскоре отрекся от него, что явно свидетельствует об отсутствии силы воли. Царь Саул был своевольный и упрямый. Он был просто не в состоянии преклонить колено перед Богом, что привело сначала к его падению, а потом и к смерти. Все они были неуравновешенными людьми. Их личности и характеры были неровными и нестабильными. В противоположность им и всем нам Иисус был уравновешенным человеком. Все стороны его личности были одинаково хорошо развиты и находились в гармонии. Он мог выгонять торговцев из храма, и он мог брать маленьких детей на руки. Когда ему было 12 лет, религиозные учителя дивились его мудрости. Когда он начинал учить, люди, слушавшие его, были поражены. Они спрашивали, как он знает Писание, не учившись? Об этом мы читаем в 15 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. И в то же время знания никогда не были единственным критерием его поведения. Он пришел, чтобы выполнить волю Отца, и эта воля была единственным мотивом его поступков и суждений. Иисус мог рыдать у могилы Лазаря и скорбеть о безразличии Иерусалима, но в то же время Он воскресил Лазаря из мертвых, а Иерусалиму вынес суровый приговор, который, кстати, исполнился буквально. Он никогда не поддавался своим эмоциям, он не был ни упрям, ни своеволен, и тем не менее ничто не могло помешать ему прийти в Иерусалим, чтобы умереть». Он мог в любой момент сказать Богу «не то, что я хочу, но то, что ты хочешь». В 38 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы читаем его слова. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Его собственная воля не являлась для него руководством к действию. Он был развит гармонично. Мы же все однобоки в своем развитии. Обратимся далее к нашему тексту, где сказано «И вольет на нее елея». Елей – это символ Святого Духа. Обратите внимание, что здесь, в первом стихе, говорится «вольет на нее», а в четвертом и пятом стихах приношение уже смешивается с елеем. В шестом стихе вновь «вольет на нее елей», а в седьмом стихе «с елеем». Жертва пропитывалась елеем. Елей был очень важной частью жертвоприношения и применялся самыми разными способами. Важность Святого Духа в земной жизни Иисуса Христа очень заметна. Христос был рожден от Духа, Он был смешан с елеем. Он был крещен Духом, Дух был елеем, вылитым на Него. Он был ведом Духом, это елей, влитый в Него. Он учил, творил чудеса и принес себя в жертву силой Духа Святого. Он был с елеем. Если уж Господу Иисусу в Его совершенной человечности нужен был Дух Святой, то и вам – и мне Дух Святой нужен еще больше. Мы сами ничего не можем сделать. Ливан изготавливался по формуле, которая хранилась в тайне. Это, очевидно, был род фимиама, хотя и отличался от него. Его получали из определенной части растений или деревьев, например, из коры или листьев. И он начинал источать свой благовонный запах только когда его крошили, ломали, жгли или когда на него просто давили. Этот факт символизирует жизнь Господа Иисуса, поскольку Он источал благоухание Своей жизни в огне напряжения, давления и преследований. Это то, что видел в Нем Отец, который возлюбил его. В жизни Христа было особое благоухание. И в нашей жизни также должно быть благоухание, поскольку мы теперь принадлежим Ему. Я читаю второй стих. «И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвенники. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Священники получали часть хлебного приношения, а они могли взять себе определенную часть каждого ингредиента. То, что оставалось, перемешивали и сжигали на жертвеннике. Теперь третий стих. «А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних». Особое значение придается тому факту, что приношения сжигали на жертвеннике, хотя крови не проливали. Огромное значение также придается огню, о чем мы читаем во 2, 9 и 16 стихах, а также в 6 главе, в 15, 17 и 18 стихах. Прочтем теперь об испеченном приношении. Вот стихи с 4 по 10. «Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя – приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея». Это приношение хлебное. Если жертва твоя – приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем и принести приношение, которое из сего составлено Господу. Представь оное священнику, и он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике». Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Вот подробнейшая инструкция для совершения хлебного приношения, и похожа она на рецепт выпекания хлеба. Снова и снова мы читаем о пшеничной муке и елее, а также об огне. Со всей серьезностью заявляю, что огонь здесь ни в коем случае не символизирует ад. Он здесь Божья очищающая энергия и сила, которая вызывает благоухание в жизни Иисуса. А 9 стих особо отмечает, что это приношение есть благоухание, приятное Господу. Окончательное и полное значение этого приношения – то, что Бог видит во Христе. Чем большее давление оказывали на Христа, тем более благоуханным Он становился. Господь Иисус мог сказать: «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Мне одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Так мы читаем в 29 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна. То, что оставалось от хлебного приношения, доставалось Аарону и его сыновьям. Верующие имеют высокую честь, разделяя благоухание Христа с Богом Отцом. А что вы видите в нем? Чувствуете ли вы в нем благоухание? Почувствовали ли вы благоухание и аромат его жизни? Давайте прочтем стихи с 53 по 58 из 6 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус же сказал им: „Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жив вовек. Если мы хотим благоухания в нашей жизни, мы должны вкусить Христа. Это означает, что мы должны поверить в Него. Мы вкушаем Христа верой, и мы привносим Его и Его благоухание в нашу жизнь. В следующей передаче мы продолжим изучение второй главы книги Левит.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите, завтра может быть поздно.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: книге пророка Исаии мы читаем: «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Встаньте, дети Божьи, посмотрите, вот труба Господня уж гремит, головы на небо поднимите, с вами Бог Всевышний говорит. Нива золотая пожелтела, серп Господен скоро все пожнет. Время, словно птица, пролетело, грозный суд на землю уж грядет. Только во Христе спасение от этого суда, только во Христе благодать и милость сегодня. Примите ее, дорогие друзья. В эфире BBN.
1: Нет тебя там, где пламя ада, нет тебя там, где гнездится ложь, нет тебя там, где в деньгах награда, нет тебя там, где сомнения сплошь. Но ты со мной, если в моем сердце чист, ты со мной, Боже мой, ты со мной. Стану я

душа, как черный ворон, а с тобою белый голубок. Без тебя в мешочке сердце порох, а с тобою аленький цветок. Отойдет, не станет над душой черное вещание темноты, потому что я пойду с тобою, сколько он зубами не скрипит. Ведь ты со мной, если мое сердце чисто, ты со мной, Боже мой, ты со мной. Стану я

тесноте ты даришь мне простор, в суете ты даришь мне покой. Не веду с собой больше споры, и в неверие дебри ни ногой. Самый серый-серый день не насте, если след обид не изгладим. Ты устроить можешь в сердце праздник тихим появлением своим.

Телу хлеба дай, а сердцу песен, ведь они мое оружие. Шестиструнку, чтобы не повесил, да на стенку равнодушие. На стене календари желтее, словно паутиночка в углу. На земле спою я, что успею, остальное вечности спою. Ведь ты со мной, если в моем сердце чисто, ты со мной.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Растения, порождающие камень. Вы порезались краем травинки или пальмового листа? Как это вас угораздило? Дело в том, что у растений есть особый секрет. Они собирают и хранят в своих клетках кварц, то же вещество, из которого делают стекло. Некоторые растения, например, кукуруза, накапливают большое количество кварца в листьях, и края этих листьев становятся очень плотными и острыми, так что порезаться о них очень просто. По сути, для растения это своеобразная защита. Насекомые, любители полакомиться зеленью, незамедлительно испытывают воздействие кварца на свои челюсти, которые сильно страдают от такой жесткой пищи. Кроме того, кварц концентрируется в растениях между клеток, в межклеточном пространстве, создавая таким образом своеобразный каменный остров. Эти частички кварца, сформированные растениями, называются фитолиты, что буквально в переводе означает «растительные камни». По химическому составу это бесцветные прозрачные опалы. Размеры их разнятся от 0,001 мм до миллиметра. Каждое растение образует фитолиты уникальной формы. А некоторые растения порождают до 12 видов фитолитов. После смерти и распада растения, его фитолиты, сохраняя свою неповторимую форму, остаются в земле. А это значит, что вооружившись микроскопом и знаниями о том, какие формы фитолитов производит то или иное растение, можно определить, какие виды растений росли на этой почве в прошлом. Именно так ученые узнали, что индейцы выращивали кукурузу в Южной Америке за 2500 лет до Рождества Христова. Божьи творения полны неожиданных открытий, и каждое из них прославляет Творца.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Несравненное счастье прощения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Церковь – это то место, где Бог готов благословлять нас, где Он хочет наполнить нас собою, и не только собою, но вместе с Ним самим. Он дает свой мир, Он дает свою радость, Он дает благословение, которому так рвется душа человеческая. Так вот, в этом тексте, посмотрите, Давид начинает с удивительной фразы. Он восклицает «блажен». Вообще эта фраза по-особенному представлена в еврейском языке. Если бы мы могли видеть это на еврейском, мы увидели бы, что здесь Давид говорит с каким-то особым акцентом. Он говорит, насколько блажен, насколько чрезвычайно благословен и счастлив. Вы знаете, Давид знал счастье, самое разное счастье. Он вырос в стабильной, хорошей семье, у него были хорошие родители. Очень любящие его родители. Он прожил жизнь, когда он в своем детстве, в своем отрочестве радовался тому, что он делал. Это было очень приятное для него занятие. Помните, с какой он ностальгией, с каким удовлетворением он вспоминает, когда он пришел, предстал перед царя Саула, и когда он говорит о том, что когда я пас овец вот там у отца моего, это было время, которым он наслаждался. У Давида было счастье, когда их дом посетил пророк. Самый первый пророк в Израиле. Самый важный, самый сильный пророк, который давно таких пророков не было. Самуил приходит именно к ним в дом. И не просто он приходит к ним в дом, а он ищет именно его, Давида, для того, чтобы благословить его. Давид переживал счастье победы над Голиафом. Вы представьте себе, 17-летний юноша стоит впереди армии, огромной армии филистимлян. Здесь напротив них стоят войска израильские в панике, в страхе, не способные что-либо сделать. И этот юноша с помощью Бога побеждает Голиафа. У Давида было счастье, благословение, когда Бог его неоднократно спасал от врагов. Спасал от преследования Саула, спасал от преследований других народов, к которым он попадал так или иначе. У Давида было счастье, когда его царство наконец было утверждено. Когда он почувствовал, что да, я действительно царь. И не просто он стал царем, а он стал царем, который захватил самую большую территорию, которая только была возможна, которая только существовала в Израиле когда-либо. У Давида было это счастье. Но несмотря на все это, Давид говорит о том счастье, которое превосходит все это. Он говорит о той ситуации, которая действительно помогла ему открыть настоящее понятие, что такое счастье. Знаете, он начинает этот псалом с того, что он провозглашает вот это блаженство прощения. Сразу же после этого он рассказывает, обращается к своему личному примеру. Он показывает на личном примере, каким образом он получил это прощение. Немножко позже он говорит о необходимости прощения. Дальше он следует и показывает, какой путь существует к прощению. И заканчивает радостью прощения. Этот псалом – один из 7 псалмов раскаяния. Есть так называемая такая группа псалмов раскаяния. Всего 7 таких псалмов, в которых каются люди. 2 из этих псалмов – псалом 50 и вот этот 31 псалом – они посвящены одному событию. Тому событию, когда Давид согрешил и когда Давид каялся. 50-й псалом отражает действительно само покаяние. Псалом 31, он написан немножечко позже. После того, когда Давид пережил покаяние, после того, когда он покаялся, он смотрит назад и он говорит, какой я счастливый, какая большая радость, в какой свободе я сейчас живу. Блажен, кому отпущены беззакония. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы сейчас вместе с вами обратились к этой теме. Я в двух словах напомню, ту ситуацию, в которой находился Давид. Давид, будучи уже царем, царем утвержденным, царем, который имел достаточно много в своем послужном списке, царем, который имел все необходимое, этот человек согрешил. Согрешил, и для того, чтобы скрыть свой грех, он сделал еще несколько грехов. И потом, вторая книга Царств, 12 глава, описывается, когда пророк Нафан приходит к Давиду, и он аллегорическим образом в притче раскрывает всю ту остроту положения, в котором находился царь. Он говорит ему о том, что такое грех. Вы помните, Нафан начал такую историю. Он говорит о том, что у одного человека было много-много овец, а у другого человека была одна овечка. И вот к этому человеку богатому пришел гость, и ему надо было накормить этого гостя, и он послал и отнял овечку у того, у кого была только одна овца, для того, чтобы накормить своего гостя. И Давид сразу же прореагировал, он сказал: «Достоин смерти этот человек». Нафан обращается к нему и говорит: «Ты этот человек». Вы знаете, этот псалом отражает результат открытия, когда Давид внезапно увидел себя грешником. И когда он понял, что самое большое счастье, которое может быть, это прощение его греха. Когда он говорит о грехе, он применяет здесь четыре разных характеристики греха. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти характеристики. Посмотрите, он начинает и говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония». По-настоящему блажен. Действительно благословен. Действительно, это тот человек, который наполнен самой большой радостью. Вот это слово «беззаконие» – это слово, которое в еврейском языке применяли для того, чтобы показать преступление или бунт. То есть речь идет о следующем. Давид говорит о том, что каждый грех, маленький он или большой, каждый грех, который делает человек, который находится в человеке, каждый грех представляет собой не меньше, чем восстание против Творца. Не меньше, чем дух бунтарства против Создателя. И поэтому он обращается к людям, которые его слушают, и он говорит: «Блажен человек, которому беззаконие отпущены». Слово «отпущены» – интересное слово, еще одно слово «наса». Это слово, которое говорит о том, что что-то сняли и далеко-далеко унесли. Речь идет о том, что Давид признает: «Я преступник». Он признал в какой-то точке, что да, действительно, его грех, который он так долго оправдывал, представляет собой не меньше, чем преступление против Творца, чем преступление против суверенного владыки, против Господа, против Яхве. Так евреи называли Бога Израиля. Вот почему он провозглашает это, и с таким глубоким чувством, с такой сердечностью он говорит: «Блажен, кому отпущены преступления». Дорогие друзья, я знаю, что вы ищете счастье. Я знаю, что каждый нормальный человек хочет счастья. Я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня мог услышать это счастье для себя. Мог увидеть ваш ключик к счастью в этом Писании Давидовом. Послушайте, пожалуйста, внимательно его. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на ваши грехи. Посмотрите на ваше состояние. Позвольте Духу Святому показать вам, что каждый грех, который есть у вас, самый маленький, самый, может быть, даже незначительный, есть не что иное, как преступление против Творца. Это преступление должно быть прощено. Другого варианта, каким-то образом рассчитаться с этим преступлением, не существует просто. Вот почему Давид после всего того, что прошло, он говорит: «Блажен человек, которому отпущены беззакония». Вы знаете, он сам подписал себе смертный приговор. Когда Нафан сказал ему: «Ты тот человек», Давид понял, что он действительно достоин смерти. Вы знаете, что за каждый грех... Абсолютно за каждый грех, дорогие друзья, человек достоин смерти. И это не просто слова. Вот почему мы сегодня вспоминаем кровь пролитую и тело ломимое. Почему? Потому что за каждый мой грех, за каждый ваш грех, дорогие друзья, на Голгофском кресте была уплачена цена. На Голгофском кресте Сын Божий отдал свою жизнь для того, чтобы наши преступления простить. Вот почему Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония». Вторая строчка, он говорит: «И чьи грехи покрыты». Это еще одно очень интересное слово. Слово, которое он применяет здесь, «грехи», означает «не дотянуть до стандарта» или «не попасть в цель». Еще это слово применяли тогда, когда хотели показать о стыде, когда человек появлялся на публике в ненадлежащем положении, ему было стыдно. Когда человек или спросони, одеваясь на работу, одел не то, и потом, когда зашел уже на рабочее место, понял, что у него рубашка наизнанку одета, или у него один туфель один, другой, или еще что-нибудь, то есть человеку стыдно. Пользовались этим словом. То есть Давид говорит, каждый грех вводит нас в стыд. Правда, очень многие люди сегодня имеют бесстыжие глаза. То есть тогда, когда они должны бы стыдиться, к сожалению, люди привыкают, люди теряют остроту чувствительности к тому, что из себя представляет грех. Давид говорит однозначно, каждый грех ставит человека в положение, в котором он находится в стыде. Вы знаете, почему мы часто не чувствуем себя в стыде? Потому что мы думаем, что люди, которые вокруг нас, не видят того, что внутри нас. Представьте себе, на минутку, представьте себе, чтобы все окружающие вас люди видели все ваши мысли. Стыдно было бы вам? Чтобы все окружающие люди знали все ваши грехи. Стыдно. Вот почему Давид говорит: блажен человек, чьи грехи покрыты.

и чьи грехи покрыты. В этом блаженство, в этом благословение, друзья. Нет выше счастья. Признайте, что вы в стыде. Перестаньте оправдываться. Перестаньте заниматься вот этой швейной деятельностью, сшивать эти фиговые листы, пытаясь прикрыть себя. Перестаньте убеждать себя в том, что никто не видит. Вспомните о том, что Бог видит в действительности. И в действительности каждый грех приводит нас в стыд. Каждая мысль, каждое слово. Вот почему Давид восклицает и говорит: «Блажен, блажен человек, чьи грехи покрыты». Вы знаете, что на небесах не будет ничего несовершенного, ничего нечистого, ничего того, что не дотягивает до абсолютного стандарта Божьего неба. Ничего не будет. Вот почему на Голгофском кресте была пролита кровь для того, чтобы дать нам с вами новые одежды, для того, чтобы действительно покрыть нашу нечистоту, для того, чтобы сделать совершенными нас несовершенных, для того, чтобы привести нас в этот уровень божественных стандартов. Вы знаете, только Бог может покрыть наше несовершенство. Только Бог. Никаким образом. Бросьте эту идею, оставьте ее далеко, перестаньте надеяться на то, чтобы оправдаться, на то, чтобы показаться лучше другого. Согласитесь с этим, смиритесь с этим. Для Давида это была самая большая проблема. Но как только он увидел, как только он согласился с тем и сказал: «Да, Господи, да, я действительно в стыде. Да, я действительно не такой великий царь. Я действительно не какой-то великий деятель. Да, я действительно всего лишь навсего жалкий, аморальный человек, который нуждается в твоей покрывающей святости, который нуждается в твоем прощении». Следующее, второй стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Он уже применил два термина. Он уже говорит о том, что грех – это преступление, во-первых. Во-вторых, грех – это стыд. В-третьих, он говорит, грех – это испорченность. Вот это слово, которое переведено здесь как грех, это еще одно слово «авон», другое слово в еврейском языке, слово, которое говорит о внутренней испорченности, о том, что что-то искривлено, что-то в самой природе, что-то не таким образом выстроено, что он сам по себе не обладает достаточными качествами для того, чтобы каким-то образом предстать пред Богом. Вот почему он обращается и говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Вот это слово «не вменит греха», оно означает, по сути дела, что Господь перестанет, Он не будет смотреть на него сквозь призму его испорченности. Вот что значит «не вменит греха». Мы все испорченные люди. Мы все испорчены нашей греховной натурой. Да, мы, конечно, друг перед другом красуемся. Да, мы, конечно, пытаемся показать, что я, ну, во всяком случае, не хуже других. Это наша греховная натура действует. Но на самом деле каждый из нас, дорогие друзья, абсолютно каждый, каждый человек действительно подвержен этой проблеме, этой внутренней коррозии, этой внутренней нечистоте, этому внутреннему неустройству, несовершенству. Вот почему Давид говорит: «Слава Богу, что Бог не будет смотреть на меня через вот эту призму». Давид не обвиняет Версавию. Давид перестает искать виноватых. Все, что он делает, он говорит: «Да, действительно, это мой грех. Да, действительно, это моя проблема». Хотите вы блаженства в вашей жизни? Научитесь признавать грех. Научитесь искать прощение. Ваш грех. Не так признавать: «Господи, прости, но она меня вывела». Не так признавать: «Господи, да, я сказал не то, но это обстоятельства так сложились». Не так. Наверное, поэтому многие-многие христиане сегодня не знают настоящего счастья, не знают настоящего блаженства, потому что они никогда глубоко не осознавали себя грешниками. У них никогда не возникало вот этой абсолютно острой необходимости взыскать прощение у Бога, как это однажды

0: открыл для себя Давид.
1: Иоанна, 8 глава, 31 стих. Иисус Христос обращается к людям вокруг Него. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот почему, когда мы приходим к Богу, Божье Слово проникает в наше сознание, в наше сердце, для того, чтобы исправлять эту внутреннюю испорченность. Для того, чтобы клеточку за клеточкой, знаете, как кубик Рубика, который раскручен в самые разные стороны, и самые разные эти кубички в разных сторонах находятся, но Бог складывает этот кубик. Он складывает в нашей жизни, складывает для того, чтобы все соответствовало своему цвету, все соответствовало своему месту. Вот почему Иисус Христос говорит, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Следующая строчка, последняя строчка во втором стихе. Давид продолжает и говорит, «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Это последняя характеристика греха. Дело в том, что каждый грех, любой ваш грех, в какой бы ситуации вы ни находились, каждый грех обязательно вызывает лукавство. Он сопровождается лукавством. Лукавство – это неминуемая составляющая греха. Вы знаете, Давид попал в такую очень неприятную ситуацию. Почему? Потому что он не только согрешил, но он еще сделал много грехов, желая оправдать себя. Так вот, прощение возможно только тогда, когда человек перестает лукавить. Прощение и спасение возможно только тогда, когда человек перестает оправдываться, когда он перестает искать виноватых, когда он действительно предстает пред Богом и говорит, «Да, Господи, я сегодня нуждаюсь в прощении. Да, я сегодня согрешил. Да, я в действительности являюсь тем, кто нуждается в прощении». Лукавство – это тяжелое бремя. Это очень тяжелая жизнь. Нет тяжелее жизни, чем жизнь человека лукавого. Ему кажется, что он улучшает свою жизнь или облегчает, но на самом деле он загоняет себя все ниже и ниже. Я так представляю себе, возможно, что у Давида были какие-то оправдания. Тогда, когда все цари пошли на войну, он, возможно, думал, ну, я-то столько сделал для этой нации. Я уже столько войн воевал. Я уже столько постоял за этот народ. Я имею право побыть дома и отдохнуть. Потом, когда он увидел эту женщину, он думает, ну, я же царь, я же властелин, и мне все здесь принадлежит в этом государстве. Я по праву имею право сделать это. Потом, возможно, он оправдывает себя и говорит о том, что если так уж получается, что эта женщина стала беременна, значит, наверное, каким-то образом, чтобы лицо-то царя сохранить, чтобы ну, царству, на царство не было поношения. Вот. Давай-ка я попробую вот этот свой грех перевернуть на Урию, на мужа Версавии. И он вызывает Урию с войны, и он организует так, чтобы Урия пришел домой и побыл дома, и чтобы на него потом списать этого ребенка. И после того, когда это не получилось, после этого Давид находит еще одно оправдание. Он думает, в каждой войне 3%, 4%, 5% людей погибают. В каждой войне. Ну пусть в этот раз погибнет тот человек, который мне нужен. Все равно ж погибнут. Вы знаете, каждый грех приносит с собой тысячу разных оправданий, тысячу разных элементов, которыми сатана снабжает человека для того, чтобы нарисовать ему картину, ничего не произошло, все нормально. Но беда заключается в том, что где-то внутри, глубоко внутри человек понимает, что он грешен. Вот почему Давид наконец освободился от этой проблемы лукавить. И он говорит, блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Я счастлив, что я могу жить свободно, он говорит. Я счастлив, что мне не нужно прятаться. Я счастлив, что мне не нужно оправдываться. Я счастлив, что мне не нужно больше каким-то образом свой грех на кого-то переносить. Я его признал и увидел. Знаете, он продолжает дальше, И приводит свой пример. Он говорит о примере прощения, он говорит о своей жизни. Посмотрите, третий стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он говорит о тяжести пленения грехом. Это всегда так. Каждый раз, когда человек попадает в грех, каждый раз, когда вы пытаетесь этот грех как-то скрыть, каждый раз, когда вы пытаетесь выглядеть лучше, этот грех приводит вас к стенанию. Ваша душа внутри мучится, вы не находите мира, не находите покоя. Вы действительно переживаете тяжелейшие времена в вашей жизни, которые переживал Давид. Посмотрите, ни в какой ситуации Давид никогда не писал так сильно о своих переживаниях, как здесь. Послушайте, он говорит: «обветшали мои кости», то есть сам его организм, самый сильный, прочный элемент этого организма, он подвергнут физическому воздействию. Почему? Потому что он устал от этой войны. Потому что он устал оправдывать себя. Потому что он устал прятать свой грех. Не прячете ли вы сегодня грех ваш? Если это так, у вас сегодня есть возможность освободиться от этого. У вас сегодня есть возможность получить счастье, свободу, прощение и блаженство. Получить вот эту способность жить действительно наполненным божественной благодатью, которую он принес вам, дорогие друзья. Вот почему Давид пишет и говорит о том, что эти физические последствия, он говорит, обветшали кости мои. Я надеюсь, что большинство присутствующих здесь еще не забыли русский язык и читали, наверное, «Преступление и наказание». В этой замечательной книге Достоевского есть история, главное действующее лицо – это Раскольников. Этот человек совершил преступление. Он убил старуху, у которой он занял деньги, старуха-процентница, так ее называют там. И потом он все время возвращается к этой точке. Он никак не может сбросить с себя это бремя. И вся эта книга, весь этот роман Достоевского посвящен этой теме преступления, которое неминуемо влечет за собой наказание. Так с каждым преступлением. Так с каждой, самой, может быть, безобидной на ваш взгляд мыслью. Так с каждым, самым безобидным и незначительным на ваш взгляд греховным действием или словом. Друзья дорогие, Господь сегодня обращается к нам. И Он говорит о том, что для того, чтобы была свобода, для того, чтобы мы не испытывали вот этого давления греха и могли жить свободно, признайте, пожалуйста.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что иудеи проявляли послушание Богу, поэтому злостные самаряне не смогли помешать народу достроить храм. Закончив строительство, израильтяне были очень рады и от всего сердца благодарили Бога. Царский виночерпий, Библия, книга Неемии, 1 и 2 главы. Неемия был одним из тех многих иудеев, которые остались жить в Вавилоне. Он занимал важную должность при дворе вавилонского царя Артаксеркса. Был царским виночерпием. Всякий раз, прежде чем подать вино царю, он должен был пробовать его, чтобы убедиться, что оно не отравлено. Виночерпием мог быть только человек, которому царь полностью доверял. И вот однажды в Вавилон приехал один иудей из числа тех, кто возвратился в Иерусалим. Этот человек зашел к Неемии. Он поведал ему печальные вести. «Дела наши плохи», — сказал он. «Стена Иерусалима еще не отстроена, и у нас нет даже городских ворот, а люди, живущие окрест, всячески досаждают нам». Гость ушел, а Неемия погрузился в печальные раздумья и потом уединился для молитвы. «Господи», — молился он, «мы ослушались Тебя и недостойны Твоей милости, но прошу Тебя, помоги нам, ибо мы хотим вновь обратиться к Тебе. Прошу Тебя, смягчи сердце царя, чтобы он выслушал меня, когда я буду просить его о помощи». 4 месяца Неемия молился и ждал. Наконец, в один прекрасный день ему выпал случай изложить свою просьбу царю. Он подавал вино Артаксерксу в его зимнем дворце в Сузах. Царь пристально посмотрел на своего виночерпия. «Что случилось?» — спросил он. «Я знаю, что ты не болен, но лицо твое печально». Сердце замерло у Неемии в груди. Ни один слуга не должен был проявлять свои чувства в присутствии царя. Но он решился заговорить, даже рискуя навлечь на себя царский гнев. Прежде чем ответить Артаксерксу, Неемия про себя обратился к Господу с короткой молитвой о помощи. Затем он сказал: «Я печален, потому что народу моему приходится сейчас тяжело. Позволь мне возвратиться в мою землю и помочь отстроить город Иерусалим». Царь взглянул на царицу, сидевшую рядом с ним. Она ласково улыбалась Неемии. «Сколько времени тебе нужно для этого, и когда ты вернешься?» — спросил Артаксеркс. Неемия сразу назвал ему срок, ведь он уже давно все обдумал. Когда царь отпустил Неемию в Иерусалим, тот попросил его позволения брать для строительных работ царский лес. И еще он попросил у царя письмо с приказом всюду пропускать его, чтобы враги и недоброжелатели не смогли его задержать. Затем, в сопровождении охраны из царских телохранителей, Неемия отправился в Иерусалим. Вот вопрос для нас с тобой. Умеем ли мы заботиться о ближних, как это делал Неемия? Он не возгордился от того, что служил при царе. Он даже не побоялся просить у самого Артаксеркса об услуге, потому что очень хотел помочь своему народу. Когда Господь видит наши правильные желания, Он благословляет и слова наши, и дела. Пока, друг. До свидания. Не забудь о нашей следующей встрече.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

моя жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 99. Но как прошло много времени, и плавание уже было опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Книга Деяний, 27 глава, 9-10 стихи. Корабль, на котором плыл апостол Павел, направлялся в Рим. В те далекие времена этот путь занимал продолжительное время. Но если бы сотник и его воины послушали апостола Павла и не спешили скорее попасть в Рим, то их путешествие было бы гораздо короче и приятнее. Сотник же больше доверял команде корабля, чем словам апостола. Как оказалось, он зря не обратил внимания на предостережение об опасности предполагаемого плавания. На море поднялся сильный шторм, и корабль, потерявший управление, носило в Средиземном море 14 суток. Только Божья защита и милость позволили всем людям спастись от гибели. Прогулка по реке. На прогулку по Колыше, небольшой речке, протекающей через наш городок, мы отправились не на лодке и не на плоту. О какой лодке может идти речь в марте, когда повсюду еще высятся сугробы снега, а лед на речке достигает 60-сантиметровой толщины? Нет, мы пошли гулять пешком прямо по заснеженному льду. По пути мы проверяли все растущие у воды вербы, внимательно осматривая их стволы. На некоторых из них еще с осени выросли зимние опята. Сейчас в марте, когда наступили оттепели,

0: пята оттаивали и были совсем свеженькими, как будто только что выросли. Нам повезло. Мы нашли хоть и не очень много грибов, но все же их должно было хватить для того, чтобы пожарить с картошкой. Потом мы прошли возле большой проруби, которая была сделана на случай пожара. Из нее пожарные машины брали воду для тушения огня. Но пожары случались редко, и поэтому в этой проруби женщины из ближайших домов полоскали простиранное белье. А еще мы фотографировались. Было интересно идти прямо посередине реки, зная, что под толстым слоем льда течет быстрый поток воды. Но мы были уверены в своей безопасности. Лед был плотным и надежным. Мы прошли в одну сторону, а потом повернули и пошли к плотине. Может быть, мы и дошли бы до самой плотины, если бы не случилось неприятности. В одном месте, когда я подошел к берегу чуть ближе, лед под моей ногой проломился, и я провалился в воду. Хорошо, что не весь, а только одной ногой до самого верха. Мне помогли и оттащили от опасного места. Вокруг по-прежнему был толстый и надежный лед. Но мы уже знали, что такая прогулка по льду в марте может быть опасной. Почему лед в этом месте оказался таким непрочным, никто из нас так и не узнал. Может быть, там били из-под земли ключи воды, а может быть, весенняя вода подмыла лед, сделав его тонким. Но наша прогулка по реке закончилась, и мы вернулись домой. В 90-м псалме есть такие слова: «Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Когда мы доверяем Богу охрану нашей жизни во всех путях, мы можем быть уверены в том, что нам не грозит никакая опасность. Но мы не должны искушать нашего Господа, надеясь на Его защиту, намеренно выбирая опасные для жизни пути. Бог, конечно же, повелевает своим ангелам охранять нас во всех путях и во всяком благом деле. Но Он и предупреждает, чего не следует делать и куда не надо ходить, чтобы не случилось беды. Самое лучшее для человека – это послушаться Божьих слов. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, дабы вы были живы. Книга Второзакония, 5 глава, 33 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой-ой-ой, белочка! Ну, беги скорее! Ну, давай-давай, лапками перебирай поэнергичнее! Ну, пора уже наше путешествие в заповедник начинать, белочка!
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Сегодня у нас в гостях важная птица, черная такая, умная. Ой, ребята, послушайте ее рассказ. Уверен, вам несложно будет ее узнать.
2: Кар, мне очень приятно в вашем заповеднике. С чего же начать? Я отношусь к отряду птиц кар, обитаемой в Европе, Азии, Северной и Центральной Америке и в Северной Африке. Кар. Мы ведем оседлый образ жизни кар. Молодые кочуют. Из поколения в поколение у нас одно и то же место гнездования. Наши гнезда, кар, мы строим в лесной зоне, на старых толстых деревьях, на севере и в горной местности, даже на скалах и береговых обрывах, кар, и в городах, на колокольнях и высоких строениях, кар. В моем семействе я самая крупная птица. Мой вес достигает 1,5 килограмм, а длина 65 сантиметров. Кар, размах крыльев даже до 1,5 метров. У нас крепкое телосложение, как у птиц-хищников, и длинный хвост, кар. Клюв широкий и толстый. Оперение наше имеет черную окраску с синим или зеленым металлическим отливом. Кар.
0: Ой, вот бы мне такие перышки.
2: Кар, мы всеядны. Один раз в год весной самочка откладывает 5-6 яиц. Они вдвое меньше куриного, весят около 30 грамм. Из них выводятся наши малыши, кар. Вы не найдете в лесу скорлупу наших яиц, так как сама самочка съедает ее после того, как птенец вывился. Семья у нас крепкая, кар. Самец и самка живут всю жизнь вместе. А живем мы долго, до 75 лет. Это рекордная для птиц продолжительность жизни, кар. Птенцы довольно долго держатся родителей, которые их подкармливают, кар, до самой осени, а то и до зимы. Наши пары даже зимой не разлучаются и живут вместе. Для общения с друг другом мы используем крик. Если ты услышишь в воздухе
0: крок, крок,
2: то можешь быть уверен, что это я. Но обычно мы избегаем населенных мест, кар, и человека никогда не подпускаем близко к себе. Мы осторожные и недоверчивые птицы, несмотря на то, что врагов у нас очень мало. Для нас опасен только филин. Мы рады, что наш творец, кар, создал нас такими.
0: Филин? Ой, я знаю, у него острые когти.
2: Нас, как и попугаев, считают самыми умными птицами, кар. Мы тоже можем хорошо имитировать человеческую речь. Люди держат нас, так как мы прекрасно поддаемся приручению. Особенно если приручить нас с раннего возраста. Мы можем свободно летать и возвращаться по зову хозяина, кар. Мы можем привязаться к человеку и будем защищать его от посторонних. Я частый персонаж сказок, легенд и рассказов. Я думаю, вы можете это подтвердить. Ну что, Кар, вы угадали? Нет, я не ворона, я ворон.
0: Точно, ворон. А я и не знал, что ворон – это не муж вороны. Интересно, а как это вы научились говорить человеческим голосом?
2: Кабанчик, у нас следующий гость. Зверек редкостный, в теплой и красивой шубке. И пловец отменный. Ребята, как его зовут?
3: Я отношусь к семейству очень редкостных зверей. Живем мы только на территории Восточной Европы, в поймах малых рек, всего бассейна Дона, среднего отрезка Волги, в нижней половине реки Урал и в некоторых притоках Днепра. Есть у нас родственники на Пиренеях.
2: Ой, Пиренеи, это горы, что ли, какие-то?
3: Но те родственники не такие крупные, как мы. Мы весим примерно 500 грамм. И длина тела у нас 18-20 сантиметров. Хотя я дышу воздухом, как и всякий зверек. Но могу подолгу находиться под водой. Люблю плавать и нырять. Поэтому я выбираю места для жительства в небольших водоемах и в речках с медленным течением. А зимой я не мерзну. Об этом позаботился мой творец. Шубка моя не только красивая, буровато-коричневая сверху, серебристая снизу, но очень теплая. Мех одинаково густой по всему телу. Шерстинки не сужаются к низу, а расширяются, как бы заклинивая друг друга. Поэтому, когда я ныряю, между внешней поверхностью шерсти и кожей остается воздушная прослойка, а воздух – хороший теплоизолятор. Плавать мне легко, потому что мое тело имеет обтекаемую форму. Ушки у меня маленькие, нос вытянутый, как хоботок, а ноздри на самом кончике. Когда я плыву, нос торчит над водой. Это дает мне возможность дышать, не высовываясь из воды. Хвост мой немножко сплющенный по бокам и напоминает весло. Он служит мне рулем, когда я плыву.
2: Ой, как бы я хотела так плавать!
3: А на суше я неуклюжа, в воде-то быстрая. За минуту проплываю 30 метров. Под водой могу находиться до 10 минут. Вот там я и добываю себе пищу. Водяных жуков, водорослей, слизняков, рыбку. Охочусь только на своем охотничьем участке, расположенном между моим домом и кладовой, расстояние между которыми обычно приблизительно 20-30 метров. Жилище и кладовая устроены на берегу, под землей, а входы находятся под водой. Это позволяет мне попасть в нору прямо из воды.
2: Надо же, какая запасливая! Вот с кого пример брать надо.
3: Вам, наверное, интересно будет знать, что мой домик трехэтажный. На каждом этаже по одной комнате. Ну, это для того, чтобы его не затопило. Летом мы живем в домике всем семейством, а на зиму в нем поселяется несколько семей, родственники и соседи. Зимой мы больше спим, а когда проголодаемся, ныряем в воду за добычей. Из-за постоянных маршрутов туда и сюда образуется траншея шириной до полуметра. Она выручает нас весной, когда вода затапливает дом, а лед мешает нам выбраться на поверхность. Когда я сную в поисках еды между домом и кладовкой, то вдыхаемый мною воздух в виде пузырьков поднимается вверх, собирается под нижней кромкой льда и постепенно вмерзает в него в виде пустот. В весеннее половодье такой лед трескается в первую очередь, и через трещины мы уходим от затопления и спасаемся. Кроме того, вода под таким пористым льдом насыщена кислородом, что привлекает мелких рыбешек, пиявок и моллюсков и облегчает мне охоту. Детки мои очень ловкие. Любят играть с палками, щепками, которые плавают на поверхности. А еще они заводят дружбу с бобрятами. К сожалению, нас становится все меньше и меньше. Из-за нашего красивого теплого меха нас почти уничтожили. Ребята, вы догадались, кто я? Я выхухоль.
2: Точно, выхухоль. Надо же, название какое певучее. Правда, кабанчик?
0: А? Ну, в целом, ну, я не против. Хотя кабанчик, как мне кажется, звучит получше.
2: Дорогие ребята, правда, интересные гости в наш заповедник пожаловали. Но, к сожалению, должна вам сообщить, время нашей передачи подошло к концу.
4: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга», автор Мартынова Ольга. Пока-пока, ребятки!
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, а вот как ты думаешь, у меня мех-то хороший, я, наверное, пловец отличный, а?

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Может быть, вы сегодня переживаете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование или отчаяние, или еще что-то более горькое. Господь Иисус Христос сегодня говорит вам и мне: «Не бойся, только веруй. Не бойся, ободрись, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:8. Доверьтесь Господу Иисусу и скажите Ему: «Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Псалом 3:4. Будьте с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN.

Я был неправ, я ошибся, но я люблю тебя. Эти слова так сложно произнести, но они так важны. Отцы, не стесняйтесь признавать свои ошибки и слабости, и не стесняйтесь говорить своим детям, что вы их любите.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Голос в пользу отцовства». Воспитание – это одно из самых сложных дел из всех существующих. Но Господь доверил это родителям, отцу и матери. Ни одной матери, как, к сожалению, часто принято считать. Оба родителя должны присутствовать в жизни своего ребенка, помогая ему расти физически и духовно. Если Бог доверяет нам такую миссию, то Он даст нам и сил, чтобы ее выполнить. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. В течение нескольких месяцев мы будем изучать способы работы над своим характером. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание. Итак, слово пастору Петру. Будем внимательно слушать.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим беседу «Как быть настоящим отцом?». Быть отцом непросто, сложно, трудно, и в то же время это благословенно. И Божье Слово учит нас о роли отца, об отношениях, которые должны развиваться отцами. Ну, давайте я напомню, первая роль отца – это роль добытчика. И в книге Притчи, 19 главе, 14 стихе сказано о том, что дом и хозяйство – это наследие от родителей, от отца. Сказано в 13 главе притчи, 22 стихе, что добрый оставляет наследство и внукам. Но следующая роль отца, которую я хотел бы сказать, что он человек, который устанавливает границы. И об этом сказано в книге притч, 22 главе, 28 стихе. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Конечно, интересный текст, но необходимо знать иврит, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Я хочу сказать, что вы заметили здесь одну вещь. Это прочность границ, установленных отцом. И, возможно, ваш отец тоже устанавливал дома границы. Но если же нет, то мне вас жаль. Именно отец должен быть тем, кто скажет. Наша семья имеет именно эти ценности. Иногда наши дети, глядя на своих соседей или друзей, скажут, они не поступают так, как мы. Они делают все совершенно по-другому. И вместо того, чтобы смущаться, вы должны сказать, тем лучше, значит, мы уникальная семья. И, может быть, дети сразу не поймут вас, но вам должно быть все равно, что кто-то за стенкой поступает иначе. Вы должны держаться своей линии. Отец – это тот, кто должен устанавливать границы морали, границы чистоты и даже границы, касающиеся финансовой стороны. Эта ответственность, возложенная на нас Господом, и заключается в том, что установление границ лежит не на плечах жен, а на наших, как отцов. Это наш долг, наша ответственность. И, может быть, у меня, как у отца, не все получилось. Но вот задачей установления границ я точно преуспел. И не жалею об этом. Потому что это приносит поразительную безопасность нашим детям, если они знают, на чем мы стоим. И моя семья не совершит многого, потому что они привыкли к границам. Я где-то прочитал такое утверждение, и мне кажется, оно очень проницательным. Мы живем в эпоху, когда наши дети и мы стали жертвами взаимного разочарования. Наши герои оказались не так прекрасны, как мы ожидали. Многие из тех, кого мы считали своими кумирами, оказались жадными, коррумпированными и намного хуже, чем мы представляли их себе. Скандалы в политике, хищение в сфере благотворительности, пренебрежение своими обязанностями среди докторов и пожарных, допинг у спортсменов, супружеская неверность среди верующих. Кому сегодня можно доверять? Цинизм преобладает, и он создает вакуум неверия. Недоверие всему стоящему, в том числе включая религиозную веру. Дорогие друзья, не думайте, что ваши дети не смотрят новости и не знают, что происходит вокруг. Если они уже умеют читать или включать телевизор, то они знают, что творится в мире. И у вас не получится скрыть от них реальность жизни. Но при всем этом в мире по-прежнему много героев, достойных того, чтобы ими восхищались. И я бы сказал, что их даже больше, чем тех, которые нас разочаровали. И все герои падают тут или там. И это неизбежно. Поэтому мы должны научить своих детей ценить тех людей, которые стали их героями, и понимать, что все мы не идеальны и можем ошибаться или упасть. Помните, что для наших детей есть самый главный герой, по крайней мере, самый желанный. Это вы, отцы. И поверьте мне, ваши дети очень хотят хотя бы раз в жизни, думая о вас, произнести: «Мой отец – это мой пример для подражания». И если вы признаете, что иногда ошибаетесь и падаете, то они будут вас любить только сильнее. Только произнесите эти трудные слова: «Да, я был неправ, дорогой сын или дочь, я ошибся». Я не знаю никого, кто умел бы прощать лучше, чем дети. Это мы, взрослые, храним обиды, злимся, а дети умеют прощать. И ваш ребенок простит и поймет вас. Третья роль, о которой я хотел бы сказать: отец – это наставник, инструктор. Так мы уже говорили об отце как добытчике, как о том, кто устанавливает границы. А теперь посмотрим на отца как на наставника, инструктора. Прочитаем несколько вдохновляющих текстов. Притчи, 1 глава, 8-9 стихи. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». 9 стих. «Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». 4 глава книги Притч, 1 стиха. «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих». Не кажется ли вам интересным тот факт, что когда блудный сын был уже в самой глубокой яме, жил со свиньями, он вспомнил об отце, не о матери. Вообще во всей истории не говорится ни слова о матери. Конечно, она очень ценна и незаменима, но именно отец, как наставник, именно его пример заставили молодого человека вернуться назад. Он знал, что дома его ждет отец. Он знал, что есть тот, кто смотрит вдаль, надеясь увидеть там сына. И это его отец. И это заставило его встать и пойти. И когда сын увидел силуэт своего отца, они побежали друг к другу с распростертыми объятиями. Сын пришел в дом, где был его наставник. То, что этот молодой человек на самом деле искал в жизни, он мог найти только дома. Но давайте продолжим чтение с книги Притчи. Притчи, 6 глава, 20 стиха. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой». Вспомните первый раз, когда вы начали жить отдельно от своей семьи. Вспомните те первые ночи, проведенные вдали от дома. Может быть, вы были совершенно один или соседом по комнате, но вы были уже не дома. Это могло быть общежитие вашего учебного заведения, или вы снимали жилье, переехав учиться в другой город. А может быть, это было в армии, но вспомните те самые первые дни в казарме. Вспомните, с какими мыслями вы просыпались по утрам. И я уверен, что это было что-то, чему вы научились дома. Что-то, почему вы больше всего скучали. Какие-то советы своего отца. Слова поддержки, наставления, ободрения. И вам очень хотелось бы, чтобы кто-то похлопал вас по плечу и сказал, что вы справитесь. Скорее всего, в течение первого года своего пребывания вдали от семьи вы особенно часто звонили или писали им. А вспомните наставление своего отца о том, как вы должны выбирать друзей. Он наверняка говорил вам, с кем следует общаться, а от кого лучше держаться подальше. Лично мне об этом говорил именно отец. И помните, кто научил вас тому, что нужно держать свое слово и выполнять обещания? Отец. Кто говорил о том, что нужно лучше учиться? Отец. Вы получаете тройки, и он говорил, что нужно учиться на четверке. Вы получаете четверки, и он говорил, что вы должны приносить домой только отличные оценки. ложась спать, вам кажется, что никогда не сможете угодить своему отцу. Но в глубине души вы всегда понимали, что он любит вас, и на самом деле он прав. Надеюсь, вы были благословены тем, что ваш отец учил вас жизни, рассказывал, как строить отношения с противоположным полом, учил сохранять чистоту. Вы счастливый человек, если отец объяснял вам, что нельзя читать, чтобы не осквернить себя. Какие журналы нельзя даже открывать? Как выбрать фильмы, которые не навредят вам? И вам очень повезло, если именно отец говорил с вами о ценности девственности. Вы помните свой первый разговор на эту тему? В Библии есть текст на эту тему. Вы знали об этом? Вы замечали раньше? Это книга Притчи, 6 глава, с 23 стиха. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Вспомните, наверняка ваш отец говорил вам о прелюбодеянии, о том, как отличить неприличную женщину на улице. 25 стих. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Подобные отношения не имеют глубины. Они приносят болезнь, и появляется трагедия, бедствие. Придет потеря и разрушение. 26 стих. «Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Один проповедник описывает историю, как он, будучи подростком, подрабатывал в спортивном магазине и украл 6 бейсбольных мячей. И он до сих пор не знает, зачем ему нужно было 6 одинаковых мячей. Он спрятал их за шкафом, но его мама нашла эти мячики. Когда он пришел домой, его отец показал ему эти мячи и сказал, что сейчас они поедут в магазин, и он должен будет во всем признаться директору. Он описывал свои ощущения так. «Я никогда не забуду те наставления, которые тогда дал мне отец. Меня трясло от одной мысли, что я должен буду встать перед своим работодателем и признаться, что я обокрал его. Мой отец не пошел со мной в магазин. Он остался ждать в машине. Я один рассказал обо всем директору, и он меня сразу уволил. Когда я сел в машину, я чувствовал себя упавшим так низко, насколько это только возможно. И я помню, что по дороге домой мой отец пытался привести меня в нормальное состояние духа. Я совершил неправильный поступок и вынес для себя незабываемый урок. Но мой отец не стал попрекать меня. Он дал мне ясно понять, что если я украду, то меня уволят, и я потеряю работу. Но даже если меня не уволят в тот же день, то я все равно потеряю что-то очень важное. То, что нельзя купить за деньги. Самоуважение. А еще я помню, что мой отец с удивлением на лице спросил, что я собирался делать с 6 мячами. И это нас рассмешило. Самое важное, что я понял в тот момент, мой отец меня любит. И перед тем, как мы зашли в дом, он обнял меня. И я очень

Этот текст записан и относится именно к отцам. Не ко всем мужчинам в общем, не к дядям, не к дедушкам, а именно к отцам. Послушайте. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я вспоминаю, как на одной молодежной конференции я провел анкету и задал вопрос. «Скажите, подростки, скажите, молодые люди, чем родители раздражают вас?» Там было более 100 человек. Ответили на эти вопросы, разные ответы. Очень интересно. Так один проповедник описал 6 способов, как отцы могут раздражать своих детей. Потому что раздражение – это бурлящая эмоция, когда гнев уже кипит. И вы можете вывести своего ребенка из себя, но проблема при этом не будет решена. Просто раздражая ребенка, вы не воспитываете его. Вот чем мы раздражаем наших детей? Послушайте. Первое. Чрезмерной опекой. Второе. Не поддерживая их. Ваши дети хотят добиться каких-то высот, но вы подрезаете ему крылья, постоянно повторяя, что они не справятся. И у них ничего не получится. И им даже не нужно тратить время. Мы раздражаем предвзятым отношением. Мы раздражаем, не признавая того, что дети выросли и могут иметь собственное мнение. Не позволяя нашим детям повзрослеть, мы раздражаем их. Мы раздражаем нашим пренебрежением. Мы раздражаем грубыми словами или жестоким физическим насилием. Есть много людей, которые на протяжении долгих лет пытаются выбраться из глубоких ям, в которые они попали из-за того, что их отцы раздражали. Данный текст состоит из 2 частей – отрицательный и положительный. Это была отрицательная часть текста. Теперь посмотрим на положительную. Это Ефесянам 6 глава 4 стих. «Отцы! Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их, взращивайте, поднимайте на ноги, развивайте. Вот какая у вас должна быть цель. Отцы, нужно воспитывать, растить, наставлять наших детей. Воспитывайте их в учении. И это учение должно быть справедливым, гибким, но при этом и строгим. Какую услугу мы предоставили учителям, если бы занимались воспитанием детей дома? Думаю, все учителя меня сейчас поддержат. Один учитель сказал мне, что у него иногда уходит 40 минут на то, чтобы успокоить учеников, а только 5, чтобы объяснить новый материал. Скажите, а ваши дети научены уважать старших? Ваши дети научены, чтобы слова матери или отца должны быть выполнены? Вы помогаете своим детям справиться с влиянием давления современного мира? Если вы воспитываете своих детей, то вы приносите им большую пользу. Поэтому воспитывайте их справедливо и постоянно. И тем самым вы поможете своим детям, их учителям, учителям воскресной школы. Если вы предоставите миру таких детей, то мы получим поколение, которое этот мир изменит. Воспитывайте их в учении и наставлении. А наставление – это воспитание словом. Словом поддержки, когда оно необходимо. Словом порицания, если в нем есть нужда. Дорогие отцы, воспитывайте своих детей наставлением, словами. Говорите со своими детьми. Вы говорите с ними, глядя в глаза друг другу, выключив телевизор и компьютер. И я уверен, что вы хотели бы, но вот что-то мешает. Сегодня день, когда пора начать говорить со своими детьми. Сегодня вечером сядьте с ребенком в тишине и поговорите. И у вас получится. Даже если вы никогда не беседовали по душам со своим сыном-подростком, и поверьте, что не все потеряно. И он поймет вас, если вы сядете напротив него. Поэтому посмотрите в глаза и скажите: «Знаешь, сынок, несколько месяцев я уже упускаю возможность пообщаться с тобой». Или даже скажите: «Я много уже упустил, но сегодня я хочу сказать тебе что-то от чистого сердца». И он вас послушает. Может быть, не сразу вы увидите энтузиазм в его глазах, но через несколько дней он вас точно послушает. Книга «Послание к Ефесянам» апостола Павла, 6 глава, 4 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Отцы, есть наставление, которое глубже и важнее любых других. Это наставление Господне. И самое лучшее

0: из ваших наставлений будут очень простые. Просто подражание. Просто вместе проведенное время. Вот ректор одного из университетов написал следующее. Оглядываясь на то, как я воспитывал своих детей, если бы я смог бы что-то изменить, то я бы просто больше времени проводил с ними. Я соглашусь, что это честное признание. Итак, мы обсудили роль отца. А теперь давайте поговорим об отношениях, в которые вовлечены отцы. И если мы вернемся к книге притчи и откроем пятую главу, здесь описана картина радости и счастья. Итак, во-первых, отношения с матерью ваших детей, с вашей женой. Знаете ли вы, что один из самых прекрасных подарков, которые вы можете дать своим детям, это любовь и уважение к их матери? Ну, послушайте. Притчи, 5 глава, с 15 стиха. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Конечно, это образное выражение, это символы. И здесь не говорится о колодце или о воде в буквальном смысле. Здесь говорится об отношениях. Проводите время со своей женой. Черпайте свежую воду у себя дома. Ну, читаем дальше. 5 глава, 16 стих. «Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобой. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Ну, вы только посмотрите на этот текст. В этом тексте Соломон описывает отношения наслаждения, любви, привязанности и романтики между матерью и отцом, между родителями. Зачем же вам искать поддержки у других женщин? Зачем обнимать тело не своей жены? Очень хорошо, если ваши дети видят любовь между вами и вашей женой. Иногда нам кажется, что наши дети недостаточно взрослые для того, чтобы знать что-то. Но не бойтесь показать свою привязанность к жене. Не бойтесь при детях признаваться ей в любви. Ваши дети будут любить вас и вашу жену еще сильнее. И еще один вид отношений, о которых я бы хотел поговорить, это отношения между отцом и детьми. Притчи, 15 глава, 20 стих. «Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою». Но на эту же тему написано в 23 главе книги Притч. Но я бы сказал, что здесь написано немного глубже. Притчи, 23 глава, 24 стих. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется по нем. Да веселится отец твой, да восторжествует мать твоя, родившая тебя». Это сложность для молодого поколения сегодняшнего дня. Здесь описана счастливая семья. Этот текст призывает нас быть ближе друг к другу. Вот еще один текст из книги Притчи, который я хотел бы прочитать. Притчи, 27. Здесь говорится о том важном ингредиенте, который необходимо вложить в своего ребенка. Это праведность. 27. «Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него». И я не знаю, на что похож ваш мир, но я уверен, что вы переживали трудности, которые я и представить себе не могу. И я уверен, что вы добивались таких успехов, которых я никогда не достигну. В вашей специальности профессора, химика, строителя или повара я никогда не буду так хорош, как вы. Так же, как на вас смотрят ваши дети. Для них вы на пьедестале, вы звезда. Подумайте об этом. Как вы можете предстать перед своим ребенком? Вы можете стать для них недосягаемым кумиром. Но это может стать началом разрушения ваших отношений. Поэтому, как бы высоко вы ни сидели на работе, приходя домой, снимайте шляпу и становитесь простым отцом. Есть книга «На краю света софитов». Она была написана дочерью известного, знаменитого американского тележурналиста и телеведущего Уолтера Кронкайта. И в своей книге его дочь Кэти описала свою жизнь и жизнь 26 других детей, чьи отцы были знаменитостями. И там она описала такой случай. Помню, как-то у нас был личный разговор с отцом. И тут подошел мужчина, оттолкнул меня в сторону и спросил моего отца, что он думает о ситуации на Ближнем Востоке. Я была буквально отодвинута в сторону. Когда тебе 30, с таким легко смириться. Но не когда тебе 6 или 16. Интересное замечание. Отцы, цените время общения со своими детьми. Не позволяйте никому вмешиваться в ваши разговоры. И не отталкивайте детей в сторону. Отцы, помогайте вашим детям, если видите, что они пытаются стать вторыми вами. Помогите им понять свою ценность, ценность того, кем они являются. Пусть это займет время, но поддержите их. Наступит день, когда я умру. Наступит день, когда умрете и вы. И у наших детей останется только память о нас. Это единственное, на что мы можем претендовать. И наши друзья будут помнить нас, как отцов наших детей. И, возможно, они не будут вспоминать наши публичные выступления или успехи на работе. Но просто поразительно, как много они будут помнить о нашей личной жизни. Это величайшее наследие, которое может оставить своему сыну отец. Это доброе имя. Сыновья, возможно, сегодня день, когда вы должны что-то начать. Возможно, вы даже вздрагиваете при мысли о разговоре со своим отцом или боитесь, что он позвонит вам. Но он все равно остается вашим отцом. Неудачи, разочарования, трудности. Несмотря ни на что, он дан вам Богом. И, возможно, именно сегодня вы должны закопать топор войны и простить. Почитайте отца и мать. Отцы, возможно, сегодня день для вас, чтобы повернуться ко Христу и признаться в том, что вы отсутствовали в жизни своей семьи, и принять решение измениться и стать ближе к своей семье, к своим детям. Сегодня вечером сядьте напротив своего сына или дочери и просто поговорите по душам. Может быть, вы переполнены одиночеством, болью или огорчением, и вам нужно провести какое-то время в молитве. И сегодня самый лучший день для этого. Обратитесь к Небесному Отцу, Господу Иисусу Христу, чтобы Он даровал вам и мир в вашем сердце, и покаяние в том, что вы согрешили, и новую жизнь, чтобы вы могли быть лучшим примером для своих детей. Да благословит вас Господь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Голос в пользу отцовства». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Мы говорили о трех ролях отца. Первое. Добытчик. Отец должен позаботиться о благе своей семьи. Второе. Устанавливающий границы. В семье должна быть ясность, за какие рамки нельзя выходить и на чем стоят основы их семьи. Третье. Наставник. Отец должен учить своих детей жизни, говоря с ними и показывая, чему учит Библия в различных областях. Также мы затронули две сферы отношений отца. Первое. Отношения с женой, в которых очень важно показать детям, как вы любите и цените их мать. Второе. Отношения с детьми, когда они могут прийти к вам с любыми проблемами, а вы с любовью и пониманием их примете. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше узнать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: svet.zhizni@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Два искушения, с которыми сталкивается отец. Как запомнить истину? Школа выживания для тех, кто учится. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Два искушения, с которыми сталкивается отец. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Немедленно.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе, и он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верою эти слова, сделайте это прямо сейчас.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 22 сентября записано в Евангелии от Луки в 22 главе, в 31 и 32 стихах. Там есть такие слова: «И сказал Господь: вот сатана просил, чтобы сеять в вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Путем испытаний Господь укрепляет нашу веру. Вера – это как мишень, в которую Бог стреляет, когда Он нас испытывает. Даже если некоторые дары Божьей благодати даются без страданий, вера никогда. Чтобы пронзить веру, надо, чтобы стрела одиночества вонзилась в нее, и тогда станет ясно, бессмертна ли она. Освободи ее от чувства радости, дай ей наполниться страданиями, что терзали самого Господа, и это будет подлинная вера, способная выдержать и отразить любые нападения. Вере надлежит быть испытанной, и полное одиночество кажется огненной печью, раскаленной добела. Блажен тот, кто выдержал эту пытку. Апостол Павел сказал о себе, что веру сохранил, но головы он лишился. Враги обезглавили его, но святой веры это не коснулось. Великий апостол, принесший христианство язычникам, радовался, что он подвигом добрым подвязался, поприще совершил и веру сохранил. Что значило все остальное в сравнении с этим? Павел покорил мир, он получил награду, и сегодня им восторгаются люди и восхищаются небеса. Почему мы не поступаем так же? Почему боимся потерять все, но приобрести Христа? Почему не преданы истине так, как Он? Ах, мы по-разному смотрим на этот мир. Мы считаем преимуществом то, что Он считал тщетою. Мы должны проникнуться Его верой и хранить ее, если желаем носить подобный венец. Верьте, братья, и надейтесь, что мы будем с Богом жить, что не будет там разлуки, будет радость там царить. Вера нас не покидает и в последний смертный час, и любовью окружает наш Господь, Спаситель наш. И в тяжелые минуты, как лишаемся друзей, вера — добрая подруга на закате наших дней. Верой крепкую святою мы ведем борьбу с грехом, верою пойдем мы в небо, чтобы царствовать с Христом.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 13. Когда у Николая появились свои дети, в том числе сыновья, он для них не делал, не покупал и не разрешал им самим мастерить что-либо подобное. Воспитывал их в милосердии и сочувствии ко всем людям и всему земному творению Божию. В доме не было ни одной военной игрушки, ни у кого из семерых детей. Дети выросли пацифистами, то есть противниками войны. Но зато нежное отношение к животному и пернатому миру, даже к любому червячку и жучку, а равно и ко всему растительному миру, сохранилось у них на всю жизнь, что очень радовало Николая как отца. А как вы, дети и юноши, относитесь к подобного рода играм и игрушкам? Пересмотрите ваши игрушки. Война – это плохо. Война – это страшно. Война – это смерть. А военные игры возбуждают в человеке желание причинять боль другому человеку, ожесточают ласковое и нежное детское сердце, делая его бесчувственным и каменным, превращают хорошего человека в насильника, обидчика, жестокого и вредного человека. И вы, родители, постарайтесь помочь своим детям разобраться в играх, мультиках, игрушках и увлечениях. Если не воспрепятствовать укоренению в детских сердцах жестокости к живому миру и людям, если не перенаправить их увлечение войной на мирное занятие, если дать им волю стрелять друг в друга игрушечными пистолетами, то когда они вырастут, им будет легко поднять руку на вставшего на их пути человека, а нередко и на родителей. Не откладывайте это на завтра, не упустите время, помогите детям правильно оценивать увлечения их сверстников и укажите на хорошие игры и занятия, способствующие раскрытию их талантов и душевного богатства. Воспитывайте в детях бережное отношение к живому Божьему миру. Николай в отрочестве и ранней юности пробовал писать стихи, как это делают почти все в таком возрасте. Чистой бумаги почти не было и писали на старых газетах. А Николаю очень хотелось иметь отдельную чистую тетрадь для стихов. И вот однажды он заметил, как учительница химии, уходя с урока, оставила на столе в классе тетрадь. Он подождал, пока все ушли, и взял эту тетрадь себе. Там была исписана только одна страница. Он ее вырвал, и получилась тетрадь для стихов. Но когда Николай покаялся, совесть напомнила ему этот грех и лишила сердечного мира и покоя. Тогда он купил чистых тетрадей, они уже были в продаже, и, взяв три, пошел в школу. Он дождался, пока эта учительница вышла из школы, подошел к ней и все рассказал. Она удивилась и сказала: «А я даже не заметила, что забыла в классе. Думала, что сама где-то потеряла». Николай попросил у нее прощения и отдал ей три тетради вместо одной. Она не хотела брать, убеждая, что у нее много тетрадей дома и что он может оставить их себе. Но Николай объяснил, что совесть ему не дает покоя, и для того, чтобы он успокоился, ей нужно взять эти тетради. Она взяла их и сказала задумчиво: «Нам всем нужно каяться. Есть в чем каяться каждому». С тех пор Николай полюбил эту учительницу, и по химии у него были только пятерки, а она всегда относилась к нему с большим уважением. Через год Николай подарил ей небольшую записную книжечку, куда собственноручно вписал свои любимые стихи из Библии и песни. Учительница была очень рада такому подарку. Жаль, что скоро они расстались. Но хотя больше Николай ее никогда не видел, он продолжал молиться о ней, чтобы она покаялась и стала христианкой. Много другого произошло в жизни Николая после покаяния. Всего не расскажешь. Расскажу еще историю о том, как Бог вмешался в его войну с безбожием. С 8 класса Николай стал учиться в вечерней школе и работать на производстве. Таким образом, он имел небольшие карманные деньги на обеды. Эти обеденные деньги он экономил и на них «воевал», в кавычках. Однажды за одной такой ожесточенной баталией его застал дорогой брат по вере Бакуменко. Николай сидел у пылающей печки и, вынимая из сумки книги и брошюры, разрывал их и бросал в огонь. «Что ты делаешь, Коля?» – обратился к нему брат. «Жгу атеистическую литературу», – с достоинством отвечал Николай. «А зачем ты это делаешь?» – переспросил он. «Борюсь с сатаною». «А где ты их берешь?» – любопытствовал брат. «В магазинах скупаю». «И по много скупаешь?» «По 2 сумки каждый месяц». «И давно уже скупаешь?» «Почти год», – ответил Николай и снова вступил в бой, расстегивая другую сумку. «Ого!» – воскликнул брат. «Вот это вояка!» Николай встал и, ободренный этим возгласом, радостно признался, как он экономил деньги на обедах, как скупал атеистическую литературу в магазинах и добавил: «Сколько я уже пожег этой литературы!» «А сколько денег ты уже сжег вместе с ней?» – печально проговорил Илья Семенович. «А сколько пищи недополучил твой желудок? Садись рядом, поговорим о твоей борьбе с сатаной и атеизмом. У тебя есть большая ревность о Боге, но ревность не по рассуждению», – начал свою речь уважаемый брат. Далее Илья Семенович рассказал, что чем больше распродается какая-нибудь литература, тем больше ее печатают, и это приносит доходы государству. Так что литературы атеисты выпускать будут еще больше, притом с радостью. «А разве хотел бы ты их порадовать?» «Далее, давай посчитаем, сколько ты за год выбросил денег в печку». И когда подсчитали, оказалось, что на эти деньги можно было купить бывший в употреблении, но еще крепкий велосипед. «А ты сжег его. Бороться нужно по-другому. Нужно изменять отношение людей к греху и к Богу. Нужно проповедовать Евангелие где только возможно. Многие люди эту литературу не читают, а в Бога не верят. Так что продолжай, брат, бороться с атеизмом и сатаной, но другими методами и другим путем». Николай понял свою ошибку и, прекратив эту бессмысленную войну с сатаной и атеизмом, решил посвятить себя проповеди Евангелия, благодаря Богу за Илью Семеновича и его совет. Он начал проповедовать еще до принятия крещения при посещении малых групп верующих. Как часто молодые люди решают что-то сделать и делают без рассуждения, пожиная потом убытки не только финансовые, но и нравственные. Если у вас, молодые люди, есть верующие родители, благодарите за это Бога и не считайте их «отжившими предками», в кавычках, не понимающими современной жизни. Напротив, откройте им свои планы, поделитесь своей мечтой и спросите у них совета, как лучше поступить. Вы не ошибетесь. Своими путями вы всегда успеете пойти, но, может быть, не всегда сможете вовремя остановиться. Выберите время, пойдите к опытным христианам или пригласите таковых на ваше молодежное общение и поговорите с ними. Устраивайте встречи со стариками, они вам тоже помогут. Народная мудрость гласит: «Старый конь борозды не испортит». Не торопитесь сразу же следовать желанию своего сердца. Посоветуйтесь, поговорите, подумайте. От многих заблуждений и опасностей уберегут вас советы старших, уже прошедших немалый христианский путь. И не забывайте молиться. Дух Святой научит вас, как поступать и что делать. Да, Дух Святой изменяет мысли, чувства и даже характеры людей, когда поселяется в их сердца. Вспомните Саула, Закхея, Петра, разбойника и многих-многих других.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 65:24. «И будет, прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Чуткие христианские души быстро откликаются на Божий призыв и, не откладывая, спешат исполнить Его веление. Неужели же Господь не поспешит на помощь нам, если мы просим Его о чем-то в нашей искренней молитве? Давайте будем подобны нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, ведь Он также спешил в свое время, когда жил на земле, ко всем нуждающимся, и спешит сегодня, а не медлит, в исполнении воли своего Небесного Отца. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: День искупления. Этот праздник описывается со всеми подробностями в 16 главе книги Левит. Он также упоминается там же, в главе 23, наряду с другими праздниками. Раз в году первосвященник Израиля должен был входить во святая святых, где Бог встречался со своим народом у престола благодати и ковчега завета. Первосвященник брал кровь жертвенных животных и окроплял ею престол благодати. Для искупления самого себя и для искупления народа и для обретения прощения за совершенные грехи. Левит 16:15. После этого приводился живой козел, и первосвященник возлагал ему на голову руки, исповедуя одновременно свои грехи и грехи народа. После этого козла отпускали в пустыню. Весь этот обряд являлся прообразом Христа, который стал нашей величайшей заместительной жертвой, взяв на себя наши грехи. Писание говорит, что Христос пришед с большей и совершеннейшей скинию нерукотворенную, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 11:12. Он вошел со своею кровью в самое небо, чтобы принести ее в искупление не за свои грехи, которых у него не было, а за грехи всего человечества. И теперь каждый, кто верит в Него, очищается этой кровью и становится сыном или дочерью Бога через веру в Иисуса Христа. И Писание призывает нас: «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». К Евреям 4:16. Когда Христос умер на кресте, Библия говорит, что завеса в храме разодралась надвое, ознаменовав этим тот факт, что путь в святая святых открылся со свободным доступом к престолу благодати для всех тех, кто верит в пролитую кровь Господа Иисуса Христа. И сейчас Он находится там, у престола благодати, вечно ходатайствуя за нас, верующих. Как заявляет доктор Валворд из Далласской теологической семинарии, день искупления представлял из себя не только обряд поклонения Богу для народа Израиля. Он был в то же самое время прекрасным прообразом, предвозвестившим чудеса Христова, дело на Голгофском кресте, где, принеся себя в жертву, Он обрел вечное спасение для всех, поверивших в Него и доверивших Ему свою жизнь. Когда дети Израиля вышли из египетского плена, Бог заставил их построить кущи, шалаши из ветвей, и жить в них в течение 7 дней. Так был учрежден праздник кущей, о котором говорится в книге Левит в главе 23 стихах с 34 по 44. Этот праздник должен был праздноваться в ознаменовании их освобождения из египетского рабства. Израильтяне должны были справлять этот праздник ежегодно в воспоминание «В кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Левит 23:42-43. Но этот праздник имел двойное значение. Он был одновременно пророческим указанием на будущее воссоединение Израиля. В книге пророка Захарии, в главе 14, стихах 16 по 19, мы читаем следующее. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей». Из контекста мы знаем, что Захария говорит здесь о последних днях и о восстановлении Израиля, а также о вступлении истинного Израиля, Израиля Божьего, в царство вместе с другими праведными народами. В то время, как большинство из установленных Богом праздников были прообразами завершенного дела Христа, праздник кущей говорил о будущем деле нашего Господа. Это дело, которое Он совершит в последние времена с народом Израиля и языческими народами в Своем Царстве. В заключение позвольте добавить, что праздник кущей был праздником воспоминания Израилю о том, как Бог освободил их из египетского рабства. Точно так же все верующие должны помнить о смерти Христа, воспоминания о Нем до тех пор, пока Он не вернется на землю. Он сам сказал Своим ученикам во время последней пасхальной вечери, незадолго перед тем, как их оставить: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Матфея 26:29. Как праздник кущей для Израиля, так и смерть Христа будет всегда помниться нами воспоминанием. Прежде чем мы закончим разговор про образов Ветхого Завета, указывающих на Христа, рассмотрим последний из них – города-убежища. Впервые мы находим упоминание о них в книге чисел 35:6-34 и в книге Второзакония в главе 19. Бог дал приказание Израилю, когда они пришли в долину Моава, перед Иорданом, чтобы они выделили 6 городов-убежища, по 3 города на каждой стороне Иордана, и поставили управлять над ними левитов. Цель учреждения таких городов-убежищ состояла в том, чтобы там мог укрыться каждый, кто совершил убийство непреднамеренно, нечаянно, и чтобы мститель за кровь не мог за ним туда последовать. Города-убежища являются прямым прообразом Христа, так как во Христе грешник находит убежище от наказания за грех. При изучении городов-убежищ сразу приходит на память Псалом 45, который начинается словами: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Бог всегда был прибежищем для своего народа, но особенно сейчас, после смерти и воскресения Иисуса Христа. В Ветхом Завете есть другие прототипы Христа, значение которых знаменательно. Одним из них, к примеру, является скала в Хореве, по которой ударил жезлом Моисей, Исход 17:5-7. Эта скала служит прообразом Христа в том смысле, что Христос также подвергся ударам за наши грехи, согласно Исаии 53:4-5. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53:3-4. Павел говорит об этой аналогии между скалой в Хореве и Христом в первом послании к Коринфянам, в главе 10, стихе 4, подтверждая, что та скала в пустыне была воистину Христом. Другим ветхозаветным прототипом Христа является медный змей, чисел 21:5-9. Из-за возмущения детей Израиля против Моисея и самого Бога, Господь послал на народ ядовитых змеев. Многие из народа умерли от змеиных укусов, и Бог приказал Моисею сделать медного змея и водрузить его на вершину древка знамени. Всякий, укушенный змеей, взглянув на этого медного змея, исцелялся и оставался в живых. В Новом Завете Христос сам упоминает медного змея как предвестника его собственной смерти и победы над грехом. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Священное Писание говорит в послании к Ефесянам в 6 главе: «И вы, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Сегодня на нас смотрят наши дети, смотрят и решают, как им жить и верить ли им в того Бога, в которого мы верим. Давайте задумаемся над этим. В эфире библейское вещание «BBN».

0: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Сколько бы справочников мы ни проверяли бы, сколько бы экспертов мы ни спрашивали бы, правильный ответ на вопрос, как нам привыкнуть в новом, незнакомом для нас обществе, как нам быть христианином в незнакомой для нас культуре, являемся ли мы эмигрантом или остаемся в своей собственной стране, потому что в любом случае, вы знаете, даже если мы остаемся в своей стране, мы духовные эмигранты. Если мы со Христом, наше жительство, наша отчизна, наша настоящая Родина находится на небесах. Сколько бы справочников об этом мы с вами не читали, основной ответ всегда находится в одном великолепном справочнике под названием «Библия». Священное Писание предлагает нам прекрасный пример человека, который примерно 3700 лет назад попал в подобную нам ситуацию. Более того, ему было намного труднее, чем нам с вами. Звали его Иосиф, сразу скажу, для того, чтобы это не было загадкой для многих из нас, тем более, что я думаю, что многие из вас уже догадались, смотря на ссылку, помещенную в заголовок нашего общения, смотря на всю направленность того, о чем мы говорим, действительно, мне хотелось бы сегодня подчеркнуть, каким образом Иосифу в его таком молодом возрасте, в его интереснейшем положении, трудном вначале, затем оно изменилось, вы помните, обстоятельства его жизни, удалось сохранить тот стержень веры и стержень страха Божьего, который держал его на плаву в совершенно незнакомом для него обществе. Кем был Иосиф? Вы помните, что он достиг апогея своей славы в Египте, когда стал его премьер-министром, когда он стал вторым человеком в этом государстве, но в то же время он остался евреем. Он остался сыном Иакова, братом Вениамина. Вы помните, как братья возненавидели Иосифа, этого сновидца? Сегодня мы читали уже этот стих, брат Владимир Шариков напоминал нам о нем. Вот он, сновидец идет, говорили они. Они замышляли худое против него и хотели его убить. И в конце концов все кончилось тем, что они продали его в рабство. В одной 37 главе книги Бытия слово «ненавидели» встречается три раза о том, что они ненавидели Иосифа. Они продали его в рабство, а затем солгали своему отцу о том, что же в действительности произошло с ним. Иосиф начинает свою жизнь в Египте. И вот этот период его жизни можно сравнить с многими переживаниями, которые окутали нас тогда, когда мы приехали в эту страну. Жизнь начинается сначала, можно сказать, с нового листка. Совершенно новая страна, о которой у Иосифа были очень смутные представления. И я напомню, что Иосиф в это время был в очень молодом возрасте. Лет ему было около 18. И я уверен, что если бы кто-то ему сказал, что твой 18-й день рождения ты будешь встречать в Египте, Иосиф бы сказал: да вы шутите? Это, наверное, злая шутка надо мною. Вы знаете, сегодня, конечно же, времена не те, мы живем в век глобализации, когда можно за несколько часов облететь весь мир и добраться от одной точки нашего земного шара до другой. Мы можем поднять трубку телефона и позвонить в любую точку земного шара и поговорить с любым практически человеком. У нас есть электронная почта, у нас есть телевидение, спутники, радио, множество средств коммуникации, которыми испещрен весь земной шар. Времена, казалось бы, иные, иные условия, намного лучшие системы передвижения и коммуникации. Но, дорогие друзья, те принципы, которыми Иосиф пользовался для того, чтобы приспособиться к той ситуации, к той культуре, очень враждебной к нему, и как еврею, и как верующему в единого Бога, все принципы остаются теми же самыми. Итак, Иосиф неожиданно оказывается в новой стране. Я напомню, что для Иосифа это действительно было неожиданностью. Он не готовился к этому, он не собирал деньги и пожитки там, где он жил раньше, вместе с Иаковом. он не знал, что с ним это произойдет, он не заполнял каких-то иммиграционных форм, анкет на зеленую карту, он не заполнял каких-то анкет на собеседование беженца и так далее. У него не было возможности посмотреть на карту Египта и выбрать то место, которое будет лучшим для его пребывания. Его просто поставили перед фактом, что теперь ты будешь жить в Египте. Более того, ты станешь там рабом. Наиболее униженным классом там. У него не было там родственников, не с кем было поддерживать связь и общение. Он имел только общее представление об этой стране, и, наверное, тот язык, которым он владел, сильно отличался от того, которым говорили египтяне. Я предполагаю, что во время движения каравана с мадианитянами он мог схватить несколько фраз, потому что предполагал, что вот-вот он войдет в эту страну Египет, и ему необходимо будет общаться на их языке. Хватило ли ему сразу этих фраз? Конечно, у него был молодой возраст, и, как многие из вас, он быстро схватил язык. Но все-таки потребовалось некоторое время и усилия. И я уверен, что, конечно же, и у Иосифа был огромнейший культурный шок. В особенности потому, что он вовсе не ожидал того, что будет с ним. Он не знал, куда его ведут, он не знал, у кого рабом он будет, он не знал, каким образом сложится его дальнейшая судьба. Во всем, абсолютно во всех обстоятельствах, судя по-человечески, ему могло бы ждать только отчаяние. Но в то же время он не имел выбора. Он не мог сказать: «Пожалуйста, отпустите меня, пожалуйста, отправьте меня не к этому рабовладельцу, не к этому хозяину, а к другому. Я хочу избрать другое место жительства или другую страну». У него не было такого выбора. Дорогие друзья, самое интересное, что я нахожу относительно Иосифа, что уже в таком раннем возрасте в нем были заложены те принципы, которые позволили ему... Нет, не только оказаться на плаву в этом обществе, не только показать себя на высоте, честным, морально стойким человеком, в нем было нечто большее, и об этом сегодня мы и ведем речь. Вы знаете, некоторые из нас, приехавшие сюда, почему-то думают, что граница что-то меняет в человеке внутри. Граница меняет ситуацию лишь только внешне. Когда мы пересекли границу Соединенных Штатов, переехали сюда, возможно, мы обрели лучшее материальное благосостояние, может быть, теперь мы ездим на машине, о которой многие из нас, будучи детьми еще там, в бывшем Советском Союзе или в одной из стран, образовавшейся на его осколках, и не мечтали даже. Теперь у нас это есть, у нас есть возможность получить хорошее образование, у нас есть возможность попробовать иметь те вещи, о которых наши родители даже и не мечтали. И почему-то некоторые думают, что граница также властна над нашим внутренним состоянием. Но внутренне ничего не меняется. Знаете почему, друзья? Потому что Господь остается одним и тем же. Человек может меняться действительно, как хамелеон. Но Господь и Его принципы, Его Слово остается одним и тем же. То ли там, то ли здесь, оно пронизывает культуру, пронизывает нас, наш разум. Оно остается там. Если мы действительно верующие, то значит мы, восприняв эти принципы там, можем применить их здесь. Здесь эти принципы остаются теми же самыми. Граница не может ограничить действия Бога, потому что Он является вездесущим. Он находится везде. Господь на Украине, в России, здесь, у нас, в Соединенных Штатах, в Канаде, в любой стране мира, один и тот же. Конкретное применение этих принципов в зависимости от обстоятельств действительно может быть разным. Ситуации, в которые мы можем попадать, могут быть разными. Те решения, которые нам приходится принимать, могут быть разными, но принципы остаются теми же самыми, и это мы видим на примере Иосифа. Однажды один хронический алкоголик обратился к Господу. Он принял его от всего своего сердца и потом встретился со своими друзьями. И его друзья задали ему такой вопрос: «Послушай, мы тебя хорошо знаем. Вот уже на протяжении 20 лет ты был нашим собутыльником. Вдруг ты ушел в эту секту? Ты стал баптистом? Что с тобой произошло? Да, мы понимаем, мы слышали, Господь тебя спас, там, сердце изменил. Но ты скажи по правде. Если бы вдруг тебе предоставилась возможность зайти в комнату, в которой никого не было, нет твоей жены, которая тоже уверовала, нет этого вашего, как вы его называете, пастора, ты заходишь в эту комнату, там стоит бутылка водки и рюмка. Никто тебя не видит. Воспользуешься ли ты этой возможностью, чтобы выпить, как было и раньше? Вы знаете, что он сказал? Он сказал, да, действительно. Если там никого нет, если там никто не видит, как я это все буду делать, да, я так и сделаю. Я воспользуюсь этой возможностью. Но вы знаете, в чем проблема? Всякий раз, когда я об этом думаю, я вспоминаю о том, что теперь, после того, как Христос живет во мне, я больше не могу быть наедине. Я не один. Даже если мне кажется, что я один, если никого из людей нет вместе со мною, Христос все равно остается со мной. Я об этом помню. И эта мысль не дает мне покоя. Она меня останавливает. Она не дает мне притронуться к спиртному. Дорогие друзья, мы сказали, что Бог остается Богом, несмотря на государственные границы. Правда заключается в том, что грех остается грехом, тоже переходя государственные границы. На примере Иосифа мы видим, что он остается морально честным человеком. Он остается на моральной высоте, несмотря на то, что границу он пересек. Несмотря на то, что теперь у него нет родительского наставления. Несмотря на то, что теперь никто из его собственного народа, из тех, кто верует так же, как и он, не смотрит над ним, не надзирает над ним и не говорит ему, как ему необходимо поступать. Переезд в новую страну не дает Иосифу права быть нечестным. Дорогие друзья, если мы дети Божьи, можем ли мы поступать так, как Иосиф? Если на нас посмотреть дома, может быть, кто-то из нас уже работает, хорошо, давайте посмотрим на нас на работе. Многие из нас учатся, там, где мы учатся, когда на нас посмотрят там, увидят ли в нас ту же картину, которую мы видим, может быть, в церкви, когда мы сидим и слушаем проповедь, когда прекрасно играет оркестр, когда выходят певческие группы, когда рассказываются стихотворения, а кто-то из молодых братьев уже, может быть, даже проповедует. Дорогие друзья, когда на нас смотрит этот мир, когда на нас больше никто, казалось бы, из церкви не смотрит, не живем ли мы двуличной жизнью? Вы знаете, когда Иосиф жил со своим отцом, наверное, его братья не любили его из-за того, что мы назвали бы его ябедой. Он постоянно доносил отцу о том, каким образом они поступали, в чем было нечестие их поступков. Откройте вместе со мной книгу «Бытие», 37 глава, 2 стих. Мы прочтем несколько стихов из его жизни. В основном мы знаем картину его жизни. Только несколько напоминаний прочтем для нашего назидания. Посмотрите, как он поступал. 37 глава, 2 стих. «И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их». Ябеда в мире не является почетной позицией. Но я полагаю, Иосифа очень беспокоило состояние его братьев. Несмотря на его молодое положение, несмотря на его возраст, не совсем еще подросшего молодого человека, он имел возможность подойти к отцу и рассказать о том, что в действительности происходит. Хотя отец Иаков, возможно, был уже в том возрасте, когда он не мог адекватно на все это реагировать. Но вы знаете, что удивительно? Даже тогда, когда Иосиф за свое, казалось бы, ябедничество, читай, честность, попадает в такие обстоятельства, когда братья его ненавидят и продают его в рабство, когда он оказывается в чужой стране,

И будучи там, фараон тоже замечает в нем эту чистоту. Более того, он говорит, что во всем Египте не найдется человека лучшего тебя. Фараон, выслушав Иосифа каких-нибудь 10 минут, дает о нем весьма высокую характеристику. Посмотрите на его оценку в 41 главе книги Бытия. Я прочту 38 и 39 стихи. Книга Бытия, 41 глава, стихи 38 и 39. «И сказал фараон слугам своим», сразу после того, как Иосиф объяснил ему сны, которые имел фараон, «найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». Читая эти строки, мне вспоминается стих из книги пророка Исаии в 32 главе, во 2 стихе там написано: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Иными словами, у честного человека все мысли прямы. Помните, путь праведника прям. Он не сворачивает ни налево, ни направо. Даже в своих мыслях он не допускает лукавства. Он не допускает тех мыслей, которые могут его отвратить от правильной дороги. Он лучше будет говорить правду и за нее пострадает, чем он будет говорить неправду для того, чтобы выиграть для себя какую-то привилегию. Дорогие друзья, что происходит с нами? В особенности с нашим внутренним человеком, когда мы попадаем в незнакомую обстановку. Я думаю, что ваши родители, если вы их спросите о том, как им жилось при атеистическом режиме в Советском Союзе, приведут вам множество примеров. Один из этих примеров будет заключаться в том, что верующих, несмотря на то, что их преследовали, не давали получать образование, их считали наиболее честными людьми, которым можно доверять. На работе, там, где ваши родители работали, им нередко доверяли то, что другим не доверяли, потому что знали, что другие обязательно смогут провороваться, каким-то образом совершить нечестный проступок. Несмотря на враждебность в обществе, которая царила против верующих, их знали как честных людей. Дорогие друзья, у меня вопрос к вам. Сегодня вы приехали в эту страну, вы находитесь здесь, вы собираетесь здесь строить свою жизнь. Ну, давайте и меня сюда включим. Мы собираемся здесь строить свою жизнь. Могут ли американцы, люди, которые живут здесь, с которыми вы работаете и учитесь, которых вы знаете, могут ли они сказать о вас то же, что говорили советские люди в том враждебном режиме, в той стране, из которой приехали ваши родители? Могут ли американцы сказать, показав на вас: это честный человек, потому что он христианин? Пойдем дальше. Тождественно ли слово «славянский христианин» со словом «честный человек»? Если на вас посмотрят и скажут: вот он, славянский христианин, означает ли это, что вам дали хорошую, высокую характеристику в этом обществе? Давайте пойдем еще дальше. Только что мы прочли вот здесь вот о той высокой характеристике, которую буквально за несколько минут составил об Иосифе фараон. Он сказал: вот он человек, в котором есть Дух Божий. 38 стих 41 главы. Дорогие друзья, когда с вами говорят люди из этой культуры, когда вы проводите с ними время, могут ли они, посмотрев на образ вашей жизни, посмотрев на то, как вы одеваетесь, как вы говорите, что вы говорите, на ваши манеры, на вашу невербальную коммуникацию, могут ли они сказать что-то подобное? Вот он, человек, в котором Дух Божий. Или же наоборот. Я не буду приводить много негативных примеров. Лишь недавно услышал о молодом человеке, который был студентом одного из университетов здесь, в Вашингтоне, не так далеко. Там была целая группа студентов, они знали друг друга, они были из славянских церквей.

0: церквей, помогали друг другу в чем-то. И вот этот студент всегда учился на одни пятерки, получал всегда только одни «эй». В чем-то ему, наверное, завидовали, но в принципе считали его довольно способным студентом, хорошим учеником. Пока не открылось, каким образом все это он делал. Оказывается, что он, такой сообразительный, нашел возможность подключиться к системе тестирования, к компьютерной системе, войти в нее незаконным способом. Ну, был хакером, одним словом, да? Вошел в нее, взломал ее и оттуда постоянно брал все эти ответы. Конечно же, его исключили с большим позором из этого колледжа, но тень легла на всех остальных студентов-славян, которые там находятся. Дорогие друзья, мне хочется задать вам сегодня вопрос. Живете ли вы в двойном мире? То лицо, которое вы показываете вашим родителям и в церкви, совпадает ли с тем лицом, которое в действительности видят ваши друзья, ваши родные, те люди, с которыми вы проводите время, являются ли теми людьми, которые оказывают на вас хорошее или плохое влияние? Может быть, в церкви вы христианин или ребенок верующих родителей, а для друзей, которые знают ваше истинное «я», вы обычный мирской человек. Вы скажете, Америка повлияла на меня таким образом. Это свободная страна, и здесь у меня есть возможность проявить свои способности. В конце концов, это другая культура, и поэтому она обязывает меня вести таким образом себя. Остановитесь, друзья, и подумайте. Граница не меняет ничего в Божьем замысле и в Божьем плане. Граница, это понятие условное, она не меняет сути. Воля Божья и его стандарты, высокие стандарты святой христианской жизни не изменились из-за того, что вы приехали сюда. Некто сказал, что там, в России, или откуда мы приехали, кто откуда, Молдова, Украина, мы сфотографировались, а приехав сюда, мы здесь проявились. Является ли наше поведение, которое мы иногда слышим даже в полицейских сводках, вот этой самой проявкой того, что в действительности находилось у нас в сердце? Не надеваем ли мы и на себя вот эту религиозную маску, и не продолжаем ли грешить грехом лицемерия? Вернемся к Иосифу. Он находился в совершенно чуждой ему обстановке. Ему приходилось привыкать к людям, всматриваться в их лица. Наверное, не раз он, выходя на улицу, пытался отыскать хотя бы одно родное лицо. Те из вас, кто знаком с археологией, видели, что, конечно, египтяне даже по виду не похожи на семитов, на евреев. Он пытался вслушаться в их речь, хотя бы одно родное слово кто-нибудь сказал. Но не было таких, нет родственников, совершенно чужой язык. Вы знаете, очень сильно изменилось при этом положение Иосифа. Я напомню, что дома он имел множество привилегий. Он был любимым сыном, и отец его, казалось бы, даже не посылал на такие задания, на которые он посылал своих остальных сыновей. Он был один из самых младших сыновей. Помните, отец ему сшил особую одежду, особого покроя, дизайна, цветов. Приехав в Египет, он вдруг оказывается на самом дне общества. Он не только ощущает себя рабом, он также понимает, что египтяне смотрят на него и на всех представителей его народа, как на мерзость. Они не терпят этих евреев-скотоводов. И более того, наверное, после происшествия с женой Потифара, которая оклеветала его, все показывали на него пальцем и говорили, вот все они такие. Все они, откуда они там приехали, все они абсолютно такие. Я уверен, что и в этот момент, и на протяжении всего своего пребывания и процесса привыкания к египетской культуре, он страшно страдал от одиночества. Но несмотря на эти страдания, он не пошел на попятную. Он не стал таким, как все. Его процесс привыкания был лишь только внешним. Да, действительно, ему пришлось, наверное, сделать прическу себе, такую, как носили египтяне. Да, действительно, ему нужно было поменять одежду в рамках приличия, которую носили египтяне. Но его одиночество не давало ему покоя. Прежде всего, у него не было не только языкового, но душевного и духовного общения с теми людьми, которые могли бы его понять. Я думаю, что многие из нас могли бы отождествиться здесь с примером Иосифа. Приехав сюда, мы нашли себя в совершенно незнакомой и чуждой для себя обстановке, даже среди, казалось бы, своих людей. Иосифу уже пришлось работать очень тяжело, работать в жестких рамках и условиях. Но Иосиф начинает приспосабливаться к этой ситуации. Он изучает этот язык и культуру египтян. Я повторюсь, несмотря на то, что Иосиф мог адаптироваться, подвергнуться процессу оккультурации, с внешней стороны он изучил язык и культуру, он оделся как египтяне, его внутренние принципы остались теми же. Дорогие друзья, христианство вовсе не утверждает, что вы не должны привыкать к новой культуре. Мы должны адаптироваться к новым культурным условиям, ведь всякий раз мы адаптируемся физически, когда куда-нибудь перелетаем, когда вы сюда прилетели, наверное, вы испытали легкое недомогание из-за того, что здесь совершенно другая временная зона. Может быть, кто-то из вас просыпался рано утром или поздно ночью, и у вас совсем другой график был, расписание на протяжении нескольких дней. Мы привыкаем к другой еде и другому климату, иногда с трудом, но все же этот процесс установлен Творцом, и Господь нам помогает в этом. Адаптация – это наш дар, который мы получили от Бога и который должны использовать. Вопрос заключается в том, что адаптировать можно лишь только применение внешних принципов, лишь только культуру, которая нас окружает. Но Божьи принципы и Божьи стандарты не зависят от внешних условий. Они остаются теми же самыми. Они пронизывают каждую культуру и каждое время. Они не меняются в зависимости от изменения климата, временной зоны, границ и так далее. Мы читаем об Иосифе, что он действительно прекрасно адаптировался. Говорит о том, что ему доверяли, что он взошел на самый верх египетского общества, он, возможно, прекрасно изучил язык, он также был очень трудолюбивым. И это видели люди, которые наблюдали за ним. В то же время, друзья, читая повествование об Иосифе, мне интересно, что он никогда не злоупотреблял своим положением. Вы знаете, он не считал, что египетское правительство ему что-то должно. Что кто-то типа фараона должен ему выплатить что-то наподобие материальной компенсации за принесение морального ущерба, что он в рабство был уведен именно в Египет. У него не было этого чувства, что все вокруг ему должны, и что он самый лучший, и приехал теперь в Египет наставить всех их на истину. Хотя ведь это было так. Он верил в истинного Бога, все в Египте были верующими. Но это была страшная языческая религия. Он, наверное, на тот момент был единственным истинно верующим в Египте. Но смотрите, ни намека гордости, ни намека разочарование по поводу этой ситуации, огорчение по поводу того, что он в нее попал. Более того, что я нахожу весьма и весьма удивительным, вот он находится в тюрьме. Находится в тюрьме по несправедливому обвинению. Наверное, если бы это случилось со мной или с вами, мы бы искали любой способ, чтобы оттуда выбраться, каждый день молились об освобождении и ожидали весточки, когда же мой адвокат, мои родители, кто-нибудь сделает что-то, чтобы я отсюда, наконец, выбрался. Но он, находясь в той же самой ситуации, находит возможность тем людям, которые там сидят, которые являются египтянами, на которых он имел полное право, казалось бы, обозлиться, не только находит с ними общий язык, но еще и замечает их нужды, и спрашивает их об их внутреннем состоянии. Откройте вместе со мной 40 главу книги Бытие, 7 стих. Бытие, 40 глава, 7 стих. «И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Это привело к тому разговору, который позже вылился к тому, что Иосиф оказывается, имел прямое общение с Богом и имел возможность рассказать им о значении их снов. Вы знаете, Иосиф находился в истине, и несмотря на это, несмотря на то, что он был одинок в этой истине, он понимал, что он был одинок, он имел способность сказать эту истину с любовью в нужный момент и не стеснялся этого сделать. Удивительно, что даже своих братьев, которые пришли к нему, которым он действительно имел полное право, не только, как Владимир сказал передо мною, Владимир Шариков, не только не приветствовать кого-то, кого-то выборочно приветствовать, кому-то вообще руки не подать, потому что они, мол, ему сильно насолили. Он беспокоится о них, будучи младшим братом самым, устраивая им вот эти вот ловушки, будем так говорить, которые бы показали их истинное состояние. Он хотел узнать, изменились ли они за эти годы. Я думаю, нам это понятно. Он не просто хитрит, он просто хочет узнать, что же на самом деле происходит в их сердце. И вот интересно, отпуская их в очередной раз, 45 глава, 24 стих, Бытие тоже, «Отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Я так часто видел эти слова, но почему-то не понимал и не осознавал, пока не перечитал эту историю теперь для подготовки этого слова, что эти слова некогда изошли из уст Иосифа. И что сказал он именно их своим братьям. Но, друзья, что же держало Иосифа на плаву? Что ему давало силы не сорваться в этом обществе, не стать таким, как все, не отчаяться? А самое главное, что же помогало ему сохранить вот это величие духа и принимать верные решения? Что усугубляет ситуацию? Во время Иосифа не было собраний, вот как у нас, когда мы можем наставлять друг друга, поддерживать, молитвенно поддерживать, когда Дух Святой может действовать на целую группу людей. Так он не ходил на собрания. У него не было Библии с собой. Не было возможности почитать Слово Божье, узнать наставление и волю Господню из Слова Божьего, как мы это делаем сегодня. Не было у него родителей поблизости, не было у него друзей, не было, как я уже сказал, духовного общения. Как же тогда он смог все это сохранить? Я читаю 39 главу книги Бытия, 9 стих. Бытие, 39 глава, 9 стих. Это ответ Иосифа на искушение, которое пришло к нему в виде жены Потифара. Он отвечает, нет больше меня в доме сём. То есть нет человека, который бы имел лучшее, большее, более привилегированное положение, чем я в этом доме. И он не запретил мне ничего, то есть мой хозяин Потифар. Он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Вот здесь... В этих кратких, казалось бы, фразах Иосиф не говорит много, если посмотреть внимательно на протяжении всех глав, в которых о нем повествуется в Библии. На основании этих кратких фраз мы можем заключить, какое было мировоззрение у Иосифа, что было по-настоящему в его сердце. И вы знаете, если мы исследуем Писание, если в симфонии мы найдем слова «бояться Бога» первый раз, эти слова сказал Иосиф. На всем протяжении книги Бытие два раза эти слова звучат именно из уст Иосифа. Первый раз, 42 глава, 18 стих, книга Бытие. «И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Второй раз. Это было сказано первый раз царедворцем фараоновым. Дальше второй раз, 50 глава, 19 стих. Это те слова, которые взяты в основу нашего сегодняшнего общения. Вновь Иосиф говорит о том, что стержнем, который держал его на плаву, даже если все остальное пойдет кругом, этот стержень, остающийся в неизменном положении, это именно страх Божий. 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». А вы знаете, при каких обстоятельствах вот эти слова были сказаны? Вы помните, это уже последние слова почти книги Бытие. И там говорится о том, что братья Иосифа, после того, как умерли родители его, умер Иаков, боятся, что теперь Иосиф будет им мстить. Они думают, что он был добр к ним только потому, что родители были живы. А теперь, когда их нет, он по-настоящему покажет свою месть. Они еще не поняли его. Они не прониклись его милостью, которую он имел к ним. Не поняли, что он был искренен с ними. Они приходят к нему и спрашивают, а как же теперь будет с нами? И дальше он говорит о плане Божьем, который совершился в его жизни. Этот прекрасный стих, 50 глава, 20 стих. «То, что вы замышляли худого, Господь из этого сделал нечто доброе». И вот, друзья, страх Божий, как мы видим, именно страх Божий был тем стержнем, который постоянно удерживал Иосифа, куда бы он ни забрасывал, куда бы его ни забрасывала его судьба. Друзья, если у нас этот самый стержень сегодня, есть ли у нас нечто, что является постоянным, неизменным и держащим нас на плаву? Подумайте, если бы нас поместили в любое место, на любую территорию, в любое время, представьте себя в самых разных обстоятельствах. Можете ли вы сказать, что вы и там сохраните верность Богу? Конечно, это далеко идущее заявление, конечно же, может быть, оно слишком смелое. Но если я имею страх Божий, если он является стержнем моей жизни, то тогда моя жизнь будет построена вокруг него. Все остальные обстоятельства будут лишь дополнением, лишь довеском, внешним выражением того, кем я истинно являюсь. Самое главное – его иметь. Мы очень много об этом говорим, поем, проповедуем. Многие из вас много раз побывали на собрании, и, возможно, однажды вы уже приняли решение следовать за Господом. Может быть, даже некоторые из вас приняли решение посвятить жизнь свою Христу. Может быть, уже приняли крещение, дали обет Богу, обещание Ему доброй совестью служить. Друзья, вы знаете, что соревнование красно не стартом, а финишем. В Библии сказано, в послании к евреям, в 13 главе, в 7 стихе, «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Именно кончина жизни, то, что произойдет в конце, как вы будете верны Господу, там будет определять ваше вечное положение. Не написано в Библии, что тот, кто однажды произнес слова уверования или крестился, будет спасен. Но тот, кто верен до конца. Тот, кто верует сейчас, у кого эта верность, вера выявляется в постоянной верности. Иосиф проявлял эту верность в том, что он противостоял искушениям. Как и во все времена, на Иосифа оказывали три главных искушения свое воздействие. Искушение властью, мы видим, что он ее имел и успешно выдержал его. Искушение деньгами, он нигде не проворовался и тоже успешно выдержал его. Искушение сексом. Дорогие друзья, Иосиф выдержал с честью каждое из них. Более того, Библия записывает нам о том, каким образом он это смог осуществить. Как у него это получилось. Вы помните, когда жена Потифара предлагала ему свои услуги, каким образом он поступил. Бытие 39 глава, я буду читать 12 стих. 39 глава, 12 стих. Дорогие друзья, прочтите со мной этот стих, пожалуйста. Бытие 39 глава, 12 стих. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Обратите внимание на три глагола, каким образом он избавился от этого искушения. Он не пошел на переговоры очередные с ней. Он не стал ее убеждать о том, что эта ситуация чревата опасностями для обоих из них. Он не стал в очередной раз рассказывать, что у него есть Бог, который ему это запрещает. У них уже был разговор на эту тему. Он бежит от этого искушения. Оставил первый глагол. Побежал, второй глагол, и выбежал. Дорогие друзья, если бы вам сказали о ком-то, что этот человек что-то оставил, куда-то побежал и куда-то выбежал, вы бы сказали что? Наверное, это не мужчина. Наверное, этот человек беспринципный и несмелый. Наверное, у него нет чувства самообладания. Он не умеет владеть ситуацией. Но, дорогие друзья, это и есть библейская реакция на искушение. Иосиф поступил несмело. Это современный мир вам скажет, что он поступил несмело. Вы знаете, много вещей изменилось со времен Ветхого Завета. Мы больше не приносим жертвы. Иисус Христос единократным приношением является нашей жертвою. Мы не празднуем многих праздников, но есть одно неизменное, что остается для нас сегодня. Каким образом избавляться от искушений? В Новом Завете апостол Павел уже твердит своему молодому последователю Тимофею: «Юношеских похотей убегай». Помните этот стих 2 Тимофею 2:22? То же самое, что и Иосифа. Не останавливайся, не присматривайся, не сосредотачивай свое внимание. Какова ваша реакция, дорогие друзья, на искушения, на те, о которых мы говорили с вами сегодня, которые были у Иосифа и которые остаются для нас? Может быть, мы думаем: современное общество предлагает мне много выбора. Я хочу остаться христианином, но это не означает, что я не могу постоять возле этой витрины. Я же образованный человек, я должен знать, что происходит в этом мире, что читают мои сверстники, каким образом вращается эта культура. Я же уже не маленький, да и ничего страшного в этом нет. Я не доведу этого до греха. Всего лишь один взгляд для образовательных целей. В этом нет ничего плохого. Посмотрю одним глазком. Нет, я не запечатлю этого у себя, так сказать, в голове. Нет. Дорогие друзья, мы забываем о том, что грех создает всегда цепную реакцию в нашей жизни. Вы помните, в Псалме 1 говорится об этой цепной реакции, о том, что грешник не становится грешником за один день. Пучина греха не затягивает его сразу же. Вначале говорится там: блажен муж, который не ходит, который не стоит и который не сидит. Не ходит, не стоит и не сидит. Именно так это происходит. Мы подходим, мы думаем: прогуляюсь, посмотрю, как оно там. Затем что-то нас привлекает. Может быть, мы даже хотим засвидетельствовать, и мы начинаем останавливаться. А там, где мы остановились, там мы уже и сели. Причем сели, как говорит псалмопевец в первом псалме, именно в собрании развратителей. Вы знаете, маленький грех, который может находиться в вашей жизни, который, может быть, иногда гложет вас, когда вы протягиваете руку, если вы член церкви, к хлебопреломлению. Этот маленький грех, который иногда напоминает о себе тогда, когда вы ложитесь спать и думаете о том, каким образом вам произнести вечернюю молитву. Этот маленький грех, который встает перед вами, перед вашими глазами тогда, когда вы в очередной раз открываете страницы Священного Писания. Он может опорочить всю вашу жизнь и перечеркнуть все ваше христианское свидетельство, если этот грех не будет омыт кровью Иисуса Христа, если вы не избавитесь от него искренним исповеданием. Друзья, давайте еще раз задумаемся об Иосифе. Тот страх Божий, который он имел. Сегодняшние проповеди о страхе Божьем сконцентрированы на том, что, мол, Бога бояться не нужно, Он не карающий Бог, ведь не это, мол, имеется в виду. Надо бояться Его обидеть, потому что Он любит нас. Мы редко задумываемся, что и то, и другое в равной степени верно относительно нашего Бога. Смотря на Иосифа, можем ли мы сказать, что мы подражаем ему? Можем ли мы сказать, что вот этими краткими фразами, а может быть, мы сказали намного больше, чем Иосиф, да? Вот этими краткими фразами, которые исходят из уст этого молодого человека, который, как и мы, попал в иную культуру, в чужую страну, выражается также и наше мировоззрение. Бьется ли наше сердце с таким же желанием прославлять Бога, С таким же желанием постоянно иметь страх Божий, как бы ни изменились обстоятельства жизни, как это было у Иосифа. Друзья мои, я призываю нас сейчас помолиться. Может быть, у кого-то есть краткое слово к Богу о том, что есть нечто. Есть нечто, от чего нужно избавиться, что нужно перечеркнуть, что скорее нужно омыть кровью Христа и, получив прощение, двигаться дальше. Господь дает эту возможность нам. Давайте сейчас предстанем перед Его лицом. Давайте встанем. Кто желает помолиться? Обратитесь к Нему сейчас. Не стесняйтесь и не бойтесь. Идите к Господу. Господь наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Ты оставил нам прекрасные примеры мужей Божьих, которые были еще в молодые годы верны Тебе. И сегодня, смотря на их пример, дай, чтобы мы могли научиться от них, научиться хорошему тому, в частности, о чем мы говорили сегодня об Иосифе. Его верность моральным принципам, заложенным через познание Тебя. Тот факт, что Ты являлся Его Богом на протяжении всего этого времени и не покидал Его, несмотря на все Его затруднительные обстоятельства. Он об этом помнил и знал, не роптал, но продолжал уповать на Тебя, привыкать к той ситуации, которая сложилась вокруг Него. И в конце концов жизнь Его прошла, хотя и трудно, но закончилась великолепным триумфом Твоей правды. Пусть сегодня, в 21 веке, когда изменилось очень многое вокруг, наука и техника, прогресс, средства коммуникации, другие обстоятельства, другие страны, другие языки, Твои принципы не изменились, Господь. Дай нам быть подобными Иосифу. Дай нам, понимая все опасности современной культуры, помнить о том, что действительно Твои принципы неизменны. Дай, Господь, тем из нас, кто еще не понимают этих принципов, не могут для себя их определить, на основании Слова Твоего прийти к правильным выводам, принять Тебя в свое сердце и жить, полностью посвятив свою жизнь Тебе. Благослови каждого, кто находится здесь, в этом собрании, каждое молодое сердце, каждого брата и каждую сестру. Прибудь с нами, Господь. Не дай, чтобы кто-то из наследия Твоего погиб. Благодарим Тебя в этот день благодарения за то, что Ты вчера и вовеки тот же даешь нам эту благодать и возможность встретиться, за то, что Ты так благ к нам, за то, что Ты столько милуешь нас и прощаешь. Слава Тебе за все. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Есть ли причины для верующих стыдиться? Да, есть. В основном есть две причины. Во-первых, когда он грешит, и когда он не возлагает полностью свою надежду на Господа. Когда Ездра узнал о преступлении народа Божьего и о том, как вероломно он поступил, то сказано, что разодрал он одежду свою, пал на колено, простер руки свои к небу и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе. Боже мой, потому что беззаконие и вина наша возросла до небес». Какой позор для чада Божия, когда он грешит? Стыд был первым результатом греха и непослушания. Помните, как после своего грехопадения Адам ответил Богу, ищущему его в раю: «Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». До своего непослушания наши прародители, Адам и Ева, не знали, что такое стыд. Но когда они согрешили, то лица их покрылись стыдом. «Кто, — спрашивает Бог Адама, — сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» С этого началось чувство стыда. Да, каждый раз, когда мы грешим, то мы срамим не только себя, но и Бога нашего. Поэтому апостол Иоанн пишет: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Вечная, неотвратимая участь ожидает тех, которых должен постыдиться Сын Божий в день суда. Вот этого стыда, как ничего другого, мы должны страшиться. Но есть и другая причина для стыда. Это когда верующий говорит, что он уповает на Господа, надеется на Него и, тем не менее, ищет помощи у мира. Слово Божие говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится». Вот почему псалмопевец с уверенностью взывает к Богу и говорит: «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя». «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Кто может это сказать, тот может также добавить: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Но будем откровенны, возлюбленные. Как часто появляется искушение возложить надежду на человеческую помощь? Кто из нас не искал этой помощи? Мы говорили, что доверяем Господу и в то же время просим или делаем разные намеки, надеясь получить помощь от человека. Перед таким искушением оказался Ездра. Дорога перед ним и сопровождающим его была полна опасностей. Шли они из вавилонского плена в Иерусалим. Ездра отлично сознавал, что он подвергал не только себя и своих друзей большой угрозе, но и все те драгоценные вещи в большом количестве, которые он вез с собою, тоже были в опасности. Все это богатство было пожертвовано царем и народом Божьим для дома Господня. Пустыня между ними и Иерусалимом была особенно опасной, так как тут нападали на путешественников кочевники, которые их грабили и убивали. Вы понимаете, какое искушение было у Ездры просить царя о помощи, чтобы он дал им войско для охраны? Вне всякого сомнения, царь Артаксеркс, хотя он и был язычником, оказал бы им с большой готовностью такую помощь. Господь расположил его сердце к народу Божьему. Он доброохотно пожертвовал большое количество золота и серебра и дал разрешение на выезд всем желающим идти в Иерусалим.

богобоязненным человеком и делал все это добровольно, без просьбы со стороны Ездры. И принято все это было Ездрою с благодарением. Но просить помощи у царя после того, как Ездра уже заявил ему, что Бог им сам поможет и их сохранит, было совсем другим делом. И тем не менее, это было действительным искушением. Если царь был так щедр в одном, почему не просить у него помощи и в этом деле? Но просьба Ездры о том, чтобы войско и всадники их охраняли, была бы ничем иным, как признанием, что Бог не способен довести до конца свое дело. Ради желания видеть успех в деле Божьем, имеем ли мы право искать помощи у мира? Мы думаем, что дело Божие потерпит неудачу, если мы нашей мудростью и сообразительностью его не поддержим. Дорогие мои, Бог в нашей помощи не нуждается. Он ждет от нас нашего упования и нашей надежды на Него. Не делающему, а верующему Бог приходит на помощь. Какое противоречие, когда мы говорим, что надежда наша на Бога, а сами манипулируем и входим в союз с миром под предлогом, что мы, мол, должны спасти дело Божие. Тот, кто поручил дело Божие в руки Его, тот ни в чем постыжен не будет. Как же справился Ездра с этим искушением? Как поступил он? Слушайте, пусть он сам скажет своими словами. Это вы можете прочитать в 8 главе книги Ездры, начиная с 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы». На другой стороне реки их ожидала опасность. Перейти на ту сторону одним, без помощи, было бы весьма рискованно. И Ездра объявляет пост и молитву. И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Чтобы смириться нам перед лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Почему он решил поститься, молиться и смириться перед Господом? Да, безусловно, он нуждался в помощи и потому искал ее у Бога. Но, возлюбленные, это не было главной причиной его молитвы. Как мы уже сказали, он мог бы искать такой помощи у царя, и царь бы оказал ее ему, и притом с большой охотой. К тому же Ездра мог бы вполне оправдать такой поступок, что царь, мол, доброохотно так много пожертвовал на Дом Божий, почему бы не просить у него помощи, чтобы безопасно доставить на место то, что он пожертвовал. Это было бы даже в его интересах. И он бы с удовольствием это сделал. Однако у Ездры была причина, которая превышала все другие причины. Он руководился одним желанием – прославить Бога, чтобы не опозорить имя Господне. Слушайте, что он говорит после того, как решил обратиться к Господу в смирении, в посте и в молитве. Он добавляет эти знаменательные слова. «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали». Видите, он засвидетельствовал царю. И что он ему сказал? Он ему сказал: «Рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его». Дорогие мои, какой стыд, какой позор, когда мы свидетельствуем миру, что мы верим в Бога, уповаем на Его верность, а потом идем к Нему же, к миру, чтобы Он нас выручил. Как не стыдно просить царского войска и всадников охранять нас, когда мы сказали, что охрана наша Господь, что Он прибежище наше и защита наша, Бог наш, на которого мы уповаем. Какой хороший пример дал нам Ездра. Человек Божий, он не должен зависеть ни от мира, ни от людской помощи, но он зависим полностью от Бога. У Ездры была высшая цель – слава имени его Бога. Он боялся, чтобы человеческая тень не заслонила славу Божию, и поэтому он в посте и в молитве целиком поручил свое дело Богу. И Бог оправдал его веру, ибо надеющийся на Бога не постыдится. Слава и благодарение ему. Тимофей тоже был в опасности именно такого искушения. Мы не знаем точно, в каком виде оно ему представилось. Поэтому

Павел почел нужным его предупредить. Будучи в узах, Павел пишет ему во втором своем послании так. Это 8 стих 1 главы. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Возможно, что ему представилась возможность избежать поругания мира и преследования его. Поверьте, что враг всегда найдет удобный выход из страданий за слово. Конечно, он тебе не скажет, какой печальный конец ожидает того, который изберет этот путь. Нет, он найдет оправдание для такого выбора. Он тебе скажет, что, мол, какая польза от того, что ты, как вот твой учитель и отец, попадешь в тюрьму. Какую пользу ты этим принесешь для Царства Божия? Что, если вас всех христиан посадят, то разве Бог этим прославится? Да, дорогие друзья, нам знакома эта бесовская логика. Враг тебе никогда не напомнит, что крест ведет к воскресению, что пшеничное зерно, только падая в землю и умирая, принесет плод. Когда Петр пытался воспрепятствовать Иисусу идти этим крестным путем, то Христос разоблачил того, который внушил эту идею Петру. Как ответил Христос своему ученику: «Отойди от меня, сатана, ибо думаешь не то, что Божие, а то, что человеческое». «Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа», говорит ему узник Павел. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь». Почему? «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Знай, Тимофей, что для Слова Божия нет уз. Они могут нас посадить и даже замкнуть наши уста, и даже убить тела наши, но они не учли, что последнее слово скажет сам Бог». Вы слышали о страданиях и терпении Иова и видели, каковым был его конец? Конец – как и начало, и все между началом и концом контролируемо Господом. Кто касается дитяти его, касается десницы ока его. Пусть я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Слава и благодарение Ему. Печально, когда видишь чадо Божие, идущим на компромисс с врагом, и когда он дает себя прельстить, что, мол, делаю я это ради дела Божия. Помните ветхозаветного царя Иезекию? Он был одним из самых праведных преемников царя Давида и лучшим из царей иудейских. Но поставленный перед искушением, этот муж Божий, герой веры, допускает то, что допускают многие, когда они со всех сторон стеснены и не видят выхода из положения. Видя свое безнадежное состояние, будучи в окружении врага, царь Езекий предлагает своему противнику выкупную плату. «Виновен я, — говорит он, — отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. Коротко и ясно, назови цену, я заплачу». Кто так говорит? Чадо Божие, возлюбленный, какой стыд, какой позор, какое унижение Божьему человеку так торговаться с врагом. Выкупная плата оказалась немаленькой. В кассе таких денег не было. Пришлось обдирать золото с дверей храма и с колонн Дома Божьего. Он же, царь Езекии, позолотил эти ворота и колонны, и теперь он отдает это золото врагу, чтобы спасти дело Божие, помочь всемогущему Богу. Вы скажете, как мог человек Божий так поступить? Но скажите, разве это не делается сегодня? За легкий путь? Разве мы не торговались с врагом? «Будь разумным, — сказал враг, — подчинись мне, и тебе хорошо будет, и церковь твоя будет трудиться, и никто тебя не будет трогать». Когда, дорогие мои, мы поймем, что врага мы никогда не умиротворим и не удовлетворим своими дарами. Он не насытится, пока мы не сдадим все наши сокровища, которые дал нам Христос. Да, к сожалению, Езекий заплатил выкупную плату, чтобы избежать страдания и преследования. За эту плату враг должен был отойти от него. Но сделал ли он это? О нет, он даже не намеревался отойти. У него была и осталась одна цель – уничтожить народ Божий. Меньше его не удовлетворило бы.
Дорогие друзья,

0: напал на Езекию. Но благодарение Богу, что история его этим не кончается. Поворотным пунктом ее стала молитва Езекии, его смирение и его покаяние. Когда он пал пред лицом Господним и глубоко смирился, и в скорби своей воззвал к нему, Господь его услышал и спас его и народ свой. О, возлюбленный, наша победа не в золоте, не в серебре, не в компромиссе, но в надежде и в уповании на Господа. Не наша мудрость или ловкость наше спасение, но Господь Бог Вседержитель. Тот, кто возложит надежду свою на Него, никогда не постыдится. Кто бы ты ни был, мой дорогой радиослушатель, если ты чадо Божие, то умоляю тебя, возложи надежду свою всецело на Господа. В каких бы ты ни очутился условиях жизни, ты можешь призвать имя Господне, и Он избавит тебя». А если ты еще не познал Его, то знай, что и ты имеешь доступ к Богу через Сына Его Иисуса Христа. Слово Божие говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. На что уповаешь ты, мой дорогой друг? На свои добрые дела? На свою мудрость, знание или ловкость? Если так, то ты обречен на полную неудачу. Можешь ли ты сказать вместе с апостолом Павлом: «Я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Только такое упование гарантирует полную победу. А она возможна всем, ибо всякий верующий в Него не постыдится. Слава и благодарение Ему!
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Иоанна 15:14. Сам Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вы многое сегодня услышали в нашей программе, но услышать несложно, а исполнить – это уже геройство. Особенно в нашей сегодняшней жизни, вращаясь среди людей этого мира, очень сложно исполнять то, что мы находим в Священном Писании. Но все возможно с Господом, в Господе и через Него. Давайте чаще обращаться к Господу с такими словами: «Господи, так часто мне хочется самому управлять своей жизнью, но помоги мне все отдать Тебе и делать все, что Ты заповедуешь мне. Помоги мне любить людей так, как Ты возлюбил меня». Если так мы будем молиться Господу, если об этом мы будем просить Его, Он, конечно же, ответит нам и благословит нас.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, при изучении Нового Завета мы видим, что четыре евангелиста передают о рождении, жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа с большим сходством между собою. Но в то же время, при более внимательном углублении в их повествование, мы замечаем, что авторы имеют к евангельскому повествованию свой присущий им подход. Некоторые события находятся в одной или двух Евангелиях и не упоминаются в остальных. Или же, если и упоминаются, то весьма кратко. Ударение делается на иной аспект того или иного происшествия. Следует помнить, что Евангелие четырех евангелистов и книга Деяний апостольских является основанием для правильного понимания апостольских посланий, которые следуют за ними. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, 3 главе 11 стихе: «Ибо никто не может положить другого основания, которое положено, а оно есть Иисус Христос». Для этой великой цели были написаны послания апостолов, которые следуют за книгой Деяний апостольских. В них ясно и определенно говорится о пришествии Господа Иисуса на землю, о Его воплощении. Во-первых, как Мессии Израиля, а потом о Его благой вести о спасении всех людей. В Евангелии Господь Иисус Христос изображен в четырех аспектах Его жизни и служения. Рассмотрим вкратце эти четыре стороны, которые много помогут нам для понимания вести евангельской. Первое. Евангелие от Матфея – это Евангелие открывает его как царя иудейского. В нем мы видим его царскую линию в родословии, ведущую к праотцу Иуде. Его предком является царь Давид, а он, Господь Иисус Христос, есть его великий сын, возвеличенный Богом Отцом. Второе. Евангелие от Марка. В нем Господь Иисус представлен как слуга Божий. Заметьте, что в этом Евангелии не говорится о родословии его, о всех подробностях этого события, как это мы видим в Евангелии от Луки. Как слуга, он приходит к Иоанну Крестителю, чтобы креститься в реке Иордане. Марка 1 глава, 9 стих. В это время Отец Небесный открывает, что Он есть Его возлюбленный Сын, в котором Его благоволение. 1 глава, 11 стих. Как слуга Божий, Он пришел на грешную землю творить волю Отца Своего Небесного. Третье. Евангелие от Луки. Еще один аспект открывается в Евангелии от Луки. Здесь он представлен как Сын Человеческий. Ударение делается на человеческой природе Иисуса Христа. Его родословие идет прямо к Адаму. Он стал человеком, чтобы искупить павшую человеческую расу. Часто в этом Евангелии говорится о его сострадании к людям, которые окружали его во время земного служения. Не было в нем ни греха, ни падения, ни ошибок. Как совершенный представитель человечества, он умер за людей. Поэтому в конце этого Евангелия Иисус возвестил: «После сего Сын Человеческий воссядет одесную по правую сторону силы своей. И когда его вели на распятие, он проявил сострадание грешному миру, говоря: «Чтири иерусалимские, не плачьте о мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Луки, 23 глава, 28 стих. А со креста его первый возглас был: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». 23 глава, 34 стих. 4. Евангелие от Иоанна. Это благовествие было написано после трех предыдущих. Оно представляет чудную картину о Господе Иисусе, как Сыне Божьем. Он есть вечное Слово жизни, и через Него все стало быть. Он не только Спаситель, но и Творец Вселенной, будучи вторым лицом ипостаси Божией. По вдохновению Божию эта книга была написана апостолом Иоанном в конце первого века по Рождестве Христовом. Уже в те времена лукавые нападения совершались на личность Господа Иисуса Христа. Дух Святой побудил апостола Иоанна написать это Евангелие, делая ударение, что он является Сыном Божиим. В 20 главе апостол Иоанн говорит: «Сие написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную ради имени Его». Мы уже сказали раньше, что каждый из четырех евангелистов имел иной подход к божественному повествованию о Христе Иисусе по велению Святого Духа. Апостол Матвей держится темы, что он царского происхождения, телесно, как царь Израилев. В Евангелии от Марка Иисус Христос, принявший человеческую плоть от земной матери, совершает великое дело божественного слуги. Как совершенный Сын Человеческий, Он сияет в красоте образа человека. Наконец, в Евангелии от Иоанна Христос был, есть и будет вечное Слово, Сын Божий, превосходящий все другое, которому мы и поклоняемся, и только в нем наше спасение. В хронологическом отношении можно судить приблизительно, что Евангелие от Матфея написано в годах 55 по 65 по Рождестве Христовом, до падения и разрушения Иерусалима римлянами в 70 году. Евангелие от Марка относится также к этим годам. Есть предположение, что писал это священное повествование Марк, но диктовал ему апостол Петр. О Марке и Иоанне читаем в Деянии апостольских, 12 главе 25 стихе. Он сопровождал в миссионерском путешествии апостола Павла и Варнаву, но в пути опасном начал колебаться и вернулся домой. Это послужило поводом к тому, что апостол Павел и Варнава разошлись в мыслях о выборе помощника для второго миссионерского путешествия. Деяния апостолов, 15 глава, 39 стих. Но позже апостол Павел опять склонился сердцем к евангелисту Марку и желал иметь его при себе для служения. Второе послание Тимофея, 4 глава, 11 стих. Краткое упоминание о молодом человеке, который был с апостолами в Гефсимании, Евангелие от Марка, 14 глава, с 50 по 52 стих, и убежал во время ареста учителя, наводит исследователей Священного Писания на мысль, что это и был сам Иоанн Марк, но имени своего он не упоминает. Правдивость Евангелия подтверждается такими строками. Вероятно, до конца своей жизни Марк не мог забыть этого переживания. Евангелие от Луки написано «уверовавшим в Господа Иисуса Христа врачом». Колоссянам 4 глава 14 стих и 2 послание Тимофея 4 глава 11 стих. О Евангелии от Иоанна уже было упомянуто выше, что написание его относится к годам 85 по 95 по Рождестве Христовом. Автор Иоанн, склонивший голову свою на грудь Иисуса во время вечери. Это ученик, который любил и Иисуса любовью друга. По вдохновению Духа Святого Иоанн написал это чудное повествование, указывая в нем на неоспоримый факт божественности Иисуса Христа как Сына Божия, вечное Слово. Ересь уже проявлялась и в те дни. Якобы Иисус Христос не утверждал, что Он Бог во плоти человеческой. Иоанн открывает истину, что Иисус есть воистину Сын Божий. Дух Святой избрал не только мужей Божьих, но и само время для написания Евангелия. Прекрасно выразился один библейский учитель о четырех книгах Евангелия. Матвей видит его как обещанного Спасителя. Марк видит его как всемогущего Спасителя. Лука видит его Спасителя совершенного. Иоанн видит его как Спасителя личного для каждого человека в отдельности. Да будет сердца наши благодарны Господу за такое чудное Евангелие, за его красоту и правдивость, за гармоничность, с которыми представлен в нем Господь Иисус Христос, Спаситель всего мира. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 8 стихе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Так сказал Спаситель Иисус Христос. Иисус не просил нас с вами обратить в христианство весь мир своими силами. Это просто невозможно. Но Он просил, чтобы мы приносили много плода. Как это сделать? Очень просто. Хоть кого-то привести ко Христу. Если мы поможем кому-то поверить в Господа, а тот человек приведет к Богу еще кого-то, а тот еще, то из одного семени может вырасти целый сад. Оставайтесь с нами, и если у вас есть желание, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Ионы. Глава первая. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнего, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился вовнутрь корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Глава вторая. И повелел Господь большой рыбе поглотить Иону. И был Иона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева рыбы, и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь рыбе, и она извергла Иону на сушу. Глава третья. И было слово Господа к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господнему. Ниневия же была городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопили к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты из-за растения?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Михея, глава 1. Слово Господа, которое было к Михею, моросфитянину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь выходит от места своего и не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все дары заблуд ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе,

0: «У тебя появились преступления Израиля. Поэтому ты посылать будешь дары в Марешеф-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительницы Мареша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Глава вторая. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силой, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Поэтому так говорит Господь: «Вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам, поэтому не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господен? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, возвращающихся с войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы теперь обратимся к 11 главе Евангелия от Луки и прочтем первых 4 стиха. Это поможет нам войти в атмосферу этой главы. Написано: «Случилось, что когда Он, то есть Иисус Христос, в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал Ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого“». Друзья дорогие, Иисус дает Своим ученикам пример того, как молиться, как представлять свою молитву перед Богом. Бог, к которому верующий человек обращается, есть наш Отец, пребывающий на небесах. Бог является Отцом только для возрожденных людей, для тех, которые стали Его детьми, не правда ли? Место Его пребывания в невидимом для наших глаз, в неприступном свете, в духовном мире, который мы называем небесами, в отличие от физического мира, который в Священном Писании называется землей. Бог сущий, вечно пребывающий, не имеющий ни начала, ни конца. «Да святится имя Твое», говорит Иисус Христос. И мы, слушатели, мы должны всегда святить имя Его. Имя Бога должно быть превознесено выше всего, как в земном, материальном мире, так и в духовном. Оно должно быть отделено от всего, что связано с плотскими помышлениями. Другими словами говоря, оно должно быть освящено, чтобы соответствовало личности Бога, который этим именем называется. Это имя есть связывающим началом, идущим от человека к Богу. Им, этим именем, мы как бы попадаем в цель нашей молитвы. Если имя Бога святится нами и в нас, наша молитва, друзья, я уверен, достигнет цели. Потом написано: «Да приидет Царствие Твое». Бог царствует в духовном мире, но мы просим, чтобы Бог расширил Свое Царство и на землю. Наша молитва есть основанием для Бога действовать в этом направлении, в расширении Его Царствия и в достижении этим Царствием земли. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Небо покорилось воле Божьей. Некоторые ангелы были низвергнуты с неба. Верующий человек хочет, чтобы воля Божья воцарилась на земле, чтобы и на земле были желающие того, что Бог желает, и чтобы это желание победило все другие желания. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Мы, слушатели, просим об обеспечении наших телесных нужд, чтобы мы могли больше нашего внимания сосредоточить на духовных целях. Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Мы получили прощение наших грехов по благодати. Любовь Божья достигла наших сердец. И теперь мы хотим эту любовь практиковать в нашей жизни, прощая другим их согрешения и долги, которые они сделали по отношению нас. Этим способом мы сохраняем в чистоте полученное нами спасение. Раньше, до нашего возрождения, мы не имели силы любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, молиться за обижающих нас. А теперь Бог ожидает от нас, что мы будем практиковать полученное от Него спасение в нашей повседневной жизни.

Написано далее: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Об этом, слушатели, об этом мы должны молиться день и ночь, чтобы Господь не допустил нас до искушения. Если мы не молимся об этом, в нас появляется желание испытывать нашу крепость в Господе. Сами того не замечая, мы начинаем искушать Господа. Другое дело, если Бог переводит нас через испытания. Тогда Он дает нам и силу переносить их. Но если мы сами ищем испытания, мы страшно грешим перед Богом, дорогие друзья. О необходимости молитвы Иисус говорит в двух примерах, записанных в стихах от 5 до 13. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Дорогие друзья, в первом примере говорится о настойчивости в молитве, а во втором о том, что Отец наш Небесный по нашей просьбе даст нам то, что для нас является самым великим благом, а именно Духа Святого. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 34 стих, мы читаем: «Ибо не мерою дает Бог Духа». Слушайте, если у вас нет Духа Божьего, если у вас нет Духа Святого, если у вас нет Господа в вашей жизни, просите, просите, и Он даст. Он Господь, Он многомилостивый и многообильный в любви, дорогие слушатели. Если любой из вас, как Христос говорит, дает своим детям, да, Он намного больше даст вам, потому что Он Бог, многообильный в любви, дорогие слушатели. И вот в стихах от 14 до 20 этой главы идет речь об осуждении Иисуса в том, что Он силой князя бесовского изгоняет бесов. Иисус в ответ говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его?» Дальше от стиха 20 и далее до 23 Христос говорит: «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на который он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня,
и кто не собирает со мною, тот расточает». Друзья дорогие, сфера духов – это большущая реальность, в которую уму человека очень и очень трудно проникнуть. В имя своих вождей люди идут на смерть. В имя тех или других идеологий они жертвуют всем и часто-часто своей жизнью. В имя любви делают великие дела. Имя является тем духом, который владеет людьми, и они живут для него. Они побеждены этим духом. Сюда относятся цели жизни, стремления, вдохновения и, конечно, много-много других духовных явлений. Это все духовные силы, способные овладеть человеком. Индоктринация также один из духовных приемов. Это способ вселения духа в человека с целью овладеть человеком. Нет человека на земле, который был бы свободен от духовных влияний. Часто духов разделяют на добрых и злых. Нечто подобное мы находим и в Библии. Но в Библии это деление проводится по отношению к вечности. То, что приносит вечное счастье человеку, исходит от Духа Божия. Все то, слушатели, что ведет человека в вечную погибель, исходит от влияния злых духов. От того, какие духи влияют на жизнь человека, слушатели, зависит направление и качество его жизни.

0: Но мы читаем далее, стихи 27 и 28, где говорится: «Когда же он говорил это, одна женщина, возвышивший голос из народа, сказала ему: „Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие“. А он сказал: „Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его“». Иисус, друзья, Иисус все время обращает внимание людей на слушание Слова Божьего и на его исполнение. Иисус обличает тех, которые ищут знамений его пришествия, говоря: «Род сей лукав». Он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода этого. Дальше, слушатели, в стихах от 33 до 36 мы видим в этой 11 главе, друзья, что Иисус говорит о свете, которым христиане должны быть для этого мира. Написано: «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Друзья, в другом месте Иисус говорит: «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Читаем Евангелие Матфея в 5 главе 16 стих. Дорогие слушатели, как важно всем нам вести чистую жизнь освящения, чтобы из нее, именно из нее, изливался этот чудный свет характера Иисуса Христа. А в стихах от 39 и до конца главы Иисус обличает фарисеев, законников и книжников за их внешнюю обрядность и внутреннюю духовную пустоту. Мы читаем от 52 стиха до конца главы: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Друзья, сила зла в этом мире и сейчас в борьбе с нашим Господом Иисусом, вынуждая от него ответы на многие вопросы, которые они специально подставляют, и стараясь уловить его, чтобы вновь и вновь распять божественную любовь на кресте своего закона. Но Слово Божье, друзья, Слово Божье вечно и непроходящее. Слава ему за это. Эти все фарисеи, книжники и все эти люди прошли, а Слово Божье вечно. Сам Христос не однажды говорил: «Все пройдет, а мои слова не пройдут». Дорогие слушатели, на этом сегодня мы оканчиваем нашу лекцию. Я благодарю вас за ваше присутствие по ту сторону эфира. Вы там, у себя дома, я здесь, у микрофона, слушатели в нашей радиостудии. Конечно, желаю вам большущих Божьих благословений. И если у вас появятся вопросы или замечания, пишите нам, друзья. Пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Оканчивая эту программу, я хочу оставить вам один вопрос для вашего домашнего изучения. Читая стихи 5 по 13 этой 11 главы Евангелия Луки, находим два примера. О чем эти примеры? И можно ли применить их к нашей жизни сегодня?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Левит», но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте посмотрим нашу почту. Вот письмо от Алексея из белорусского города Речица. Он пишет: «Читая Библию, я нашел в ней повеление соблюдать субботу. Если я не ошибаюсь, это одна из 10 заповедей Божьих. Но почему весь христианский мир соблюдает воскресенье? Есть ли в Библии такое повеление? Где написано, что нужно соблюдать воскресенье?» Уважаемый Алексей, это верно, что повеление соблюдать субботу является одной из 10 заповедей. И действительно, нигде в Библии мы не находим повеление соблюдать, как вы пишете, воскресенье. В чем же дело? Почему в этот день на протяжении почти 2000 лет христиане собираются на богослужения, в храмах звонят колокола и возносятся молитвы к Богу? Давайте попробуем разобраться в этом. Библейский словарь Эрика Нюстрома приводит еврейское звучание слова «суббота» – «шаббат», что в переводе означает «покой». Если обратиться к Священному Писанию, то видно, что от самого сотворения мира суббота была днем особенным. Тогда еще не было закона Моисея, но уже месяцы делились на недели, а книга «Исход» указывает на то, что евреи собирали манну в двойной мере перед субботой. Закон, принятый на Синае, подтверждал, что 6 дней должно было работать, а в 7-й день отдыхать, ибо в 6 дней Господь сотворил небо и землю и почил в 7-й. В книге Второзакония указывается еще одна причина для соблюдения субботы – это напоминание об избавлении от египетского рабства. Суббота должна быть днем покоя во время посева и жатвы, в субботу нельзя было зажигать в домах огонь, нельзя было печь и варить, запрещалось носить ношу, покупать или продавать. В этот день приносились особые жертвы в храме, и весь народ должен был собираться к святилищу. С течением времени фарисейское иудейство довело внешнее соблюдение субботы до такой крайности, что запрещало даже делать добро в субботу. Против такого понимания субботы возражал Иисус Христос, как Господин субботы. Когда же фарисеи нападали на Него, обвиняя Его в нарушении субботы, Он отвечал им: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Иисус возражал против формального соблюдения закона, призывая израильтян вспомнить о том, для чего был дан закон. Закон о субботе был призван обеспечить день, в который израильтяне могли оставить свои дела и сосредоточиться на размышлении о Боге. В этом смысле для новозаветних верующих такой принцип остается. Среди наших повседневных дел нужно находить время для общения с Богом. И хорошо, чтобы это происходило не только один раз в неделю, но ежедневно. Воскресенье, первый день недели, стал праздничным днем для христиан по другой причине. В этот день произошло воскресение Иисуса Христа. Уничтожив Своей смертью грех, Иисус Христос сделал возможным общение человека с Богом, благодаря тому, что взял все наши грехи на Себя. Надежды иудеев на то, что Богу можно угодить исполнением закона, не оправдались, потому что ни один человек не смог до конца исполнить закон, его суть, а не букву. А виновный в нарушении одной заповеди виновен во всем, как пишет апостол Иаков. Единственный путь человека к Богу через Иисуса Христа, только Он один может простить и оправдать человека. Вот почему воскресение стало для христиан особенным днем, днем благодарения Богу и размышления о Его чудном даре спасения. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Левит», в первых главах которой идет речь о порядке жертвоприношения. Вначале давайте поговорим немного подробнее о том, в чем состоит закон жертвы всесожжения. О законе всесожжения мы читаем в стихах с 8 по 13, 6 главы книги «Левит». Жертвы всесожжения были утренними и вечерними, которые приносили Богу Аарон и священники. Об этом мы узнали из стихов с 38 по 46 из 29 главы книги «Исход». Такое каждодневное всесожжение было прообразом жертвы Христа, который непрерывно заступается и ходатайствует за нас. Эта мысль прекрасно выражена в древнем предписании для посещения больных, автором которого считают Ансельма Кентерберийского. Там написано: «Священник должен сказать больному: „Ты веришь, что можешь спастись только смертью Христа?“» Больной отвечает: „Да“. „Тогда да будет сказано ему: „Пока душа твоя в теле твоем, сосредоточь всю свою веру только в этой смерти, не доверяй ничему иному, доверься только этой смерти, полностью покрой себя ею. И если Бог будет судить тебя, скажи: „Господи, помещаю смерть Господа нашего Иисуса Христа между мною и твоим наказанием, и никак иначе я не могу взывать к тебе“. И если он скажет тебе, что ты грешник, скажи ему: „Помещаю смерть Господа нашего Иисуса Христа между мною и грехами моими“. И если он скажет тебе, что заслуживаешь проклятия, скажи: „Господь, постановляю смерть Господа нашего Иисуса Христа между тобою и всеми моими грехами, и отдаю все его добродетели вместо моих, которые должен иметь, а не имею“. И к тому же из нас кто может так говорить? Будет относиться обет, тенью которого была скиния собрания. Христос – Агнец Божий, истинное всесожжение принят будет за тебя и искупит тебя. Друзья мои, стоит ли сегодня между вами и вашими грехами жертва Христа? Пролилась ли его кровь для того, чтобы и вы жили? Бог видит во Христе того единственного, который заплатит ему за ваши грехи. А видите ли вы то же самое во Христе? Неужели вы все еще пытаетесь принести Богу свои незначительные достоинства и мелкие добродетели? Бог не примет их. Он примет только то, что Христос сделал для вас. И тогда он сочтет праведность Христа вашей праведностью. Доверьтесь ему и живите вечно. Переходим к изучению второй главы книги Левит. Глава эта полностью посвящена хлебному приношению. Хлебное приношение символизирует личность Христа и то, что он сделал. Жертва всесожжения представляла глубокий образ Христа в его смерти. Хлебное же приношение открывает нам человечность Христа во всем его совершенстве и красоте. Эта глава может показаться вам даже отрывком из кулинарной книги, где приводится рецепт для выпечки хлеба. Но это и есть рецепт, по которому должен был печься хлеб. При хлебном приношении не происходит пролития крови, и это отличает его от других приношений. В то же время оно совершалось одновременно с другим приношением, при котором проливалась кровь. Хлебное приношение можно было выпекать, а можно было не выпекать. Аарон и его сыновья получали часть этого приношения, которую съедали все мужчины семейства Ааронова. Хлебное приношение символизирует и олицетворяет собой человечность Христа во всем его совершенстве. Божественность его здесь не видна. Он был совершенно человечен, и он был самым совершенным человеком. Все, что Бог предназначил для человека, было исполнено в Иисусе. Он второй после Адама человек, и при этом последний Адам. Больше Адамов не будет, но будут еще люди по его образу. Он последний Адам, глава нового народа. Во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Друзья мои, если судить по сегодняшнему миру, человек – это самая чудовищная неудача в Божьей вселенной. Вы задумывались об этом всерьез? Писание прямо и ясно говорит нам в 12 стихе 3 главы послания к римлянам: «Все совратились с пути, до одного негодны». И далее, 23 стих: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Бог не может спасти нас только благодаря тому, что мы соблюдаем Его закон, по одной простой причине. Он видит наше несовершенство. Мы не можем ни исполнять, ни соблюдать закон. Мы не можем стать совершенными. А Бог не может спасти нас с нашими недостатками, потому что Он святой Бог, который требует абсолютной праведности и совершенства. А все, чего мы можем достичь, несовершенно. Поэтому человечество и потерпело неудачу. Они не знают пути мира, написано в послании к римлянам. Доказательство тому мы найдем в каждой утренней газете. Почему так получается? Потому что война и насилие в самом сердце человеческом. Печально смотреть по телевизору репортажи о мирных или антивоенных демонстрациях, которые заканчиваются потасовкой. Человек лихорадочно пытается усовершенствовать дьявольские инструменты ужасного уничтожения. Но это никак не может быть предназначением человека. Бог приготовил человеку другое. И если вы хотите увидеть, что это такое, взгляните на Иисуса. Вот человек, который был приятен Богу. В его человечности была слава. Красота Иисуса была истинным благоуханием. Пришествие Его было прославлением, жизнь Его на земле была благословением, и Его уход был вознесением в славу. Его красота наполнила мир новой надеждой и показала идеал человека. Читая правила хлебного приношения, обратите внимание на два важных аспекта. Есть ингредиенты, из которых состоит приношение, и есть ингредиенты, которые в приношение не входят. Рассмотрим план второй главы книги Левит о хлебном приношении или же о красоте Христа. Стихи с 1 по 3 рассказывают о смешанном, но неиспеченном приношении. Стихи с 4 по 13 рассказывают о смешанном и испеченном приношении. Стихи с 14 по 16 рассказывают о первых плодах из колосьев с елеем и ливаном. А закон о хлебном приношении приводится в 6 главе книги Левит в стихах с 14 по 23. Давайте теперь читать вторую главу. В ее начале мы прочтем о смешанном, но не испеченном хлебном приношении. Начнем с 1 стиха. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана». Как видим, приношение состояло из пшеничной муки, что для тех времен было несколько необычно. Тогда не было больших мельниц, они стали появляться гораздо позже. А зерно мололи руками в больших каменных чашах с помощью каменных пестиков. Мука, которая получалась в результате, была грубая и крупная, особенно если работник спешил или был неаккуратен. Если же хотели получить мелкую и качественную муку, то на ее изготовление уходило много времени. Хлебное приношение должно было состоять из очень мелкой муки, и это значило, что на ее изготовление тратили много времени. Здесь перед нами предстает личность Господа Иисуса. Используя сегодняшнее выражение, мы могли бы сказать, что у Него была цельная личность. Он был обыкновенным, нормальным человеком. Вообще-то я считаю, что Он был единственным нормальным человеком, который когда-либо жил на земле. Грех поработил и испортил весь род человеческий. Грех сделал нас однобокими, так что одна часть нашей личности получила чрезмерное развитие за счет другой, которая осталась недоразвитой. Только посмотрите, насколько у всех персонажей Библии неровные, неуравновешенные характеры. Самсон мог совершить невиданные физические подвиги, но в то же время он был слаб волей и разумом. Павел был великим учителем, но он был слаб физически. Симон Петр легко поддавался эмоциям. Один раз он даже заявил, что умрет за Иисуса, но вскоре отрекся от него, что явно свидетельствует об отсутствии силы воли. Царь Саул был своевольный и упрямый. Он был просто не в состоянии преклонить колено перед Богом, что привело сначала к его падению, а потом и к смерти. Все они были

Получить, люди, слушавшие его, были поражены. Они спрашивали, как он знает Писание, не учившись? Об этом мы читаем в 15 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. И в то же время знания никогда не были единственным критерием его поведения. Он пришел, чтобы выполнить волю Отца. И эта воля была единственным мотивом его поступков и суждений. Иисус мог рыдать в могилы Лазаря и скорбеть о безразличии Иерусалима, но в то же время он воскресил Лазаря из мертвых, а Иерусалиму вынес суровый приговор, который, кстати, исполнился буквально. Он никогда не поддавался своим эмоциям, он не был ни упрям, не своеволен, и тем не менее ничто не могло помешать ему прийти в Иерусалим, чтобы умереть. Он мог в любой момент сказать Богу «не то, что я хочу, но то, что ты хочешь». В 38 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы читаем его слова «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Его собственная воля не являлась для него руководством к действию. Он был развит гармонично. Мы же все однобоки в своем развитии. Обратимся далее к нашему тексту, где сказано «И вольет на нее елея». Елей – это символ Святого Духа. Обратите внимание, что здесь в первом стихе говорится «вольет на нее». А в 4 и 5 стихах приношение уже смешивается с елеем. В 6 стихе вновь «вольет на нее елей», а в 7 стихе «с елеем». Жертва пропитывалась елеем. Елей был очень важной частью жертвоприношения и применялся самыми разными способами. Важность Святого Духа в земной жизни Иисуса Христа очень заметна. Христос был рожден от Духа, Он был смешан с елеем, Он был крещен Духом, Дух был елеем, вылитым на Него. Он был ведом Духом, это елей, влитый в Него. Он учил, творил чудеса и принес себя в жертву силой Духа Святого. Он был с елеем. Если уж Господу Иисусу в Его совершенной человечности нужен был Дух Святой, то и вам, и мне Дух Святой нужен еще больше. Мы сами ничего не можем сделать. Ливан изготавливался по формуле, которая хранилась в тайне. Это, очевидно, был род фимиама, хотя и отличался от него. Его получали из определенной части растений или деревьев, например, из коры или листьев. И он начинал источать свой благовонный запах только когда его крошили, ломали, жгли или когда на него просто давили. Этот факт символизирует жизнь Господа Иисуса – поскольку он источал благоухание своей жизни в огне напряжения, давления и преследований. Это то, что видел в нем Отец, который возлюбил его. В жизни Христа было особое благоухание. И в нашей жизни также должно быть благоухание, поскольку мы теперь принадлежим Ему. Я читаю второй стих. «И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Священники получали часть хлебного приношения. Они могли взять себе определенную часть каждого ингредиента – то, что оставалось, перемешивали и сжигали на жертвеннике. Теперь третий стих. «А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних».
Особое значение придается тому факту, что приношения сжигали

0: на жертвеннике, хотя крови не проливали. Огромное значение также придается огню, о чем мы читаем во 2, 9 и 16 стихах, а также в 6 главе, в 15, 17 и 18 стихах. Прочтем теперь об испеченном приношении. Вот стихи с 4 по 10. «Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя – приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное. Если жертва твоя – приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем и принести приношение, которое из сего составлено, Господу. Представь оное священнику, и он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва – благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних». Вот подробнейшая инструкция для совершения хлебного приношения, и похожа она на рецепт выпекания хлеба. Снова и снова мы читаем о пшеничной муке и елее, а также об огне. Со всей серьезностью заявляю, что огонь здесь ни в коем случае не символизирует ад. Он здесь Божья очищающая энергия и сила, которая вызывает благоухание в жизни Иисуса. А 9 стих особо отмечает, что это приношение есть благоухание, приятное Господу. Окончательное и полное значение этого приношения – то, что Бог видит во Христе. Чем большее давление оказывали на Христа, тем более благоуханным Он становился. Господь Иисус мог сказать: «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Так мы читаем в 29 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна. То, что оставалось от хлебного приношения, доставалось Аарону и его сыновьям. Верующие имеют высокую честь, разделяя благоухание Христа с Богом Отцом. А что вы видите в Нем? Чувствуете ли вы в Нем благоухание? Почувствовали ли вы благоухание и аромат Его жизни? Давайте прочтем стихи с 53 по 58 из 6 главы Евангелия от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жив вовек». Если мы хотим благоухания в нашей жизни, мы должны вкусить Христа. Это означает, что мы должны поверить в Него. Мы вкушаем Христа верой, и мы привносим Его и Его благоухание в нашу жизнь. В следующей передаче мы продолжим изучение 2 главы книги Левит.
1: прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

книге пророка Исаии мы читаем: «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Встаньте, дети Божьи, посмотрите, вот труба Господня уж гремит, головы на небо поднимите, с вами Бог Всевышний говорит. Нива золотая пожелтела, серп Господен скоро все пожнет. Время, словно птица, пролетело, грозный суд на землю уж грядет. Только во Христе спасение от этого суда, только во Христе благодать и милость сегодня. Примите ее, дорогие друзья. В эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Растения, порождающие камень. Вы порезались краем травинки или пальмового листа? Как это вас угораздило? Дело в том, что у растений есть особый секрет. Они собирают и хранят в своих клетках кварц, то же вещество, из которого делают стекло. Некоторые растения, например, кукуруза, накапливают большое количество кварца в листьях, и края этих листьев становятся очень плотными и острыми, так что порезаться о них очень просто. По сути, для растения это своеобразная защита. Насекомые, любители полакомиться зеленью, незамедлительно испытывают воздействие кварца на свои челюсти, которые сильно страдают от такой жесткой пищи. Кроме того, кварц концентрируется в растениях между клеток, в межклеточном пространстве, создавая таким образом своеобразный каменный остров. Эти частички кварца, сформированные растениями, называются фитолиты, что буквально в переводе означает «растительные камни». По химическому составу это бесцветные прозрачные опалы. Размеры их разнятся от 0,001 мм до миллиметра. Каждое растение образует фитолиты уникальной формы. А некоторые растения порождают до 12 видов фитолитов. После смерти и распада растения, его фитолиты, сохраняя свою неповторимую форму, остаются в земле. А это значит, что вооружившись микроскопом и знаниями о том, какие формы фитолитов производит то или иное растение, можно определить, какие виды растений росли на этой почве в прошлом. Именно так ученые узнали, что индейцы выращивали кукурузу в Южной Америке за 2500 лет до Рождества Христова. Божьи творения полны неожиданных открытий, и каждое из них прославляет Творца.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Вы слушаете уникальное радио. Радио, которое доверяет самому Господу и дает Ему право голоса в эфире. Христианин, не унывай. Тебя зрит Божье око. Ты на Него лишь уповай и жди Господня срока. Не унывай, всегда молись, хоть штормы часто в море. Не уставай, в Христе крепись, Он сам поддержит в горе. Не унывай в любви святой, верь твердо в упование. Он доведет тебя домой, Он верен в обещании.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Несравненное счастье прощения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Церковь – это то место, где Бог готов благословлять нас, где Он хочет наполнить нас собою, и не только собою, но вместе с Ним самим. Он дает свой мир, Он дает свою радость, Он дает благословение, которому так рвется душа человеческая. Так вот, в этом тексте, посмотрите, Давид начинает с удивительной фразы. Он восклицает «блажен». Вообще, эта фраза по-особенному представлена в еврейском языке. Если бы мы могли видеть это на еврейском, мы увидели бы, что здесь Давид говорит с каким-то особым акцентом. Он говорит, насколько блажен, насколько чрезвычайно благословен и счастлив. Вы знаете, Давид знал счастье, самое разное счастье. Он вырос в стабильной, хорошей семье, у него были хорошие родители. Очень любящие его родители. Он прожил жизнь, когда он в своем детстве, в своем отрочестве радовался тому, что он делал. Это было очень приятное для него занятие. Помните, с какой он ностальгией, с каким удовлетворением он вспоминает, когда он пришел, предстал перед царя Саула, и когда он говорит о том, что когда я пас овец вот там у отца моего, это было время, которым он наслаждался. У Давида было счастье, когда их дом посетил пророк. Самый первый пророк в Израиле. Самый важный, самый сильный пророк, который давно таких пророков не было. Самуил приходит именно к ним в дом. И не просто он приходит к ним в дом, а он ищет именно его, Давида, для того, чтобы благословить его. Давид переживал счастье победы над Голиафом. Вы представьте себе, 17-летний юноша стоит впереди армии, огромной армии филистимлян. Здесь напротив них стоят войска израильские в панике, в страхе, не способные что-либо сделать. И этот юноша с помощью Бога побеждает Голиафа. У Давида было счастье, благословение, когда Бог его неоднократно спасал от врагов. Спасал от преследования Саула, спасал от преследований других народов, к которым он попадал так или иначе. У Давида было счастье, когда его царство наконец было утверждено. Когда он почувствовал, что да, я действительно царь. И не просто он стал царем, а он стал царем, который захватил самую большую территорию, которая только была возможна, которая только существовала в Израиле когда-либо. У Давида было это счастье. Но несмотря на все это, Давид говорит о том счастье, которое превосходит все это. Он говорит о той ситуации, которая действительно помогла ему открыть настоящее понятие, что такое счастье. Знаете, он начинает этот псалом с того, что он провозглашает вот это блаженство прощения. Сразу же после этого он рассказывает, обращается к своему личному примеру. Он показывает на личном примере, каким образом он получил это прощение. Немножко позже он говорит о необходимости прощения. Дальше он следует и показывает, какой путь существует к прощению. И заканчивает радостью прощения. Этот псалом – один из 7 псалмов раскаяния. Есть так называемая такая группа псалмов раскаяния. Всего 7 таких псалмов, в которых каются люди. 2 из этих псалмов – псалом 50 и вот этот 31 псалом – они посвящены одному событию. Тому событию, когда Давид согрешил и когда Давид каялся. 50-й псалом отражает действительно само покаяние. Псалом 31, он написан немножечко позже. После того, когда Давид пережил покаяние, после того, когда он покаялся, он смотрит назад и он говорит, какой я счастливый, какая большая радость, в какой свободе я сейчас живу. Блажен, кому отпущены беззакония. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы сейчас вместе с вами обратились к этой теме. Я в двух словах напомню, ту ситуацию, в которой находился Давид. Давид, будучи уже царем, царем утвержденным, царем, который имел достаточно много в своем послужном списке, царем, который имел все необходимое, этот человек согрешил. Согрешил, и для того, чтобы скрыть свой грех, он сделал еще несколько грехов. И потом, вторая книга Царств, 12 глава, описывается, когда пророк Нафан приходит к Давиду, и он аллегорическим образом в притче раскрывает всю ту остроту положения, в котором находился царь. Он говорит ему о том, что такое грех. Вы помните, Нафан начал такую историю. Он говорит о том, что у одного человека было много-много овец, а у другого человека была одна овечка. И вот к этому человеку богатому пришел гость, и ему надо было накормить этого гостя, и он послал и отнял овечку у того, у кого была только одна овца, для того, чтобы накормить своего гостя. И Давид сразу же прореагировал, он сказал: «Достоин смерти этот человек». Нафан обращается к нему и говорит: «Ты этот человек». Вы знаете, этот псалом отражает результат открытия. Когда Давид внезапно увидел себя грешником, и когда он понял, что самое большое счастье, которое может быть, это прощение его греха. Когда он говорит о грехе, он применяет здесь четыре разных характеристики греха. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти характеристики. Посмотрите, он начинает и говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония». По-настоящему блажен. Действительно благословен. Действительно, это тот человек, который наполнен самой большой радостью. Вот это слово «беззаконие» – это слово, которое в еврейском языке применяли для того, чтобы показать преступление или бунт. То есть речь идет о следующем. Давид говорит о том, что каждый грех, маленький он или большой, каждый грех, который делает человек, который находится в человеке, каждый грех представляет собой не меньше, чем восстание против Творца. Не меньше, чем дух бунтарства против Создателя. И поэтому он обращается к людям, которые его слушают, и он говорит: «Блажен человек, которому беззаконие отпущены». Слово «отпущены» – интересное слово. Еще одно слово «наса» – это слово, которое говорит о том, что что-то сняли и далеко-далеко унесли. Речь идет о том, что Давид признает: «Я преступник». Он признал в какой-то точке, что да, действительно, его грех, который он так долго оправдывал, представляет собой не меньше, чем преступление против Творца, чем преступление против суверенного владыки, против Господа, против Яхве. Так евреи называли Бога Израиля. Вот почему он провозглашает это, и с таким глубоким чувством, с такой сердечностью он говорит: «Блажен, кому отпущены преступления». Дорогие друзья, я знаю, что вы ищете счастье. Я знаю, что каждый нормальный человек хочет счастья. Я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня мог услышать это счастье для себя. Мог увидеть ваш ключик к счастью в этом Писании Давидовом. Послушайте, пожалуйста, внимательно его. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на ваши грехи. Посмотрите на ваше состояние. Позвольте Духу Святому показать вам, что каждый грех, который есть у вас, самый маленький, самый, может быть, даже незначительный, есть не что иное, как преступление против Творца. Это преступление должно быть прощено. Другого варианта, каким-то образом рассчитаться с этим преступлением, не существует просто. Вот почему Давид после всего того, что прошло, он говорит: «Блажен человек, которому отпущены беззакония». Вы знаете, он сам подписал себе смертный приговор. Когда Нафан сказал ему: «Ты тот человек», Давид понял, что он действительно достоин смерти. Вы знаете, что за каждый грех... Абсолютно за каждый грех, дорогие друзья, человек достоин смерти. И это не просто слова. Вот почему мы сегодня вспоминаем кровь пролитую и тело ломимое. Почему? Потому что за каждый мой грех, за каждый ваш грех, дорогие друзья, на Голгофском кресте была уплачена цена. На Голгофском кресте Сын Божий отдал свою жизнь для того, чтобы наши преступления простить. Вот почему Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония». Вторая строчка, он говорит: «И чьи грехи покрыты». Это еще одно очень интересное слово. Слово, которое он применяет здесь, «грехи», означает «не дотянуть до стандарта» или «не попасть в цель». Еще это слово применяли тогда, когда хотели показать о стыде. Когда человек появлялся на публике в ненадлежащем положении, ему было стыдно. Когда человек или спросони, одеваясь на работу, одел не то, и потом, когда зашел уже на рабочее место, понял, что у него рубашка наизнанку одета, или у него один туфель один, другой, или еще что-нибудь, то есть человеку стыдно. Пользовались этим словом. То есть Давид говорит: каждый грех вводит нас в стыд. Правда, очень многие люди сегодня имеют бесстыжие глаза. То есть тогда, когда они должны бы стыдиться, к сожалению, люди привыкают, люди теряют остроту чувствительности к тому, что из себя представляет грех. Давид говорит однозначно: каждый грех ставит человека в положение, в котором он находится в стыде. Вы знаете, почему мы часто не чувствуем себя в стыде? Потому что мы думаем, что люди, которые вокруг нас, не видят того, что внутри нас. Представьте себе, на минутку, представьте себе, чтобы все окружающие вас люди видели все ваши мысли. Стыдно было бы вам? Чтобы все окружающие люди знали все ваши грехи. Стыдно. Вот почему Давид говорит: блажен человек, чьи грехи покрыты. Вы помните, когда Адам с Евой согрешили? Первое чувство, которое у них возникло, это чувство стыда. Почему? Потому что они не дотягивают до божественных стандартов. Они не соответствуют этой ситуации, в которой они находились, ситуации рая. Они не подходили туда абсолютно. Вот почему они срочно бегут и начинают из фиговых листов сшивать себе опоясание. И вы помните, Бог заколает жертву и делает им кожаные одежды и покрывает их. Это то, что произошло на Голгофском кресте. И чьи грехи покрыты в этом блаженство, в этом благословении, друзья. Нет выше счастья. Признайте, что вы в стыде. Перестаньте оправдываться. Перестаньте заниматься вот этой швейной деятельностью, сшивать эти фиговые листы, пытаясь прикрыть себя. Перестаньте убеждать себя в том, что никто не видит. Вспомните о том, что Бог видит в действительности. И в действительности каждый грех приводит нас в стыд. Каждая мысль, каждое слово. Вот почему Давид восклицает и говорит: блажен, блажен человек, чьи грехи покрыты. Знаете, что на небесах не будет ничего несовершенного, ничего нечистого, ничего того, что не дотягивает до абсолютного стандарта Божьего неба. Ничего не будет. Вот почему на Голгофском кресте была пролита кровь для того, чтобы дать нам с вами новые одежды, для того, чтобы действительно покрыть нашу нечистоту, для того, чтобы сделать совершенными нас несовершенных, для того, чтобы привести нас в этот уровень божественных стандартов. Вы знаете, только Бог может покрыть наше несовершенство. Только Бог. Никаким образом. Бросьте эту идею, оставьте ее далеко, перестаньте надеяться на то, чтобы оправдаться, на то, чтобы показаться лучше другого. Согласитесь с этим, смиритесь с этим. Для Давида это была самая большая проблема. Но как только он увидел, как только он согласился с тем и сказал: «Да, Господи, да, я действительно в стыде, Да, я действительно не такой великий царь. Я действительно не какой-то великий деятель. Да, я действительно всего лишь навсего жалкий, аморальный человек, который нуждается в твоей покрывающей святости, который нуждается в твоем прощении. Следующее, второй стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Он уже применил два термина. Он уже говорит о том, что грех – это преступление, во-первых. Во-вторых, грех – это стыд. В-третьих, он говорит, грех – это испорченность. Вот это слово, которое переведено здесь как грех, это еще одно слово «авон», другое слово в еврейском языке, слово, которое говорит о внутренней испорченности, о том, что что-то искривлено, что-то в самой природе, что-то не таким образом выстроено, что он сам по себе не обладает достаточными качествами для того, чтобы каким-то образом предстать пред Богом. Вот почему он обращается и говорит, «блажен человек, которому Господь не вменит греха». Вот это слово «не вменит греха», оно означает, по сути дела, что Господь перестанет, Он не будет смотреть на него сквозь призму его испорченности. Вот что значит «не вменит греха». Мы все испорченные люди. Мы все испорчены нашей греховной натурой. Да, мы, конечно, друг перед другом красуемся. Да, мы, конечно, пытаемся показать, что я, ну, во всяком случае, не хуже других. Это наша греховная натура действует. Но на самом деле, каждый из нас, дорогие друзья, абсолютно каждый человек действительно подвержен этой проблеме, этой внутренней коррозии, этой внутренней нечистоте, этому внутреннему неустройству, несовершенству. Вот почему Давид говорит, слава Богу, что Бог не будет смотреть на меня через вот эту призму. Давид не обвиняет Версавию. Давид перестает искать виноватых. Все, что он делает, он говорит, да, действительно, это мой грех. Да, действительно, это моя проблема. Хотите вы блаженства в вашей жизни? Научитесь признавать грех. Научитесь искать прощение. Ваш грех. Не так признавать, Господи, прости, но она меня вывела. Не так признавать, Господи, да, я сказал не то, но это обстоятельства так сложились. Не так. Наверное, поэтому многие христиане сегодня не знают настоящего счастья. Не знают настоящего блаженства. Потому что они никогда глубоко не осознавали себя грешниками. У них никогда не возникало вот это.

разные эти кубички в разных сторонах находятся. Но Бог складывает этот кубик. Он складывает в нашей жизни. Складывает для того, чтобы все соответствовало своему цвету. Все соответствовало своему месту. Вот почему Иисус Христос говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Следующая строчка, последняя строчка во втором стихе. Давид продолжает и говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Это последняя характеристика греха. Дело в том, что каждый грех, любой ваш грех, в какой бы ситуации вы ни находились, каждый грех обязательно вызывает лукавство. Он сопровождается лукавством. Лукавство – это неминуемая составляющая греха. Вы знаете, Давид попал в такую очень неприятную ситуацию. Почему? Потому что он не только согрешил, но он еще сделал много грехов, желая оправдать себя. Так вот, прощение возможно только тогда, когда человек перестает лукавить. Прощение и спасение возможно только тогда, когда человек перестает оправдываться, когда он перестает искать виноватых, когда он действительно предстает пред Богом и говорит: «Да, Господи, я сегодня нуждаюсь в прощении. Да, я сегодня согрешил. Да, я в действительности являюсь тем, кто нуждается в прощении». Лукавство – это тяжелое бремя. Это очень тяжелая жизнь. Нет тяжелее жизни, чем жизнь человека лукавого. Ему кажется, что он улучшает свою жизнь или облегчает, но на самом деле он загоняет себя все ниже и ниже. Я так представляю себе, возможно, что у Давида были какие-то оправдания. Тогда, когда все цари пошли на войну, он, возможно, думал: «Ну, я-то столько сделал для этой нации. Я уже столько войн воевал. Я уже столько постоял за этот народ. Я имею право побыть дома и отдохнуть». Потом, когда он увидел эту женщину, он думает: «Ну, я же царь, я же властелин, и мне все здесь принадлежит в этом государстве. Я по праву имею право сделать это». Потом, возможно, он оправдывает себя и говорит о том, что если так уж получается, что эта женщина стала беременна, значит, наверное, каким-то образом, чтобы лицо-то царя сохранить, чтобы царству, на царство не было поношения. Вот, давай-ка я попробую вот этот свой грех перевернуть на Урию, на мужа Версавии. И он вызывает Урию с войны, и он организует так, чтобы Урия пришел домой и побыл дома, и чтобы на него потом списать этого ребенка. И после того, когда это не получилось, после этого Давид находит еще одно оправдание. Он думает: в каждой войне 3%, 4%, 5% людей погибают. В каждой войне. Но пусть в этот раз погибнет тот человек, который мне нужен. Все равно ж погибнут. Вы знаете, каждый грех приносит с собой тысячу разных оправданий, тысячу разных элементов, которыми сатана снабжает человека для того, чтобы нарисовать ему картину: ничего не произошло, все нормально. Но беда заключается в том, что где-то внутри, глубоко внутри, человек понимает, что он грешен. Вот почему Давид наконец освободился от этой проблемы лукавить. Он говорит: блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Я счастлив, что я могу жить свободно, он говорит. Я счастлив, что мне не нужно прятаться. Я счастлив, что мне не нужно оправдываться. Я счастлив, что мне не нужно больше каким-то образом свой грех на кого-то переносить. Я его признал и увидел. Знаете, он продолжает дальше и приводит свой пример. Он говорит о примере прощения, он говорит о своей жизни. Посмотрите, третий стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он говорит о тяжести пленения грехом. Это всегда так. Каждый раз, когда человек попадает в грех, каждый раз, когда вы пытаетесь этот грех как-то скрыть, каждый раз, когда вы пытаетесь выглядеть лучше, этот грех приводит вас к стенанию. Ваша душа внутри мучится, вы не находите мира, не находите покоя. Вы действительно переживаете тяжелейшие времена в

0: нашей жизни, которую переживал Давид. Посмотрите, ни в какой ситуации Давид никогда не писал так сильно о своих переживаниях, как здесь. Послушайте, он говорит: «Обветшали мои кости», то есть сам его организм, самый сильный, прочный элемент этого организма, он подвергнут физическому воздействию. Почему? Потому что он устал от этой войны. Потому что он устал оправдывать себя. Потому что он устал прятать свой грех. Не прячете ли вы сегодня грех ваш? Если это так, у вас сегодня есть возможность освободиться от этого. У вас сегодня есть возможность получить счастье, свободу, прощение и блаженство. Получить вот эту способность жить действительно наполненным божественной благодатью, которую он принес вам, дорогие друзья. Вот почему Давид пишет и говорит о том, что эти физические последствия, он говорит, обветшали кости мои. Я надеюсь, что большинство присутствующих здесь еще не забыли русский язык и читали, наверное, «Преступление и наказание». В этой замечательной книге Достоевского есть история. Главное действующее лицо – это Раскольников. Этот человек совершил преступление. Он убил старуху, у которой он занял деньги. Старуха-процентчица, так ее называют там. И потом он все время возвращается к этой точке. Он никак не может сбросить с себя это бремя. И вся эта книга, весь этот роман Достоевского посвящен этой теме. Преступление, которое неминуемо влечет за собой наказание. Так с каждым преступлением. Так с каждой самой, может быть, безобидной на ваш взгляд мыслью, так с каждым самым безобидным и незначительным на ваш взгляд греховным действием или словом. Друзья дорогие, Господь сегодня обращается к нам. И Он говорит о том, что для того, чтобы была свобода, для того, чтобы мы не испытывали вот этого давления греха и могли жить свободно, признайте, пожалуйста.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что иудеи проявляли послушание Богу, поэтому злостные самаряне не смогли помешать народу достроить храм. Закончив строительство, израильтяне были очень рады и от всего сердца благодарили Бога. Царский виночерпий, Библия, книга Неемии, 1 и 2 главы. Неемия был одним из тех многих иудеев, которые остались жить в Вавилоне. Он занимал важную должность при дворе вавилонского царя Артаксеркса. Был царским виночерпием. Всякий раз, прежде чем подать вино царю, он должен был пробовать его, чтобы убедиться, что оно не отравлено. Виночерпием мог быть только человек, которому царь полностью доверял. И вот однажды в Вавилон приехал один иудей из числа тех, кто возвратился в Иерусалим. Этот человек зашел к Неемии. Он поведал ему печальные вести. «Дела наши плохи», — сказал он. «Стена Иерусалима еще не отстроена, и у нас нет даже городских ворот, а люди, живущие окрест, всячески досаждают нам». Гость ушел, а Неемия погрузился в печальные раздумья и потом уединился для молитвы. «Господи», — молился он, «мы ослушались Тебя и недостойны Твоей милости, но прошу Тебя, помоги нам, ибо мы хотим вновь обратиться к Тебе. Прошу Тебя, смягчи сердце царя, чтобы он выслушал меня, когда я буду просить его о помощи». 4 месяца Неемия молился и ждал. Наконец, в один прекрасный день ему выпал случай изложить свою просьбу царю. Он подавал вино Артаксерксу в его зимнем дворце в Сузах. Царь пристально посмотрел на своего виночерпия. «Что случилось?» — спросил он. «Я знаю, что ты не болен, но лицо твое печально». Сердце замерло у Неемии в груди. Ни один слуга не должен был проявлять свои чувства в присутствии царя. Но он решился заговорить, даже рискуя навлечь на себя царский гнев. Прежде чем ответить Артаксерксу, Неемия про себя обратился к Господу с короткой молитвой о помощи. Затем он сказал: «Я печален, потому что народу моему приходится сейчас тяжело. Позволь мне возвратиться в мою землю и помочь отстроить город Иерусалим». Царь взглянул на царицу, сидевшую рядом с ним. Она ласково улыбалась Неемии. «Сколько времени тебе нужно для этого, и когда ты вернешься?» — спросил Артаксеркс. Неемия сразу назвал ему срок, ведь он уже давно все обдумал. Когда царь отпустил Неемию в Иерусалим, тот попросил его позволения брать для строительных работ царский лес. И еще он попросил у царя письмо с приказом всюду пропускать его, чтобы враги и недоброжелатели не смогли его задержать. Затем, в сопровождении охраны из царских телохранителей, Неемия отправился в Иерусалим. Вот вопрос для нас с тобой. Умеем ли мы заботиться о ближних, как это делал Неемия? Он не возгордился от того, что служил при царе. Он даже не побоялся просить у самого Артаксеркса об услуге, потому что очень хотел помочь своему народу. Когда Господь видит наши правильные желания, Он благословляет и слова наши, и дела. Пока, друг. До свидания. Не забудь о нашей следующей встрече.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 99. Но как прошло много времени, и плавание уже было опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Книга Деяний, 27 глава, 9-10 стихи. Корабль, на котором плыл апостол Павел, направлялся в Рим. В те далекие времена этот путь занимал продолжительное время. Но если бы сотник и его воины послушали апостола Павла и не спешили скорее попасть в Рим, то их путешествие было бы гораздо короче и приятнее. Сотник же больше доверял команде корабля, чем словам апостола. Как оказалось, он зря не обратил внимания на предостережение об опасности предполагаемого плавания. На море поднялся сильный шторм, и корабль, потерявший управление, носило в Средиземном море 14 суток. Только Божья защита и милость позволили всем людям спастись от гибели. Прогулка по реке. На прогулку по Колокше, небольшой речке, протекающей через наш городок, мы отправились не на лодке и не на плоту. О какой лодке может идти речь в марте, когда повсюду еще высятся сугробы снега, а лед на речке достигает 60-сантиметровой толщины? Нет, мы пошли гулять пешком прямо по заснеженному льду. По пути мы проверяли все растущие у воды вербы, внимательно осматривая их стволы. На некоторых из них еще с осени выросли зимние опята. Сейчас в марте

0: Женщины из ближайших домов полоскали простиранное белье. А еще мы фотографировались. Было интересно идти прямо посередине реки, зная, что под толстым слоем льда течет быстрый поток воды. Но мы были уверены в своей безопасности. Лед был плотным и надежным. Мы прошли в одну сторону, а потом повернули и пошли к плотине. Может быть, мы и дошли бы до самой плотины, если бы не случилось неприятности. В одном месте, когда я подошел к берегу чуть ближе, лед под моей ногой проломился, и я провалился в воду. Хорошо, что не весь, а только одной ногой до самого верха. Мне помогли и оттащили от опасного места. Вокруг по-прежнему был толстый и надежный лед. Но мы уже знали, что такая прогулка по льду в марте может быть опасной. Почему лед в этом месте оказался таким непрочным, никто из нас так и не узнал. Может быть, там били из-под земли ключи воды, а может быть, весенняя вода подмыла лед, сделав его тонким. Но наша прогулка по реке закончилась, и мы вернулись домой. В 90-м псалме есть такие слова: «Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Когда мы доверяем Богу охрану нашей жизни во всех путях, мы можем быть уверены в том, что нам не грозит никакая опасность. Но мы не должны искушать нашего Господа, надеясь на Его защиту, намеренно выбирая опасные для жизни пути. Бог, конечно же, повелевает своим ангелам охранять нас во всех путях и во всяком благом деле. Но Он и предупреждает, чего не следует делать и куда не надо ходить, чтобы не случилось беды. Самое лучшее для человека – это послушаться Божьих слов. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, дабы вы были живы. Книга Второзакония, 5 глава, 33 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Ой-ой-ой, белочка! Ну, беги скорее! Ну, давай-давай, лапками перебирай поэнергичнее! Ну, пора уже наше путешествие в заповедник начинать, белочка!
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Сегодня у нас в гостях важная птица, черная такая, умная. Ой, ребята, послушайте ее рассказ. Уверен, вам несложно будет ее узнать.
2: Кар, мне очень приятно в вашем заповеднике. С чего же начать? Я отношусь к отряду птиц кар, обитаемые в Европе, Азии, Северной и Центральной Америке и в Северной Африке. Кар. Мы ведем оседлый образ жизни кар. Молодые кочуют. Из поколения в поколение у нас одно и то же место гнездования. Наши гнезда кар мы строим в лесной зоне, на старых толстых деревьях, на севере и в горной местности, даже на скалах и береговых обрывах, кар, и в городах, на колокольнях и высоких строениях, кар. В моем семействе я самая крупная птица. Мой вес достигает 1,5 килограмма, а длина 65 сантиметров. Кар, размах крыльев даже до 1,5 метров. У нас крепкое телосложение, как у птиц хищников, и длинный хвост. Кар, клюв широкий и толстый, а перенье наше имеет черную окраску с синим или зеленым металлическим отливом. Кар.
0: Ой, вот бы мне такие перышки.
2: Кар, мы всеядны. Один раз в год весной самочка откладывает 5-6 яиц. Они вдвое меньше куриного, весят около 30 грамм. Из них выводятся наши малыши, кар. Вы не найдете в лесу скорлупу наших яиц, так как сама самочка съедает ее после того, как птенец вывился. Семья у нас крепкая, кар. Самец и самка живут всю жизнь вместе. А живем мы долго, до 75 лет. Это рекордная для птиц продолжительность жизни, кар. Птенцы довольно долго держатся родителей, которые их подкармливают, кар, до самой осени, а то и до зимы. Наши пары даже зимой не разлучаются и живут вместе. Для общения с друг другом мы используем крик. Если ты услышишь в воздухе
0: «крок, крок»,
2: то можешь быть уверен, что это я. Но обычно мы избегаем населенных мест, кар, и человека никогда не подпускаем близко к себе. Мы осторожные и недоверчивые птицы, несмотря на то, что врагов у нас очень мало. Для нас опасен только филин. Мы рады, что наш творец, кар, создал нас такими.
0: Филин! Ой, я знаю, у него острые когти!
2: Нас, как и попугаев, считают самыми умными птицами, кар. Мы тоже можем хорошо имитировать человеческую речь. Люди держат нас, так как мы прекрасно поддаемся приручению. Особенно, если приручить нас с раннего возраста. Мы можем свободно летать и возвращаться по зову хозяина, кар. Мы можем привязаться к человеку и будем защищать его от посторонних. Я частый персонаж сказок, легенд и рассказов. Я думаю, вы можете это подтвердить. Ну что, Кар, вы угадали? Нет, я не ворона, я ворон.
0: Точно, ворон. А я и не знал, что ворон – это не муж вороны. Интересно, а как это вы научились говорить человеческим голосом?
2: Кабанчик, у нас следующий гость. Зверек редкостный, в теплой и красивой шубке. И пловец отменный. Ребята, как его зовут?
3: Я отношусь к семейству очень редкостных зверей. Живем мы только на территории Восточной Европы, в поймах малых рек, всего бассейна Дона, среднего отрезка Волги, в нижней половине реки Урал и в некоторых притоках Днепра. Есть у нас родственники на Пиренеях.
2: Ой, Пиренеи, это горы, что ли, какие-то?
3: Но те родственники не такие крупные, как мы. Мы весим примерно 500 грамм. И длина тела у нас 18-20 сантиметров. Хотя я дышу воздухом, как и всякий зверек. Но могу подолгу находиться под водой. Люблю плавать и нырять. Поэтому я выбираю места для жительства в небольших водоемах и в речках с медленным течением. А зимой я не мерзну. Об этом позаботился мой творец. Шубка моя не только красивая, буровато-коричневая сверху, серебристая снизу, но очень теплая. Мех одинаково густой по всему телу. Шерстинки не сужаются к низу, а расширяются, как бы заклинивая друг друга. Поэтому, когда я ныряю, между внешней поверхностью шерсти и кожей остается воздушная прослойка, а воздух – хороший теплоизолятор. Плавать мне легко, потому что мое тело имеет обтекаемую форму. Ушки у меня маленькие, нос вытянутый, как хоботок, а ноздри на самом кончике. Когда я плыву, нос торчит над водой. Это дает мне возможность дышать, не высовываясь из воды. Хвост мой немножко сплющенный по бокам и напоминает весло. Он служит мне рулем, когда я плыву.
2: Ой, как бы я хотела так плавать!
3: А на суше я неуклюжа, в воде-то быстрая. За минуту проплываю 30 метров. Под водой могу находиться до 10 минут. Вот там я и добываю себе пищу. Водяных жуков, водорослей, слизняков, рыбку. Охочусь только на своем охотничьем участке, расположенном между моим домом и кладовой, расстояние между которыми обычно приблизительно 20-30 метров. Жилище и кладовая устроены на берегу, под землей. А входы находятся под водой. Это позволяет мне попасть в нору прямо из воды.
2: Надо же, какая запасливая! Вот с кого пример брать надо.
3: Вам, наверное, интересно будет знать, что мой домик трехэтажный. На каждом этаже по одной комнате. Но это для того, чтобы его не затопило. Летом мы живем в домике всем семейством, а на зиму в нем поселяется несколько семей, родственники и соседи.
4: Зимой мы больше спим,
3: а когда проголодаемся, ныряем в воду за добычей. Из-за постоянных маршрутов туда и сюда образуется траншея шириной до полуметра. Она выручает нас весной, когда вода затапливает дом, а лед мешает нам выбраться на поверхность. Когда я сную в поисках еды между домом и кладовкой, то вдыхаемый мною воздух в виде пузырьков поднимается вверх, собирается под нижней кромкой льда и постепенно вмерзает в него в виде пустот. В весеннее половодье такой лед трескается в первую очередь, и через трещины мы уходим от затопления и спасаемся. Кроме того, вода под таким пористым льдом насыщена кислородом, что привлекает мелких рыбешек, пиявок и моллюсков и облегчает мне охоту. Детки мои очень ловкие. Любят играть с палками, щепками, которые плавают на поверхности. А еще они заводят дружбу с бобрятами. К сожалению, нас становится все меньше и меньше. Из-за нашего красивого теплого меха нас почти уничтожили. Ребята, вы догадались, кто я? Я выхухоль.
2: Точно, выхухоль. Надо же, название какое певучее. Правда, кабанчик?
0: А? В целом, я не против. Хотя кабанчик, как мне кажется, звучит получше.
2: Дорогие ребята, правда, интересные гости в наш заповедник пожаловали. Но, к сожалению, должна вам сообщить, время нашей передачи подошло к концу.
5: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга», автор Мартынова Ольга.
0: Пока-пока, ребятки!
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, а вот как ты думаешь, у меня мех-то хороший, я, наверное, пловец отличный, а?

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Может быть, вы сегодня переживаете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование или отчаяние, или еще что-то более горькое. Господь Иисус Христос сегодня говорит вам и мне: «Не бойся, только веруй. Не бойся, ободрись, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:8. Доверьтесь Господу Иисусу и скажите Ему: «Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Псалом 3:4. Будьте с нами, мы продолжаем нашу программу.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Я был неправ, я ошибся, но я люблю тебя. Эти слова так сложно произнести, но они так важны. Отцы, не стесняйтесь признавать свои ошибки и слабости, и не стесняйтесь говорить своим детям, что вы их любите.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Голос в пользу отцовства». Воспитание – это одно из самых сложных дел из всех существующих. Но Господь доверил это родителям – отцу и матери. Ни одной матери, как, к сожалению, часто принято считать. Оба родителя должны присутствовать в жизни своего ребенка, помогая ему расти физически и духовно. Если Бог доверяет нам такую миссию, то Он даст нам и сил, чтобы ее выполнить. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. В течение нескольких месяцев мы будем изучать способы работы над своим характером. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание. Итак, слово пастору Петру. Будем внимательно слушать.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим беседу «Как быть настоящим отцом?». Быть отцом непросто, сложно, трудно, и в то же время это благословенно. И Божье Слово учит нас о роли отца, об отношениях, которые должны развиваться отцами. Ну, давайте я напомню. Первая роль отца – это роль добытчика. И в книге Притчи, 19 главе, 14 стихе сказано о том, что дом и хозяйство – это наследие от родителей, от отца. Сказано в 13 главе притчи, 22 стихе, что добрый оставляет наследство и внукам. Но следующая роль отца, которую я хотел бы сказать, что он человек, который устанавливает границы. И об этом сказано в книге притч, 22 главе, 28 стихе. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Конечно, интересный текст, но необходимо знать иврит, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Я хочу сказать, что вы заметили здесь одну вещь. Это прочность границ, установленных отцом. И, возможно, ваш отец тоже устанавливал дома границы. Но если же нет, то мне вас жаль. Именно отец должен быть тем, кто скажет. Наша семья имеет именно эти ценности. Иногда наши дети, глядя на своих соседей или друзей, скажут, они не поступают так, как мы. Они делают все совершенно по-другому. И вместо того, чтобы смущаться, вы должны сказать, тем лучше, значит, мы уникальная семья. И, может быть, дети сразу не поймут вас. Но вам должно быть все равно, что кто-то за стенкой поступает иначе. Вы должны держаться своей линии. Отец – это тот, кто должен устанавливать границы морали, границы чистоты и даже границы, касающиеся финансовой стороны. Эта ответственность, возложенная на нас Господом, и заключается в том, что установление границ лежит не на плечах жен, а на наших, как отцов. Это наш долг, наша ответственность. И, может быть, у меня, как у отца, не все получилось. Но вот задачей установления границ я точно преуспел. И не жалею об этом. Потому что это приносит поразительную безопасность нашим детям, если они знают, на чем мы стоим. И моя семья не совершит многого, потому что они привыкли к границам. Я где-то прочитал такое утверждение, и мне кажется, оно очень проницательным. Мы живем в эпоху, когда наши дети и мы стали жертвами взаимного разочарования. Наши герои оказались не так прекрасны, как мы ожидали. Многие из тех, кого мы считали своими кумирами, оказались жадными, коррумпированными и намного хуже, чем мы представляли их себе. Скандалы в политике, хищение в сфере благотворительности, пренебрежение своими обязанностями среди докторов и пожарных, допинг у спортсменов, супружеская неверность среди верующих. Кому сегодня можно доверять? Цинизм преобладает, и он создает вакуум неверия, недоверия всему стоящему, в том числе включая религиозную веру. Дорогие друзья, не думайте, что ваши дети не смотрят новости и не знают, что происходит вокруг. Если они уже умеют читать или включать телевизор, то они знают, что творится в мире. И у вас не получится скрыть от них реальность жизни. Но при всем этом в мире по-прежнему много героев, достойных того, чтобы ими восхищались. И я бы сказал, что их даже больше, чем тех, которые нас разочаровали. И все герои падают тут или там. И это неизбежно. Поэтому мы должны научить своих детей ценить тех людей, которые стали их героями, и понимать, что все мы не идеальны и можем ошибаться или упасть. Помните, что для наших детей есть самый главный герой, по крайней мере, самый желанный. И это вы, отцы. И поверьте мне, ваши дети очень хотят хотя бы раз в жизни, думая о вас, произнести: «Мой отец – это мой пример для подражания». И если вы признаете, что иногда ошибаетесь и падаете, то они будут вас любить только сильнее. Только произнесите эти трудные слова: «Да, я был неправ, дорогой сын или дочь, я ошибся». Я не знаю никого, кто умел бы прощать лучше, чем дети. Это мы, взрослые, храним обиды, злимся, а дети умеют прощать. И ваш ребенок простит и поймет вас. Третья роль, о которой я хотел бы сказать: отец – это наставник, инструктор. Так мы уже говорили об отце как добытчике, как о том, кто устанавливает границы. А теперь посмотрим на отца как на наставника, инструктора. Прочитаем несколько вдохновляющих текстов. Притчи, 1 глава, 8-9 стихи. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». 9 стих. «Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». 4 глава книги Притч, 1 стиха. «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих». Не кажется ли вам интересным тот факт, что когда блудный сын был уже в самой глубокой яме, жил со свиньями, он вспомнил об отце, не о матери. Вообще во всей истории не говорится ни слова о матери. Конечно, она очень ценна и незаменима, но именно отец, как наставник, именно его пример заставили молодого человека вернуться назад. Он знал, что дома его ждет отец. Он знал, что есть тот, кто смотрит вдаль, надеясь увидеть там сына. И это его отец. И это заставило его встать и пойти. И когда сын увидел силуэт своего отца, они побежали друг к другу с распростертыми объятиями. Сын пришел в дом, где был его наставник. То, что этот молодой человек на самом деле искал в жизни, он мог найти только дома. Но давайте продолжим чтение из книги Притчи. Притчи, 6 глава, 20 стиха. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой». Вспомните первый раз, когда вы начали жить отдельно от своей семьи. Вспомните те первые ночи, проведенные вдали от дома. Может быть, вы были совершенно один или с соседом по комнате, но вы были уже не дома. Это могло быть общежитие вашего учебного заведения, или вы снимали жилье, переехав учиться в другой город. А может быть, это было в армии, но вспомните те самые первые дни в казарме. Вспомните, с какими мыслями вы просыпались по утрам. И я уверен, что это было что-то, чему вы научились дома. Что-то, почему вы больше всего скучали. Какие-то советы своего отца. Слова поддержки, наставления, ободрения. И вам очень хотелось бы, чтобы кто-то похлопал вас по плечу и сказал, что вы справитесь. Скорее всего, в течение первого года своего пребывания вдали от семьи вы особенно часто звонили или писали им. А вспомните наставление своего отца о том, как вы должны выбирать друзей. Он наверняка говорил вам, с кем следует общаться, а от кого лучше держаться подальше. Лично мне об этом говорил именно отец. И помните, кто научил вас тому, что нужно держать свое слово и выполнять обещания? Отец. Кто говорил о том, что нужно лучше учиться? Отец. Вы получаете тройки, и он говорил, что нужно учиться на четверке. Вы получаете четверки, и он говорил, что вы должны приносить домой только отличные оценки. ложась спать, вам кажется, что никогда не сможете угодить своему отцу. Но в глубине души вы всегда понимали, что он любит вас, и на самом деле он прав. Надеюсь, вы были благословенны тем, что ваш отец учил вас жизни, рассказывал, как строить отношения с противоположным полом, учил сохранять чистоту. Вы счастливый человек, если отец объяснял вам, что нельзя читать, чтобы не осквернить себя. Какие журналы нельзя даже открывать? Как выбрать фильмы, которые не навредят вам? И вам очень повезло, если именно отец говорил с вами о ценности девственности. Вы помните свой первый разговор на эту тему? В Библии есть текст на эту тему. Вы знали об этом? Вы замечали раньше? Это книга Притчи, 6 глава, с 23 стиха. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Вспомните, наверняка ваш отец говорил вам о прелюбодеянии, о том, как отличить неприличную женщину на улице. 25 стих. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Подобные отношения не имеют глубины. Они приносят болезнь, и появляется трагедия, бедствие. Придет потеря и разрушение. 26 стих. «Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Один проповедник описывает историю, как он, будучи подростком, подрабатывал в спортивном магазине и украл 6 бейсбольных мячей. И он до сих пор не знает, зачем ему нужно было 6 одинаковых мячей. Он спрятал их за шкафом, но его мама нашла эти мячики. Когда он пришел домой, его отец показал ему эти мячи и сказал, что сейчас они поедут в магазин, и он должен будет во всем признаться директору. Он описывал свои ощущения так. «Я никогда не забуду те наставления, которые тогда дал мне отец. Меня трясло от одной мысли, что я должен буду встать перед своим работодателем и признаться, что я обокрал его. Мой отец не пошел со мной в магазин. Он остался ждать в машине. Я один рассказал обо всем директору, и он меня сразу уволил. Когда я сел в машину, я чувствовал себя упавшим так низко, насколько это только возможно. И я помню, что по дороге домой мой отец пытался привести меня в нормальное состояние духа. Я совершил неправильный поступок и вынес для себя незабываемый урок. Но мой отец не стал попрекать меня. Он дал мне ясно понять, что если я украду, то меня уволят, и я потеряю работу. Но даже если меня не уволят в тот же день, то я все равно потеряю что-то очень важное, то, что нельзя купить за деньги — самоуважение. А еще я помню, что мой отец с удивлением на лице спросил, что я собирался делать 6 мячами. И это нас рассмешило. Самое важное, что я понял в тот момент, мой отец меня любит. И перед тем, как мы зашли в дом, он обнял меня. Я очень боялся, что кто-то из моих друзей узнает об этом случае. Но до самой своей смерти мой отец не рассказал об этом ни одному человеку. И в том числе и мне ни разу не напоминал об этом моем проступке. Вот такая история. А вы не сплетничаете о своих детях? Не обсуждаете ли их ошибки с друзьями за чашкой утреннего кофе на работе? Помните, что если вы так поступаете, то этим очень раздражаете своих детей. В послании к Ефесянам, 6 главе, есть 4 стих. Этот текст записан и относится именно к отцам. Не ко всем мужчинам в общем, не к дядям, не к дедушкам, а именно к отцам. Послушайте. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я вспоминаю, как на одной молодежной конференции я провел анкету и задал вопрос. «Скажите, подростки, скажите, молодые люди, чем родители раздражают вас?» Там было более 100 человек. Ответили на эти вопросы, разные ответы. Очень интересно. Так один проповедник описал 6 способов, как отцы могут раздражать своих детей. Потому что раздражение – это бурлящая эмоция, когда гнев уже кипит. И вы можете вывести своего ребенка из себя, но проблема при этом не будет решена. Просто раздражая ребенка, вы не воспитываете его. Вот чем мы раздражаем наших детей? Послушайте. Первое. Чрезмерной опекой. Второе. Не поддерживая их. Ваши дети хотят добиться каких-то высот, но вы подрезаете ему крылья, постоянно повторяя, что они не справятся. И у них ничего не получится. И им даже не нужно тратить время. Мы раздражаем предвзятым отношением. Мы раздражаем, не признавая того, что дети выросли и могут иметь собственное мнение. Не позволяя нашим детям повзрослеть, мы раздражаем их. Мы раздражаем нашим пренебрежением. Мы раздражаем грубыми словами или жестоким физическим насилием. Есть много людей, которые на протяжении долгих лет пытаются выбраться из глубоких ям, в которые они попали из-за того, что их отцы раздражали. Данный текст состоит из двух частей – отрицательный и положительный. Это была отрицательная часть текста. Теперь посмотрим на положительную. Это Ефесянам 6 глава 4 стих. «Отцы! Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их, взращивайте, поднимайте на ноги, развивайте. Вот какая у вас должна быть цель. Отцы, нужно воспитывать, растить, наставлять наших детей. Воспитывайте их в учении. И это учение должно быть справедливым, гибким, но при этом и строгим. Какую услугу мы предоставили учителям, если бы занимались воспитанием детей дома? Думаю, все учителя меня сейчас поддержат. Один учитель сказал мне, что у него иногда уходит 40 минут на то, чтобы успокоить учеников, а только 5, чтобы объяснить новый материал. Скажите, а ваши дети научены уважать старших? Ваши дети научены, чтобы слова матери или отца должны быть выполнены? Вы помогаете своим детям справиться с влиянием давления современного мира? Если вы воспитываете своих детей, то вы приносите им большую пользу. Поэтому воспитывайте их справедливо и постоянно. И тем самым вы поможете своим детям, их учителям, учителям воскресной школы. Если вы предоставите миру таких детей, то мы получим поколение, которое этот мир изменит. Воспитывайте их в учении и наставлении. А наставление – это воспитание словом. Словом поддержки, когда оно необходимо. Словом порицания, если в нем есть нужда. Дорогие отцы, воспитывайте своих детей наставлением, словами. Говорите со своими детьми. Вы говорите с ними, глядя в глаза друг другу, выключив телевизор и компьютер. И я уверен, что вы хотели бы, но вот что-то мешает. Сегодня.

Может быть, не сразу вы увидите энтузиазм в его глазах, но через несколько дней он вас точно послушает. Книга «Послание к Ефесянам» апостола Павла, 6 глава, 4 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Отцы, есть наставление, которое глубже и важнее любых других. Это наставление Господне. И самые лучшие из ваших наставлений будут очень простые. Просто подражание. Просто вместе проведенное время. Вот ректор одного из университетов написал следующее. «Оглядываясь на то, как я воспитывал своих детей, если бы я смог бы что-то изменить, то я бы просто больше времени проводил с ними». Я соглашусь, что это честное признание. Итак, мы обсудили роль отца. Теперь давайте поговорим об отношениях, в которые вовлечены отцы. И если мы вернемся к книге притчи и откроем пятую главу, здесь описана картина радости и счастья. Итак, во-первых, отношения с матерью ваших детей, с вашей женой. Знаете ли вы, что один из самых прекрасных подарков, которые вы можете дать своим детям, это любовь и уважение к их матери? Ну, послушайте. Притчи, 5 глава, с 15 стиха. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Конечно, это образное выражение, это символы. И здесь не говорится о колодце или о воде в буквальном смысле. Здесь говорится об отношениях. Проводите время со своей женой. Черпайте свежую воду у себя дома. Ну, читаем дальше. 5 глава, 16 стих. «Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». Ну, вы только посмотрите на этот текст. В этом тексте Соломон описывает отношения наслаждения, любви, привязанности и романтики между матерью и отцом, между родителями. Зачем же вам искать поддержки у других женщин? Зачем обнимать тело не своей жены? Очень хорошо, если ваши дети видят любовь между вами и вашей женой. Иногда нам кажется, что наши дети недостаточно взрослые для того, чтобы знать что-то. Но не бойтесь показать свою привязанность к жене. Не бойтесь при детях признаваться ей в любви. Ваши дети будут любить вас и вашу жену еще сильнее. И еще один вид отношений, о которых я бы хотел поговорить, это отношения между отцом и детьми. Притчи, 15 глава, 20 стих. «Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою». Ну, на эту же тему написано в 23 главе книги Притч. Но я бы сказал, что здесь написано немного глубже. Притчи, 23 глава, 24 стих. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется по нем. Да веселится отец твой, да восторжествует мать твоя, родившая тебя». Это сложность для молодого поколения сегодняшнего дня. Здесь описана счастливая семья. Этот текст призывает нас быть ближе друг к другу. Вот еще один текст из книги Притчи, который я хотел бы прочитать. Притчи 27. Здесь говорится о том важном ингредиенте, который необходимо вложить в своего ребенка. Это праведность. 27. «Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него». И я не знаю, на что похож ваш мир. Но я уверен, что вы переживали трудности, которые я и представить себе не могу. И я уверен, что вы добивались таких успехов, которых я никогда не достигну. В вашей специальности профессора, химика, строителя или повара я никогда не буду так хорош, как вы. Так же, как на вас смотрят ваши дети. Для них вы на пьедестале, вы звезда. Подумайте об этом. Как вы можете предстать перед своим ребенком. Вы можете стать для них недосягаемым кумиром. Но это может стать началом разрушения ваших отношений. Поэтому, как бы высоко вы ни сидели на работе, приходя домой, снимайте шляпу и становитесь

0: простым отцом. Есть книга «На краю света софитов». Она была написана дочерью известного, знаменитого американского тележурналиста и телеведущего Уолтера Кронкайта. И в своей книге его дочь Кэти описала свою жизнь и жизнь 26 других детей, чьи отцы были знаменитостями. И там она описала такой случай. «Помню, как-то у нас был личный разговор с отцом. И тут подошел мужчина, оттолкнул меня в сторону и спросил моего отца, что он думает о ситуации на Ближнем Востоке. Я была буквально отодвинута в сторону. Когда тебе 30, с таким легко смириться, но не когда тебе 6 или 16». Интересное замечание. Отцы, цените время общения со своими детьми. Не позволяйте никому вмешиваться в ваши разговоры и не отталкивайте детей в сторону. Отцы, помогайте вашим детям, если видите, что они пытаются стать вторыми вами. Помогите им понять свою ценность, ценность того, кем они являются. Пусть это займет время, но поддержите их. Наступит день, когда я умру. Наступит день, когда умрете и вы. И у наших детей останется только память о нас. Это единственное, на что мы можем претендовать. И наши друзья будут помнить нас, как отцов наших детей. И, возможно, они не будут вспоминать наши публичные выступления или успехи на работе. Но просто поразительно, как много они будут помнить о нашей личной жизни. Это величайшее наследие, которое может оставить своему сыну отец. Это доброе имя. Сыновья, возможно, сегодня день, когда вы должны что-то начать. Возможно, вы даже вздрагиваете при мысли о разговоре со своим отцом или боитесь, что он позвонит вам. Но он все равно остается вашим отцом. Неудачи, разочарования, трудности. Несмотря ни на что, он дан вам Богом. И, возможно, именно сегодня вы должны закопать топор войны и простить. Почитайте отца и мать. Отцы, возможно, сегодня день для вас, чтобы повернуться ко Христу и признаться в том, что вы отсутствовали в жизни своей семьи, и принять решение измениться и стать ближе к своей семье, к своим детям. Сегодня вечером сядьте напротив своего сына или дочери и просто поговорите по душам. Может быть, вы переполнены одиночеством, болью или огорчением, и вам нужно провести какое-то время в молитве. И сегодня самый лучший день для этого. Обратитесь к Небесному Отцу, Господу Иисусу Христу, чтобы Он даровал вам и мир в вашем сердце, и покаяние в том, что вы согрешили, и новую жизнь, чтобы вы могли быть лучшим примером для своих детей. Да благословит вас Господь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Голос в пользу отцовства». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Мы говорили о трех ролях отца. Первое. Добытчик. Отец должен позаботиться о благе своей семьи. Второе. Устанавливающий границы. В семье должна быть ясность, за какие рамки нельзя выходить и на чем стоят основы их семьи. Третье. Наставник. Отец должен учить своих детей жизни, говоря с ними и показывая, чему учит Библия в различных областях. Также мы затронули две сферы отношений отца. Первое. Отношения с женой, в которых очень важно показать детям, как вы любите и цените их мать. Второе. Отношения с детьми, когда они могут прийти к вам с любыми проблемами, а вы с любовью и пониманием их примете. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше узнать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами svet.zhizni@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач. Два искушения, с которыми сталкивается отец. Как запомнить истину? Школа выживания для тех, кто учится. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Два искушения, с которыми сталкивается отец. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе, и он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верою эти слова, сделайте это прямо сейчас.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 23 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 7 главе в 38 стихе. Там сказано: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Многие из нас удивлены, почему Святой Дух не наполняет наши души. Мы много получаем, но мало отдаем. Одари других той благодатью, что имеешь, отдай силы служению Господу и людям, и вскоре ты ощутишь в себе присутствие Святого Духа. Он наполнит тебя благословением и доверит нести людям святые дары, полученные от Него. В природе есть прекрасный пример для наших душ. Нет музыки чудеснее и нежнее, чем звуки эоловой арфы. Эолова арфа представляет собой набор музыкальных струн, расположенных в гармоничном порядке и открытых прикосновению невидимых пальцев вольных ветров. Когда небесное дуновение касается струн, разносятся божественные звуки, и кажется, как будто сами ангелы играют на арфе. Надо распахнуть сердца для принятия Святого Духа, чтобы Он мог играть на струнах наших душ, как Ему угодно, а нам самим тихо ожидать, следуя по Его пути. Когда апостолы получили крещение Святым Духом, они не остались в горнице, не стали совещаться и обсуждать события, но поспешили в разные уголки земли проповедовать Евангелие. Нивы налились, ожидают нас. Бог пришлет жнецов к нам в тот великий час, но теперь их мало, после жатвы ждет. Слышите ли, братья, нас Христос зовет? Да, ныне жатвы день, радостный жатвы день. Золотистое зерно мы будем жать серпом. Да, ныне жатвы день, радостный жатвы день. Будем гибнущих искать, спасать их со Христом. Брату слабому ты руки протяни, и любовь к работе праздному вдохни. Радостно работай, с нивы не уйди, и слышишь, раб мой, в радость ты войди. В небе солнце светит, ты спасай народ. Жатвы день недолог, скоро он пройдет. Бойся без снопов живых к Христу прийти, и старайся их побольше принести.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 13. Когда у Николая появились свои дети, в том числе сыновья, он для них не делал, не покупал и не разрешал им самим мастерить что-либо подобное. Воспитывал их в милосердии и сочувствии ко всем людям и всему земному творению Божию. В доме не было ни одной военной игрушки, ни у кого из семерых детей. Дети выросли пацифистами, то есть противниками войны. Но зато нежное отношение к животному и пернатому миру, даже к любому червячку и жучку, а равно и ко всему растительному миру, сохранилось у них на всю жизнь, что очень радовало Николая как отца. А как вы, дети и юноши, относитесь к подобного рода играм и игрушкам? Пересмотрите ваши игрушки. Война – это плохо. Война – это страшно. Война – это смерть. А военные игры возбуждают в человеке желание причинять боль другому человеку, ожесточают ласковое и нежное детское сердце, делая его бесчувственным и каменным, превращают хорошего человека в насильника, обидчика, жестокого и вредного человека. И вы, родители, постарайтесь помочь своим детям разобраться в играх, мультиках, игрушках и увлечениях. Если не воспрепятствовать укоренению в детских сердцах жестокости к живому миру и людям, если не перенаправить их увлечение войной на мирное занятие, если дать им волю стрелять друг в друга игрушечными пистолетами, то когда они вырастут, им будет легко поднять руку на вставшего на их пути человека, а нередко и на родителей. Не откладывайте это на завтра, не упустите время, помогите детям правильно оценивать увлечения их сверстников и укажите на хорошие игры и занятия, способствующие раскрытию их талантов и душевного богатства. Воспитывайте в детях бережное отношение к живому Божьему миру. Николай в отрочестве и ранней юности пробовал писать стихи, как это делают почти все в таком возрасте. Чистой бумаги почти не было и писали на старых газетах. А Николаю очень хотелось иметь отдельную чистую тетрадь для стихов. И вот однажды он заметил, как учительница химии, уходя с урока, оставила на столе в классе тетрадь. Он подождал, пока все ушли, и взял эту тетрадь себе. Там была исписана только одна страница. Он ее вырвал, и получилась тетрадь для стихов. Но когда Николай покаялся, совесть напомнила ему этот грех и лишила сердечного мира и покоя. Тогда он купил чистых тетрадей, они уже были в продаже, и, взяв три, пошел в школу. Он дождался, пока эта учительница вышла из школы, подошел к ней и все рассказал. Она удивилась и сказала: «А я даже не заметила, что забыла в классе. Думала, что сама где-то потеряла». Николай попросил у нее прощения и отдал ей три тетради вместо одной. Она не хотела брать, убеждая, что у нее много тетрадей дома и что он может оставить их себе. Но Николай объяснил, что совесть ему не дает покоя, и для того, чтобы он успокоился, ей нужно взять эти тетради. Она взяла их и сказала задумчиво: «Нам всем нужно каяться. Есть в чем каяться каждому». С тех пор Николай полюбил эту учительницу, и по химии у него были только пятерки, а она всегда относилась к нему с большим уважением. Через год Николай подарил ей небольшую записную книжечку, куда собственноручно вписал свои любимые стихи из Библии и песни. Учительница была очень рада такому подарку. Жаль, что скоро они расстались. Но хотя больше Николай ее никогда не видел, он продолжал молиться о ней, чтобы она покаялась и стала христианкой. Много другого произошло в жизни Николая после покаяния. Всего не расскажешь. Расскажу еще историю о том, как Бог вмешался в его войну с безбожием. С 8 класса Николай стал учиться в вечерней школе и работать на производстве. Таким образом, он имел небольшие карманные деньги на обеды. Эти обеденные деньги он экономил и на них «воевал», в кавычках. Однажды за одной такой ожесточенной баталией его застал дорогой брат по вере Бакуменко. Николай сидел у пылающей печки и, вынимая из сумки книги и брошюры, разрывал их и бросал в огонь. «Что ты делаешь, Коля?» – обратился к нему брат. «Жгу атеистическую литературу», – с достоинством отвечал Николай. «А зачем ты это делаешь?» – переспросил он. «Борюсь с сатаною». «А где ты их берешь?» – любопытствовал брат. «В магазинах скупаю». «И помногу скупаешь?» «По 2 сумки каждый месяц». «И давно уже скупаешь?» «Почти год», – ответил Николай и снова вступил в бой, расстегивая другую сумку. «Ого!» – воскликнул брат. «Вот это вояка!» Николай встал и, ободренный этим возгласом, радостно признался, как он экономил деньги на обедах, как скупал атеистическую литературу в магазинах и добавил: «Сколько я уже пожег этой литературы!» «А сколько денег ты уже сжег вместе с ней?» – печально проговорил Илья Семенович. «А сколько пищи недополучил твой желудок? Садись рядом, поговорим о твоей борьбе с сатаной и атеизмом. У тебя есть большая ревность о Боге, но ревность не по рассуждению», – начал свою речь уважаемый брат. Далее Илья Семенович рассказал, что чем больше распродается какая-нибудь литература, тем больше ее печатают, и это приносит доходы государству. Так что литературы атеисты выпускать будут еще больше, при том с радостью. «А разве хотел бы ты их порадовать?» «Далее, давай посчитаем, сколько ты за год выбросил денег в печку». И когда подсчитали, оказалось, что на эти деньги можно было купить бывший в употреблении, но еще крепкий велосипед. «А ты сжег его. Бороться нужно по-другому. Нужно изменять отношение людей к греху и к Богу. Нужно проповедовать Евангелие где только возможно. Многие люди эту литературу не читают, а в Бога не верят. Так что продолжай, брат, бороться с атеизмом и сатаной, но другими методами и другим путем». Николай понял свою ошибку и, прекратив эту бессмысленную войну с сатаной и атеизмом, решил посвятить себя проповеди Евангелия, благодаря Богу за Илью Семеновича и его совет. Он начал проповедовать еще до принятия крещения при посещении малых групп верующих. Как часто молодые люди решают что-то сделать и делают без рассуждения, пожиная потом убытки не только финансовые, но и нравственные. Если у вас, молодые люди, есть верующие родители, благодарите за это Бога и не считайте их «отжившими предками», в кавычках, не понимающими современной жизни. Напротив, откройте им свои планы, поделитесь своей мечтой и спросите у них совета, как лучше поступить. Вы не ошибетесь. Своими путями вы всегда успеете пойти, но можете у них совета, как лучше поступить. Вы не ошибетесь. Своими путями вы всегда успеете пойти, но, может быть, не всегда сможете вовремя остановиться. Выберите время. Пойдите к опытным христианам или пригласите таковых на ваше молодежное общение и поговорите с ними. Устраивайте встречи со стариками, они вам тоже помогут. Народная мудрость гласит: «Старый конь борозды не испортит». Не торопитесь сразу же следовать желанию своего сердца. Посоветуйтесь, поговорите, подумайте. От многих заблуждений и опасностей уберегут вас советы старших, уже прошедших немалый христианский путь. И не забывайте молиться. Дух Святой научит вас, как поступать и что делать. Да, Дух Святой изменяет мысли, чувства и даже характеры людей, когда поселяется в их сердца. Вспомните Савла, Закхея, Петра, разбойника и многих-многих других.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 65:24. «И будет, прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Чуткие христианские души быстро откликаются на Божий призыв и, не откладывая, спешат исполнить Его веление. Неужели же Господь не поспешит на помощь нам, если мы просим Его о чем-то в нашей искренней молитве? Давайте будем подобны нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, ведь Он также спешил в свое время, когда жил на земле, ко всем нуждающимся, и спешит сегодня, а не медлит, в исполнении воли своего Небесного Отца. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: День искупления. Этот праздник описывается со всеми подробностями в 16 главе книги Левит. Он также упоминается там же, в главе 23, наряду с другими праздниками. Раз в году первосвященник Израиля должен был входить во святая святых, где Бог встречался со своим народом у престола благодати и ковчега завета. Первосвященник брал кровь жертвенных животных и окроплял ею престол благодати. Для искупления самого себя и для искупления народа и для обретения прощения за совершенные грехи. Левит 16:15. После этого приводился живой козел, и первосвященник возлагал ему на голову руки, исповедуя одновременно свои грехи и грехи народа. После этого козла отпускали в пустыню. Весь этот обряд являлся прообразом Христа, который стал нашей величайшей заместительной жертвой, взяв на себя наши грехи. Писание говорит, что Христос пришед с большей и совершеннейшей скинию нерукотворенную, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 11:12. Он вошел со своею кровью в самое небо, чтобы принести ее в искупление не за свои грехи, которых у него не было, а за грехи всего человечества. И теперь каждый, кто верит в Него, очищается этой кровью и становится сыном или дочерью Бога через веру в Иисуса Христа. И Писание призывает нас: «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». К Евреям 4:16. Когда Христос умер на кресте, Библия говорит, что завеса в храме разодралась надвое, ознаменовав этим тот факт, что путь в святая святых открылся со свободным доступом к престолу благодати для всех тех, кто верит в пролитую кровь Господа Иисуса Христа. И сейчас Он находится там, у престола благодати, вечно ходатайствуя за нас, верующих. Как заявляет доктор Валворд из Далласской теологической семинарии, день искупления представлял из себя не только обряд поклонения Богу для народа Израиля. Он был в то же самое время прекрасным прообразом, предвозвестившим чудеса Христова, дело на Голгофском кресте, где, принеся себя в жертву, Он обрел вечное спасение для всех, поверивших в Него и доверивших Ему свою жизнь. Когда дети Израиля вышли из египетского плена, Бог заставил их построить кущи, шалаши из ветвей, и жить в них в течение 7 дней. Так был учрежден праздник кущей, о котором говорится в книге Левит в главе 23 стихах с 34 по 44. Этот праздник должен был праздноваться в ознаменование их освобождения из египетского рабства. Израильтяне должны были справлять этот праздник ежегодно в воспоминание «В кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Левит 23:42-43. Но этот праздник имел двойное значение. Он был одновременно пророческим указанием на будущее воссоединение Израиля. В книге пророка Захарии, в главе 14, стихах 16 по 19, мы читаем следующее. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей». Из контекста мы знаем, что Захария говорит здесь о последних днях и о восстановлении Израиля, а также о вступлении истинного Израиля, Израиля Божьего, в царство вместе с другими праведными народами. В то время, как большинство из установленных Богом праздников были прообразами завершенного дела Христа, праздник кущей говорил о будущем деле нашего Господа. Это дело, которое Он совершит в последние времена с народом Израиля и языческими народами в Своем царстве. В заключение позвольте добавить, что праздник кущей был праздником воспоминания Израилю о том, как Бог освободил их из египетского рабства. Точно так же все верующие должны помнить о смерти Христа, воспоминания о Нем до тех пор, пока Он не вернется на землю. Он сам сказал своим ученикам во время последней пасхальной вечери, незадолго перед тем, как их оставить: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Матфея 26:29. Как праздник кущей для Израиля, так и смерть Христа будет всегда помниться нами воспоминания. Прежде чем мы закончим разговор про образов Ветхого Завета, указывающих на Христа, рассмотрим последний из них — города-убежища. Впервые мы находим упоминание о них в книге чисел 35:6-34 и в книге Второзакония в главе 19. Бог дал приказание Израилю, когда они пришли в долину Моава перед Иорданом, чтобы они выделили 6 городов-убежища, по 3 города на каждой стороне Иордана, и поставили управлять над ними левитов. Цель учреждения таких городов-убежищ состояла в том, чтобы там мог укрыться каждый, кто совершил убийство непреднамеренно, нечаянно, и чтобы мститель за кров не мог за ним туда последовать. Города-убежища являются прямым прообразом Христа, так как во Христе грешник находит убежище от наказания за грех. При изучении городов-убежищ сразу приходит на память Псалом 45, который начинается словами: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Бог всегда был прибежищем для своего народа, но особенно сейчас, после смерти и воскресения Иисуса Христа. В Ветхом Завете есть другие прототипы Христа, значение которых знаменательно. Одним из них, к примеру, является скала в Хореве, по которой ударил жезлом Моисей, Исход 17:5-7. Эта скала служит прообразом Христа в том смысле, что Христос также подвергся ударам за наши грехи, согласно Исаии 53:4-5. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53:3-4. Павел говорит об этой аналогии между скалой в Хореве и Христом в первом послании к Коринфянам, в главе 10, стихе 4, подтверждая, что та скала в пустыне была воистину Христом. Другим ветхозаветным прототипом Христа является медный змей, чисел 21:5-9. Из-за возмущения детей Израиля против Моисея и самого Бога, Господь послал на народ ядовитых змеев. Многие из народа умерли от змеиных укусов, и Бог приказал Моисею сделать медного змея и водрузить его на вершину древка знамени. Всякий, укушенный змеей, взглянув на этого медного змея, исцелялся и оставался в живых. В Новом Завете Христос сам упоминает медного змея как предвестника его собственной смерти и победы над грехом. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Священное Писание говорит в послании к Ефесянам в 6 главе: «И вы, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Сегодня на нас смотрят наши дети, смотрят и решают, как им жить и верить ли им в того Бога, в которого мы верим. Давайте задумаемся над этим. В эфире библейское вещание «BBN».

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Сколько бы справочников мы ни проверяли бы, сколько бы экспертов мы ни спрашивали бы, правильный ответ на вопрос, как нам привыкнуть в новом, незнакомом для нас обществе, как нам быть христианином в незнакомой для нас культуре, являемся ли мы эмигрантом или остаемся в своей собственной стране, потому что в любом случае, вы знаете, даже если мы остаемся в своей стране, мы духовные эмигранты. Если мы со Христом, наше жительство, наша отчизна, наша настоящая Родина находится на небесах. Сколько бы справочников об этом мы с вами не читали, основной ответ всегда находится в одном великолепном справочнике под названием «Библия». Священное Писание предлагает нам прекрасный пример человека, который примерно 3700 лет назад попал в подобную нам ситуацию. Более того, ему было намного труднее, чем нам с вами. Звали его Иосиф, сразу скажу, для того, чтобы это не было загадкой для многих из нас. Тем более, что я думаю, что многие из вас уже догадались, смотря на ссылку, помещенную в заголовок нашего общения, смотря на всю направленность того, о чем мы говорим, действительно, мне хотелось бы сегодня подчеркнуть, каким образом Иосифу в его таком молодом возрасте, в его интереснейшем положении, трудном вначале, затем оно изменилось, вы помните, обстоятельства его жизни, удалось сохранить тот стержень веры и стержень страха Божьего, который держал его на плаву в совершенно незнакомом для него обществе. Кем был Иосиф? Вы помните, что он достиг апогея своей славы в Египте, когда стал его премьер-министром, когда он стал вторым человеком в этом государстве, но в то же время он остался евреем. Он остался сыном Иакова, братом Вениамина. Вы помните, как братья возненавидели Иосифа, этого сновидца? Сегодня мы читали уже этот стих, брат Владимир Шариков напоминал нам о нем. «Вот он, сновидец идет», — говорили они. Они замышляли худое против него и хотели его убить, и в конце концов все кончилось тем, что они продали его в рабство. В 1:37 главе книги «Бытия» слово «ненавидели» встречается три раза о том, что они ненавидели Иосифа. Они продали его в рабство, а затем солгали своему отцу о том, что же в действительности произошло с ним. Иосиф начинает свою жизнь в Египте. И вот этот период его жизни можно сравнить с многими переживаниями, которые окутали нас тогда, когда мы приехали в эту страну. Жизнь начинается сначала, можно сказать, с нового листка. Совершенно новая страна, о которой у Иосифа были очень смутные представления. И я напомню, что Иосиф в это время был в очень молодом возрасте. Лет ему было около 18. И я уверен, что если бы кто-то ему сказал, что твой 18-й день рождения ты будешь встречать в Египте, Иосиф бы сказал: «Да вы шутите? Это, наверное, злая шутка надо мною». Вы знаете, сегодня, конечно же, времена не те. Мы живем в век глобализации, когда можно за несколько часов облететь весь мир и добраться от одной точки нашего земного шара до другой. Мы можем поднять трубку телефона и позвонить в любую точку земного шара и поговорить с любым практически человеком. У нас есть электронная почта, у нас есть телевидение, спутники, радио, множество средств коммуникации, которыми испещрен весь земной шар. Времена, казалось бы, иные, иные условия, намного лучшие системы передвижения и коммуникации. Но, дорогие друзья, те принципы, которыми Иосиф пользовался для того, чтобы приспособиться к той ситуации, к той культуре, очень враждебной к нему, и как еврею, и как верующему в единого Бога, все принципы остаются теми же самыми. Итак, Иосиф неожиданно оказывается в новой стране. Я напомню, что для Иосифа это действительно было неожиданностью. Он не готовился к этому, он не собирал деньги и пожитки там, где он жил раньше, вместе с Иаковом. Он не знал, что с ним это произойдет. Он не заполнял каких-то иммиграционных форм, анкет на зеленую карту. Он не заполнял каких-то анкет на собеседование беженца и так далее. У него не было возможности посмотреть на карту Египта и выбрать то место, которое будет лучшим для его пребывания. Его просто поставили перед фактом, что теперь ты будешь жить в Египте. Более того, ты станешь там рабом. Наиболее униженным классом там. У него не было там родственников, не с кем было поддерживать связь и общение. Он имел только общее представление об этой стране, и, наверное, тот язык, которым он владел, сильно отличался от того, которым говорили египтяне. Я предполагаю, что во время движения каравана с мадианитянами он мог схватить несколько фраз, потому что предполагал, что вот-вот он войдет в эту страну Египет, и ему необходимо будет общаться на их языке. Хватило ли ему сразу этих фраз? Конечно, у него был молодой возраст, и, как многие из вас, он быстро схватил язык. Но все-таки потребовалось некоторое время и усилия. И я уверен, что, конечно же, и у Иосифа был огромнейший культурный шок, в особенности потому, что он вовсе не ожидал того, что будет с ним. Он не знал, куда его ведут, он не знал, у кого рабом он будет, он не знал, каким образом сложится его дальнейшая судьба. Во всем, абсолютно во всех обстоятельствах, судя по-человечески, ему могло бы ждать только отчаяние. Но в то же время он не имел выбора. Он не мог сказать: «Пожалуйста, отпустите меня, пожалуйста, отправьте меня не к этому рабовладельцу, не к этому хозяину, а к другому. Я хочу избрать другое место жительства или другую страну». У него не было такого выбора. Дорогие друзья, самое интересное, что я нахожу относительно Иосифа, что уже в таком раннем возрасте в нем были заложены те принципы, которые позволили ему... Нет, не только оказаться на плаву в этом обществе, не только показать себя на высоте, честным, морально стойким человеком, в нем было нечто большее, и об этом сегодня мы и ведем речь. Вы знаете, некоторые из нас, приехавшие сюда, почему-то думают, что граница что-то меняет в человеке внутри. Граница меняет ситуацию лишь только внешне. Когда мы пересекли границу Соединенных Штатов, приехали сюда, возможно, мы обрели лучшее материальное благосостояние, может быть, теперь мы ездим на машине, о которой многие из нас, будучи детьми еще там, в бывшем Советском Союзе или в одной из стран, образовавшейся на его осколках, и не мечтали даже. Теперь у нас это есть, у нас есть возможность получить хорошее образование, у нас есть возможность попробовать иметь те вещи, о которых наши родители даже и не мечтали. И почему-то некоторые думают, что граница также властна над нашим внутренним состоянием. Но внутренне ничего не меняется. Знаете почему, друзья? Потому что Господь остается одним и тем же. Человек может меняться действительно, как хамелеон. Но Господь и его принципы, его слово остается одним и тем же. То ли там, то ли здесь, оно пронизывает культуру, пронизывает нас, наш разум. Оно остается там. Если мы действительно верующие, то значит мы, восприняв эти принципы там, можем применить их здесь. Здесь эти принципы остаются теми же самыми. Граница не может ограничить действия Бога, потому что Он является вездесущим. Он находится везде. Господь на Украине, в России, здесь, у нас, в Соединенных Штатах, в Канаде, в любой стране мира, один и тот же. Конкретное применение этих принципов в зависимости от обстоятельств действительно может быть разным. Ситуации, в которые мы можем попадать, могут быть разными. Те решения, которые нам приходится принимать, могут быть разными, но принципы остаются теми же самыми, и это мы видим на примере Иосифа. Однажды один хронический алкоголик обратился к Господу, он принял его от всего своего сердца, и потом встретился со своими друзьями, и его друзья задали ему такой вопрос: «Послушай, мы тебя хорошо знаем, вот уже на протяжении 20 лет ты был нашим собутыльником, вдруг ты ушел в эту секту, Ты стал баптистом? Что с тобой произошло? Да, да, мы понимаем, мы слышали, Господь тебя спас, там, сердце изменил. Но ты скажи по правде. Если бы вдруг тебе предоставилась возможность зайти в комнату, в которой никого не было, нет твоей жены, которая тоже уверовала, нет этого вашего, как вы его называете, пастора, ты заходишь в эту комнату, там стоит бутылка водки и рюмка. Никто тебя не видит. Воспользуешься ли ты этой возможностью, чтобы выпить, как было и раньше? Вы знаете, что он сказал? Он сказал, да, действительно. Если там никого нет, если там никто не видит, как я это все буду делать, да, я так и сделаю. Я воспользуюсь этой возможностью. Но вы знаете, в чем проблема? Всякий раз, когда я об этом думаю, я вспоминаю о том, что теперь, после того, как Христос живет во мне, я больше не могу быть наедине. Я не один. Даже если мне кажется, что я один, если никого из людей нет вместе со мною, Христос все равно остается со мной. И я об этом помню. И эта мысль не дает мне покоя. Она меня останавливает. Она не дает мне притронуться к спиртному. Дорогие друзья, мы сказали, что Бог остается Богом, несмотря на государственные границы. Правда заключается в том, что грех остается грехом, тоже переходя государственные границы. На примере Иосифа мы видим, что он остается морально честным человеком. Он остается на моральной высоте, несмотря на то, что границу он пересек. Несмотря на то, что теперь у него нет родительского наставления. Несмотря на то, что теперь никто из его собственного народа, из тех, кто верует так же, как и он, не смотрит над ним, не надзирает над ним и не говорит ему, как ему необходимо поступать. Переезд в новую страну не дает Иосифу права быть нечестным. Дорогие друзья, если мы дети Божьи, можем ли мы поступать так, как Иосиф? Если на нас посмотреть дома, может быть, кто-то из нас уже работает, хорошо, давайте посмотрим на нас на работе. Многие из нас учатся, там, где мы учатся, когда на нас посмотрят там, увидят ли в нас ту же картину, которую мы видим, может быть, в церкви, когда мы сидим и слушаем проповедь, когда прекрасно играет оркестр, когда выходят певческие группы, когда рассказываются стихотворения, а кто-то из молодых братьев уже, может быть, даже проповедует. Дорогие друзья, когда на нас смотрит этот мир, когда на нас больше никто, казалось бы, из церкви не смотрит, не живем ли мы двуличной жизнью? Вы знаете, когда Иосиф жил со своим отцом, наверное, его братья не любили его из-за того, что мы назвали бы его ябедой. Он постоянно доносил отцу о том, каким образом они поступали, в чем было нечестие их поступков. Откройте вместе со мной книгу Бытие, 37 глава, 2 стих. Мы прочтем несколько стихов из его жизни. В основном мы знаем картину его жизни. Только несколько напоминаний прочтем для нашего назидания. Посмотрите, как он поступал. 37 глава, 2 стих. «И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их». Ябеда в мире не является почетной позицией. Но я полагаю, Иосифа очень беспокоило состояние его братьев. Несмотря на его молодое положение, несмотря на его возраст, не совсем еще подросшего молодого человека, он имел возможность подойти к отцу и рассказать о том, что в действительности происходит. Хотя отец Иаков, возможно, был уже в том возрасте, когда он не мог адекватно на все это реагировать. Но вы знаете, что удивительно? Даже тогда, когда Иосиф за свое, казалось бы, ябедничество, читай, честность, попадает в такие обстоятельства, когда братья его ненавидят и продают его в рабство, когда он оказывается в чужой стране, в Египте, он продолжает быть честным. Более того, именно увидев его честность и порядочность, его замечают. Видя кристальную чистоту его души, видя то, что ему, этому человеку, можно доверять, его берет к себе на службу Потифар, ставит его над всем своим домом, а затем, несмотря даже на те происшествия, которые были там, несмотря на тюремное заключение, через которое ему пришлось пройти, Иосиф оказывается в доме фараона. И будучи там, фараон тоже замечает в нем эту чистоту. Более того, он говорит, что во всем Египте не найдется человека лучшего тебя. Фараон, выслушав Иосифа каких-нибудь 10 минут, дает о нем весьма высокую характеристику. Посмотрите на его оценку в 41 главе книги Бытия. Я прочту 38 и 39 стихи. Книга Бытия, 41 глава, стихи 38 и 39. «И сказал фараон слугам своим», сразу после того, как Иосиф объяснил ему сны, которые имел фараон, «найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». Читая эти строки, мне вспоминается стих из книги пророка Исаии в 32 главе, во 2 стихе там написано: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Иными словами, у честного человека все мысли прямы. Помните, путь праведника прям. Он не сворачивает ни налево, ни направо. Даже в своих мыслях он не допускает лукавства. Он не допускает тех мыслей, которые могут его отвратить от правильной дороги. Он лучше будет говорить правду и за нее пострадает, чем он будет говорить неправду для того, чтобы выиграть для себя какую-то привилегию. Дорогие друзья, что происходит с нами, в особенности с нашим внутренним человеком, когда мы попадаем в незнакомую обстановку? Я думаю, что ваши родители, если вы их спросите о том, как им жилось при атеистическом режиме в Советском Союзе, приведут вам множество примеров. Один из этих примеров будет заключаться в том, что верующих, несмотря на то, что их преследовали, не давали получать образование, их считали наиболее честными людьми, которым можно доверять. На работе, там, где ваши родители работали, им нередко доверяли то, что другим не доверяли, потому что знали, что другие обязательно смогут провороваться, каким-то образом совершить нечестный проступок. Несмотря на враждебность в обществе, которая царила против верующих, их знали как честных людей. Дорогие друзья, у меня вопрос к вам. Сегодня вы приехали в эту страну, вы находитесь здесь, вы собираетесь здесь строить свою жизнь. Ну, давайте и меня сюда включим. Мы собираемся здесь строить свою жизнь. Могут ли американцы, люди, которые живут здесь, с которыми вы работаете и учитесь, которых вы знаете, могут ли они сказать о вас то же, что говорили советские люди в том враждебном режиме, в той стране, из которой приехали ваши родители? Могут ли американцы сказать, показав на вас: это честный человек, потому что он христианин? Пойдем дальше. Тождественно ли слово «славянский христианин» со словом «честный человек»? Если на вас посмотрят и скажут: вот он, славянский христианин, означает ли это, что вам дали хорошую, высокую характеристику в этом обществе?

как вы одеваетесь, как вы говорите, что вы говорите, на ваши манеры, на вашу невербальную коммуникацию, могут ли они сказать что-то подобное? Вот он, человек, в котором Дух Божий. Или же наоборот? Я не буду приводить много негативных примеров. Лишь недавно услышал о молодом человеке, который был студентом одного из университетов здесь, в Вашингтоне, не так далеко. Там была целая группа студентов, они знали друг друга, они были из славянских церквей, помогали друг другу в чем-то. И вот этот студент всегда учился на одни пятерки, получал всегда только одни «эй». В чем-то ему, наверное, завидовали, но, в принципе, считали его довольно способным студентом, хорошим учеником. Пока не открылось, каким образом все это он делал. Оказывается, что он, такой сообразительный, нашел возможность подключиться к системе тестирования, к компьютерной системе, войти в нее незаконным способом. Ну, был хакером, одним словом, да? Вошел в нее, взломал ее и оттуда постоянно брал все эти ответы. Конечно же, его исключили с большим позором из этого колледжа, но тень легла на всех остальных студентов-славян, которые там находятся. Дорогие друзья, мне хочется задать вам сегодня вопрос. Живете ли вы в двойном мире? То лицо, которое вы показываете вашим родителям и в церкви, совпадает ли с тем лицом, которое в действительности видят ваши друзья, ваши родные, те люди, с которыми вы проводите время, являются ли теми людьми, которые оказывают на вас хорошее или плохое влияние? Может быть, в церкви вы христианин или ребенок верующих родителей, а для друзей, которые знают ваше истинное «я», вы обычный мирской человек. Вы скажете, Америка повлияла на меня таким образом. Это свободная страна, и здесь у меня есть возможность проявить свои способности. В конце концов, это другая культура, и поэтому она обязывает меня вести таким образом себя. Остановитесь, друзья, и подумайте. Граница не меняет ничего в Божьем замысле и в Божьем плане. Граница, это понятие условное, она не меняет сути. Воля Божья и Его стандарты, высокие стандарты святой христианской жизни не изменились из-за того, что вы приехали сюда. Некто сказал, что там, в России, или откуда мы приехали, кто откуда, Молдова, Украина, мы сфотографировались, а приехав сюда, мы здесь проявились. Является ли наше поведение, которое мы иногда слышим даже в полицейских сводках, вот этой самой проявкой того, что в действительности находилось у нас в сердце? Не надеваем ли мы и на себя вот эту религиозную маску, и не продолжаем ли грешить грехом лицемерия? Вернемся к Иосифу. Он находился в совершенно чуждой ему обстановке. Ему приходилось привыкать к людям, всматриваться в их лица. Наверное, не раз он, выходя на улицу, пытался отыскать хотя бы одно родное лицо. Те из вас, кто знаком с археологией, видели, что, конечно, египтяне даже по виду не похожи на семитов, на евреев. Он пытался вслушаться в их речь. Хотя бы одно родное слово кто-нибудь сказал. Но не было таких. Нет родственников. Совершенно чужой язык. Вы знаете, очень сильно изменилось при этом положение Иосифа. Я напомню, что дома он имел множество привилегий. Он был любимым сыном, и отец его, казалось бы, даже не посылал на такие задания, на которые он посылал своих остальных сыновей. Он был один из самых младших сыновей. Помните, отец ему сшил особую одежду, особого покроя, дизайна, цветов. Приехав в Египет, он вдруг оказывается на самом дне общества. Он не только ощущает себя рабом, он также понимает, что египтяне смотрят на него и на всех представителей его народа, как на мерзость. Они не терпят этих евреев-скотоводов. И более того, наверное, после происшествия с женой Потифара, которая оклеветала его, все показывали на него пальцем и говорили, вот все они такие. Все они, откуда они там приехали, все они абсолютно такие. Я уверен, что и в этот момент, и на протяжении всего своего

0: пребывания и процесса привыкания к египетской культуре, он страшно страдал от одиночества. Но несмотря на эти страдания, он не пошел на попятную. Он не стал таким, как все. Его процесс привыкания был лишь только внешним. Да, действительно, ему пришлось, наверное, сделать прическу себе, такую, как носили египтяне. Да, действительно, ему нужно было поменять одежду в рамках приличия, которую носили египтяне. Но его одиночество не давало ему покоя. Прежде всего, у него не было не только языкового, но душевного и духовного общения с теми людьми, которые могли бы его понять. Я думаю, что многие из нас могли бы отождествиться здесь с примером Иосифа. Приехав сюда, мы нашли себя в совершенно незнакомой и чуждой для себя обстановке, даже среди, казалось бы, своих людей. Иосифу уже пришлось работать очень тяжело, работать в жестких рамках и условиях. Но Иосиф начинает приспосабливаться к этой ситуации. Он изучает этот язык и культуру египтян. Я повторюсь, несмотря на то, что Иосиф мог адаптироваться, подвергнуться процессу оккультурации, с внешней стороны он изучил язык и культуру, он оделся, как египтяне, его внутренние принципы остались теми же. Дорогие друзья, христианство вовсе не утверждает, что вы не должны привыкать к новой культуре. Мы должны адаптироваться к новым культурным условиям, ведь всякий раз мы адаптируемся физически, когда куда-нибудь перелетаем, когда вы сюда прилетели, наверное, вы испытали легкое недомогание из-за того, что здесь совершенно другая временная зона. Может быть, кто-то из вас просыпался рано утром или поздно ночью, и у вас совсем другой график был, расписание на протяжении нескольких дней. Мы привыкаем к другой еде и другому климату, иногда с трудом, но все же этот процесс установлен Творцом, и Господь нам помогает в этом. Адаптация – это наш дар, который мы получили от Бога и который должны использовать. Вопрос заключается в том, что адаптировать можно лишь только применение внешних принципов, лишь только культуру, которая нас окружает. Но Божьи принципы и Божьи стандарты не зависят от внешних условий. Они остаются теми же самыми. Они пронизывают каждую культуру и каждое время. Они не меняются в зависимости от изменения климата, временной зоны, границ и так далее. Мы читаем об Иосифе, что он действительно прекрасно адаптировался. Говорит о том, что ему доверяли, что он взошел на самый верх египетского общества. Он, возможно, прекрасно изучил язык, он также был очень трудолюбивым. И это видели люди, которые наблюдали за ним. В то же время, друзья, читая повествование об Иосифе, мне интересно, что он никогда не злоупотреблял своим положением. Вы знаете, он не считал, что египетское правительство ему что-то должно. Что кто-то типа фараона должен ему выплатить что-то наподобие материальной компенсации за принесение морального ущерба, что он в рабство был уведен именно в Египет. У него не было этого чувства, что все вокруг ему должны, и что он самый лучший, и приехал теперь в Египет наставить всех их на истину. Хотя ведь это было так. Он верил в истинного Бога. Все в Египте были верующими. Но это была страшная языческая религия. Он, наверное, на тот момент был единственным истинно верующим в Египте. Но смотрите, ни намека гордости, ни намека разочарование по поводу этой ситуации, огорчение по поводу того, что он в нее попал. Более того, что я нахожу весьма и весьма удивительным. Вот он находится в тюрьме. Находится в тюрьме по несправедливому обвинению. Наверное, если бы это случилось со мной или с вами, мы бы искали любой способ, чтобы оттуда выбраться. Каждый день молились об освобождении. И ожидали весточки, когда же мой адвокат, мои родители, кто-нибудь сделает что-то, чтобы я отсюда, наконец, выбрался. Но он, находясь в той же самой ситуации, находит возможность тем людям, которые там сидят, которые являются египтянами, на которых он имел полное право, казалось бы, обозлиться, не только находит с ними общий язык, но еще и замечает их нужды и спрашивает их об их внутреннем состоянии. Откройте вместе со мной 40 главу книги Бытия, 7 стих. Бытие, 40 глава, 7 стих. «И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Это привело к тому разговору, который позже вылился к тому, что Иосиф, оказывается, имел прямое общение с Богом и имел возможность рассказать им о значении их снов. Вы знаете, Иосиф находился в истине, и несмотря на это, несмотря на то, что он был одинок в этой истине, он понимал, что он был одинок, он имел способность сказать эту истину с любовью в нужный момент и не стеснялся этого сделать. Удивительно, что даже своих братьев, которые пришли к нему, которым он действительно имел полное право, не только, как Владимир сказал передо мною, Владимир Шариков, не только не приветствовать кого-то, кого-то выборочно приветствовать, кому-то вообще руки не подать, потому что они, мол, ему сильно насолили. Он беспокоится о них, будучи младшим братом самым, устраивая им вот эти вот ловушки, будем так говорить, которые бы показали их истинное состояние. Он хотел узнать, изменились ли они за эти годы. Я думаю, нам это понятно. Он не просто хитрит, он просто хочет узнать, что же на самом деле происходит в их сердце. И вот интересно, отпуская их в очередной раз, 45 глава, 24 стих, Бытие тоже, «Отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Я так часто видел эти слова, но почему-то не понимал и не осознавал, пока не перечитал эту историю теперь для подготовки этого слова, что эти слова некогда изошли из уст Иосифа. И что сказал он именно их своим братьям. Но, друзья, что же держало Иосифа на плаву? Что ему давало силы не сорваться в этом обществе, не стать таким, как все, не отчаяться? А самое главное, что же помогало ему сохранить вот это величие духа и принимать верные решения? Что усугубляет ситуацию? Во время Иосифа не было собраний, вот как у нас, когда мы можем наставлять друг друга, поддерживать, молитвенно поддерживать, когда Дух Святой может действовать на целую группу людей. Так он не ходил на собрания. У него не было Библии с собой. Не было возможности почитать Слово Божье, узнать наставление и волю Господню из Слова Божьего, как мы это делаем сегодня. Не было у него родителей поблизости, не было у него друзей, не было, как я уже сказал, духовного общения. Как же тогда он смог все это сохранить? Я читаю 39 главу книги Бытия, 9 стих. Бытие, 39 глава, 9 стих. Это ответ Иосифа на искушение, которое пришло к нему в виде жены Потифара. Он отвечает, нет больше меня в доме сём. То есть нет человека, который бы имел лучшее, большее, более привилегированное положение, чем я в этом доме. И он не запретил мне ничего, то есть мой хозяин Потифар. Он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Вот здесь, в этих кратких, казалось бы, фразах, Иосиф не говорит много, если посмотреть внимательно на протяжении всех глав, в которых о нем повествуется в Библии. На основании этих кратких фраз мы можем заключить, какое было мировоззрение у Иосифа, что было по-настоящему в его сердце. И вы знаете, если мы исследуем Писание, если в симфонии мы найдем слова «бояться Бога» первый раз, эти слова сказал Иосиф. На всем протяжении книги Бытие два раза эти слова звучат именно из уст Иосифа. Первый раз, 42 глава, 18 стих, книга Бытие. «И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Второй раз, Это было сказано первый раз царедворцем фараоновым. Дальше второй раз, 50 глава, 19 стих, это те слова, которые взяты в основу нашего сегодняшнего общения. Вновь Иосиф говорит о том, что стержнем, который держал его на плаву, даже если все остальное пойдет кругом, этот стержень, остающийся в неизменном положении, это именно страх Божий. 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». А вы знаете, при каких обстоятельствах вот эти слова были сказаны? Вы помните, это уже последние слова почти книги «Бытие». И там говорится о том, что братья Иосифа, после того, как умерли родители его, умер Иаков, боятся, что теперь Иосиф будет им мстить. Они думают, что он был добр к ним только потому, что родители были живы. А теперь, когда их нет, он по-настоящему покажет свою месть. Они еще не поняли его. Они не прониклись его милостью, которую он имел к ним. Не поняли, что он был искренен с ними. Они приходят к нему и спрашивают, а как же теперь будет с нами? И дальше он говорит о плане Божьем, который совершился в его жизни. Этот прекрасный стих, 50 глава, 20 стих. «То, что вы замышляли худого, Господь из этого сделал нечто доброе». И вот, друзья, страх Божий, как мы видим, именно страх Божий был тем стержнем, который постоянно удерживал Иосифа, куда бы он ни забрасывал, куда бы его ни забрасывала его судьба. Друзья, если у нас этот самый стержень сегодня, есть ли у нас нечто, что является постоянным, неизменным и держащим нас на плаву? Подумайте, если бы нас поместили в любое место, на любую территорию, в любое время, представьте себя в самых разных обстоятельствах. Можете ли вы сказать, что вы и там сохраните верность Богу? Конечно, это далеко идущее заявление, конечно же, может быть, оно слишком смелое. Но если я имею страх Божий, если он является стержнем моей жизни, то тогда моя жизнь будет построена вокруг него. Все остальные обстоятельства будут лишь дополнением, лишь довеском, внешним выражением того, кем я истинно являюсь. Самое главное – его иметь. Мы очень много об этом говорим, поем, проповедуем. Многие из вас много раз побывали на собрании, и, возможно, однажды вы уже приняли решение следовать за Господом. Может быть, даже некоторые из вас приняли решение посвятить жизнь свою Христу. Может быть, уже приняли крещение, дали обет Богу, обещание Ему доброй совестью служить. Друзья, вы знаете, что соревнование красно не стартом, а финишем. В Библии сказано, в послании к евреям, в 13 главе, в 7 стихе, «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Именно кончина жизни, то, что произойдет в конце, как вы будете верны Господу, там будет определять ваше вечное положение. Не написано в Библии, что тот, кто однажды произнес слова уверования или крестился, будет спасен. Но тот, кто верен до конца. Тот, кто верует сейчас, у кого эта верность, вера выявляется в постоянной верности. Иосиф проявлял эту верность в том, что он противостоял искушениям. Как и во все времена, на Иосифа оказывали три главных искушения свое воздействие. Искушение властью, мы видим, что он ее имел и успешно выдержал его. Искушение деньгами, он нигде не проворовался и тоже успешно выдержал его. Искушение сексом. Дорогие друзья, Иосиф выдержал с честью каждое из них. Более того, Библия записывает нам о том, каким образом он это смог осуществить. Как у него это получилось? Вы помните, когда жена Потифара предлагала ему свои услуги, каким образом он поступил. Бытие 39 глава, я буду читать 12 стих. 39 глава, 12 стих. Дорогие друзья, прочтите со мной этот стих, пожалуйста. Бытие 39 глава, 12 стих. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Обратите внимание на три глагола, каким образом он избавился от этого искушения. Он не пошел на переговоры очередные с ней. Он не стал ее убеждать о том, что эта ситуация чревата опасностями для обоих из них. Он не стал в очередной раз рассказывать, что у него есть Бог, который ему это запрещает. У них уже был разговор на эту тему. Он бежит от этого искушения. Оставил первый глагол, побежал второй глагол и выбежал. Дорогие друзья, если бы вам сказали о ком-то, что этот человек что-то оставил, куда-то побежал и куда-то выбежал, вы бы сказали, что? Наверное, это не мужчина. Наверное, этот человек беспринципный и несмелый. Наверное, у него нет чувства самообладания. Он не умеет владеть ситуацией. Но, дорогие друзья, это и есть библейская реакция на искушение. Иосиф поступил не несмело. Это современный мир вам скажет, что он поступил несмело. Вы знаете, много вещей изменилось со времен Ветхого Завета. Мы больше не приносим жертвы. Иисус Христос единократным приношением является нашей жертвою. Мы не празднуем многих праздников, но есть одно неизменное, что остается для нас сегодня. Каким образом избавляться от искушений? В Новом Завете апостол Павел уже твердит своему молодому последователю Тимофею: «Юношеских похотей убегай». Помните этот стих 2 Тимофею 2:22? То же самое, что и Иосифа. Не останавливайся, не присматривайся, не сосредотачивай свое внимание. Какова ваша реакция, дорогие друзья, на искушения, на те, о которых мы говорили с вами сегодня, которые были у Иосифа и которые остаются для нас? Может быть, мы думаем: современное общество предлагает мне много выбора. Я хочу остаться христианином, но это не означает, что я не могу постоять возле этой витрины. Я же образованный человек, я должен знать, что происходит в этом мире, что читают мои сверстники, каким образом вращается эта культура. Я же уже не маленький, да и ничего страшного в этом нет. Я не доведу этого до греха. Всего лишь один взгляд для образовательных целей. В этом нет ничего плохого. Посмотрю одним глазком. Нет, я не запечатлю этого у себя, так сказать, в голове. Нет. Дорогие друзья, мы забываем о том, что грех создает всегда цепную реакцию в нашей жизни. Вы помните, в Псалме 1 говорится об этой цепной реакции, о том, что грешник не становится грешником за один день. Пучина греха не затягивает его сразу же. Вначале говорится там: блажен муж, который не ходит, который не стоит и который не сидит. Не ходит, не стоит и не сидит. Именно так это происходит. Мы подходим, мы думаем: прогуляюсь, посмотрю, как оно там. Затем что-то нас привлекает. Может быть, мы даже хотим засвидетельствовать, и мы начинаем останавливаться. А там, где мы остановились, там мы уже и сели. Причем сели, как говорит псалмопевец в первом псалме, именно в собрании развратителей. Вы знаете, маленький грех, который может находиться в вашей жизни, который, может быть, иногда гложет вас, когда вы протягиваете руку, если вы член церкви, к хлебопреломлению. Этот маленький грех, который иногда напоминает о себе тогда, когда вы ложитесь спать и думаете о том, каким образом вам произнести вечернюю молитву. Этот маленький грех, который встает перед вами, перед вашими глазами тогда, когда вы в очередной раз открываете страницы Священного Писания. Он может опорочить всю вашу жизнь и перечеркнуть все ваше христианское свидетельство, если этот грех не будет омыт кровью Иисуса Христа, если вы не избавитесь от него искренним исповеданием. Друзья, давайте еще раз задумаемся об Иосифе. Тот страх Божий, который он имел. Сегодняшние проповеди о страхе Божьем сконцентрированы на том, что, мол, Бога бояться не нужно, Он не карающий Бог. Ведь не это, мол, имеется в виду. Надо бояться Его обидеть, потому что Он любит нас. Мы редко задумываемся, что и то, и другое в равной степени верно относительно нашего Бога. смотря на Иосифа, можем ли мы сказать, что мы подражаем ему? Можем ли мы сказать, что вот этими краткими фразами, а может быть, мы сказали намного больше, чем Иосиф, да? Вот этими краткими фразами, которые исходят из уст этого молодого человека, который, как и мы, попал в иную культуру, в чужую страну, выражается также и наше мировоззрение. Бьется ли наше сердце с таким же желанием прославлять Бога, с таким же желанием постоянно иметь страх Божий, как бы ни изменились обстоятельства жизни, как это было у Иосифа? Друзья мои, я призываю нас сейчас помолиться. Может быть, у кого-то есть краткое слово к Богу о том, что есть нечто. Есть нечто, от чего нужно избавиться, что нужно перечеркнуть, что скорее нужно омыть кровью Христа и, получив прощение, двигаться дальше. Господь дает эту возможность нам. Давайте сейчас предстанем перед Его лицом. Давайте встанем. Кто желает помолиться? Обратитесь к Нему сейчас. Не стесняйтесь и не бойтесь. Идите к Господу. Господь наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Ты оставил нам прекрасные примеры мужей Божьих, которые были еще в молодые годы верны Тебе. И сегодня, смотря на их пример, дай, чтобы мы могли научиться от них, научиться хорошему, тому, в частности, о чем мы говорили сегодня об Иосифе, его верность моральным принципам, заложенным через познание Тебя. Тот факт, что Ты являлся его Богом на протяжении всего этого времени и не покидал его, несмотря на все его затруднительные обстоятельства. Он об этом помнил и знал, не роптал, но продолжал уповать на Тебя, привыкать к той ситуации, которая сложилась вокруг него. И в конце концов жизнь его прошла, хотя и трудно, но закончилась великолепным триумфом Твоей правды. Пусть сегодня, в 21 веке, когда изменилось очень многое вокруг, наука и техника, прогресс, средства коммуникации, другие обстоятельства, другие страны, другие языки, Твои принципы не изменились, Господь. Дай нам быть подобными Иосифу. Дай нам, понимая все опасности современной культуры, помнить о том, что действительно Твои принципы неизменны. Дай, Господь, тем из нас, кто еще не понимают этих принципов, не могут для себя их определить, на основании Слова Твоего прийти к правильным выводам, принять Тебя в свое сердце и жить, полностью посвятив свою жизнь Тебе. Благослови каждого, кто находится здесь, в этом собрании, каждое молодое сердце, каждого брата и каждую сестру. Прибудь с нами, Господь, не дай, чтобы кто-то из наследия Твоего погиб. Благодарим Тебя в этот день благодарения за то, что Ты вчера и вовеки тот же даешь нам эту благодать и возможность встретиться, за то, что Ты так благ к нам, за то, что Ты столько милуешь нас и прощаешь. Слава Тебе за все. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Есть ли причины для верующих стыдиться? Да, есть. В основном есть две причины. Во-первых, когда он грешит, и когда он не возлагает полностью свою надежду на Господа. Когда Ездра узнал о преступлении народа Божьего и о том, как вероломно он поступил, то сказано, что разодрал он одежду свою, пал на колено, простер руки свои к небу и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе. Боже мой, потому что беззаконие и вина наша возросла до небес». Какой позор для чада Божия, когда он грешит? Стыд был первым результатом греха и непослушания. Помните, как после своего грехопадения Адам ответил Богу, ищущему его в раю: «Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». До своего непослушания наши прародители, Адам и Ева, не знали, что такое стыд. Но когда они согрешили, то лица их покрылись стыдом. «Кто, — спрашивает Бог Адама, — сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» С этого началось чувство стыда. Да, каждый раз, когда мы грешим, то мы срамим не только себя, но и Бога нашего. Поэтому апостол Иоанн пишет: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Вечная, неотвратимая участь ожидает тех, которых должен постыдиться Сын Божий в день суда. Вот этого стыда, как ничего другого, мы должны страшиться. Но есть и другая причина для стыда. Это когда верующий говорит, что он уповает на Господа, надеется на Него и, тем не менее, ищет помощи у мира. Слово Божие говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится». Вот почему псалмопевец с уверенностью взывает к Богу и говорит: «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя». «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Кто может это сказать, тот может также добавить: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Но будем откровенны, возлюбленные. Как часто появляется искушение возложить надежду на человеческую помощь? Кто из нас не искал этой помощи? Мы говорили, что доверяем Господу и в то же время просим или делаем разные намеки, надеясь получить помощь от человека. Перед таким искушением оказался Ездра. Дорога перед ним и сопровождающим его была полна опасностей. Шли они из вавилонского плена в Иерусалим. Ездра отлично сознавал, что он подвергал не только себя и своих друзей большой угрозе, но и все те драгоценные вещи в большом количестве, которые он вез с собою, тоже были в опасности. Все это богатство было пожертвовано царем и народом Божьим для дома Господня. Пустыня между ними и Иерусалимом была особенно опасной, так как тут нападали на путешественников кочевники, которые их грабили и убивали. Вы понимаете, какое искушение было у Ездры просить царя о помощи, чтобы он дал им войско для охраны? Вне всякого сомнения, царь Артаксеркс, хотя он и был язычником, оказал бы им с большой готовностью такую помощь. Господь расположил его сердце к народу Божьему. Он доброохотно пожертвовал большое количество золота и серебра и дал разрешение на выезд всем желающим идти в Иерусалим. Он был богобоязненным человеком и делал все это добровольно, без просьбы со стороны Ездры. И принято все это было Ездрою с благодарением. Но просить помощи у царя после того, как Ездра уже заявил ему, что Бог им сам поможет и их сохранит, было совсем другим делом. И тем не менее, это было действительным искушением. Если царь был так щедр в одном, почему не просить у него помощи и в этом деле? Но просьба Ездры о том, чтобы войско и всадники их охраняли, была бы ничем иным, как признанием, что Бог не способен довести до конца свое дело. Ради желания видеть успех в деле Божьем, имеем ли мы право искать помощи у мира? Мы думаем, что дело Божие потерпит неудачу, если мы нашей мудростью и сообразительностью его не поддержим. Дорогие мои, Бог в нашей помощи не нуждается. Он ждет от нас нашего упования и нашей надежды на Него. Не делающему, а верующему Бог приходит на помощь. Какое противоречие, когда мы говорим, что надежда наша на Бога, а сами манипулируем и входим в союз с миром под предлогом, что мы, мол, должны спасти дело Божие. Тот, кто поручил дело Божие в руки его, тот ни в чем пострижен не будет. Как же справился Ездра с этим искушением? Как поступил он? Слушайте, пусть он сам скажет своими словами. Это вы можете прочитать в 8 главе книги Ездры, начиная с 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы. На другой стороне реки их ожидала опасность. Перейти на ту сторону одним, без помощи, было бы весьма рискованно. И Ездра объявляет пост и молитву. И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Чтобы смириться нам перед лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Почему он решил поститься, молиться и смириться перед Господом? Да, безусловно, он нуждался в помощи и потому искал ее у Бога. Но, возлюбленные, это не было главной причиной его молитвы. Как мы уже сказали, он мог бы искать такой помощи у царя, и царь бы оказал ее ему, и притом с большой охотой. К тому же Ездра мог бы вполне оправдать такой поступок, что царь, мол, доброохотно так много пожертвовал на дом Божий, почему бы не просить у него помощи, чтобы безопасно доставить на место то, что он пожертвовал. Это было бы даже в его интересах. И он бы с удовольствием это сделал. Однако у Ездры была причина, которая превышала все другие причины. Он руководился одним желанием – прославить Бога, чтобы не опозорить имя Господне. Слушайте, что он говорит после того, как решил обратиться к Господу в смирении, в посте и в молитве. Он добавляет эти знаменательные слова. «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали». Видите, он засвидетельствовал царю. И что он ему сказал? Он ему сказал: «Рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его». Дорогие мои, какой стыд, какой позор, когда мы свидетельствуем миру, что мы верим в Бога, уповаем на Его верность, а потом идем к Нему же, к миру, чтобы Он нас выручил. Как не стыдно просить царского войска и всадников охранять нас, когда мы сказали, что охрана наша Господь, что Он прибежище наше и защита наша, Бог наш, на которого мы уповаем. Какой хороший пример дал нам Ездра. Человек Божий, он не должен зависеть ни от мира, ни от людской помощи, но он зависим полностью от Бога. У Ездры была высшая цель – слава имени его Бога. Он боялся, чтобы человеческая тень не заслонила славу Божию, и поэтому он в посте и в молитве целиком поручил свое дело Богу. И Бог оправдал его веру, ибо надеющийся на Бога не постыдится. Слава и благодарение ему. Тимофей тоже был в опасности именно такого искушения. Мы не знаем точно, в каком виде оно ему представилось. Поэтому Павел почел нужным его предупредить. Будучи в узах, Павел пишет ему во втором своем послании так. Это 8 стих 1 главы. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Возможно, что ему представилась возможность избежать поругания мира и преследования его. Поверьте, что враг всегда найдет удобный выход из страданий за слово. Конечно, он тебе не скажет, какой печальный конец ожидает того, который изберет этот путь. Нет, он найдет оправдание для такого выбора. Он тебе скажет, что, мол, какая польза от того, что ты, как вот твой учитель и отец, попадешь в тюрьму. Какую пользу ты этим принесешь для Царства Божия? Что, если вас всех христиан посадят, то разве Бог этим прославится? Да, дорогие друзья, нам знакома эта бесовская логика. Враг тебе никогда не напомнит, что крест ведет к воскресению, что пшеничное зерно, только падая в землю и умирая, принесет плод. Когда Петр пытался воспрепятствовать Иисусу идти этим крестным путем, то Христос разоблачил того, который внушил эту идею Петру. Как ответил Христос своему ученику: «Отойди от меня, сатана, ибо думаешь не то, что Божие, а то, что человеческое». Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, говорит ему узник Павел. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Почему? Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Знай, Тимофей, что для Слова Божия нет уз. Они могут нас посадить и даже замкнуть наши уста, и даже убить тела наши, но они не учли, что последнее слово скажет сам Бог. Вы слышали о страданиях и терпении Иова и видели, каковым был его конец? Конец, как и начало, и все между началом и концом, контролируемо Господом. Кто касается дитяти его, касается десницы ока его. Пусть я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Слава и благодарение ему. Печально, когда видишь чадо Божие, идущим на компромисс с врагом, и когда он дает себя прельстить, что, мол, делаю я это ради дела Божия. Помните ветхозаветного царя Иезекию? Он был одним из самых праведных преемников царя Давида и лучшим из царей иудейских. Но поставленный перед искушением, этот муж Божий, герой веры, допускает то, что допускают многие, когда они со всех сторон стеснены и не видят выхода из положения. Видя свое безнадежное состояние, будучи в окружении врага, царь Иезекия предлагает своему противнику выкупную плату. «Виновен я, — говорит он, — отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. Коротко и ясно, назови цену, я заплачу». Кто так говорит? Чадо Божие. Возлюбленный, какой стыд, какой позор, какое унижение Божьему человеку так торговаться с врагом. Выкупная плата оказалась немаленькой. В кассе таких денег не было. Пришлось обдирать золото с дверей храма и с колонн Дома Божьего. Он же, царь Иезекия, позолотил эти ворота и колонны, и теперь он отдает это золото врагу, чтобы спасти дело Божие, помочь всемогущему Богу. Вы скажете, как мог человек Божий так поступить? Но скажите, разве это не делается сегодня? За легкий путь? Разве мы не торговались с врагом? «Будь разумным, — сказал враг, — подчинись мне, и тебе хорошо будет, и церковь твоя будет трудиться, и никто тебя не будет трогать». Когда, дорогие мои, мы поймем, что врага мы никогда не умиротворим и не удовлетворим своими дарами. Он не насытится, пока мы не сдадим все наши сокровища, которые дал нам Христос. Да, к сожалению, Иезекия заплатил выкупную плату, чтобы избежать страдания и преследования. За эту плату враг должен был отойти от него. Но сделал ли он это? О нет, он даже не намеревался отойти. У него была и осталась одна цель – уничтожить народ Божий. Меньше его не удовлетворило бы. Дорогие друзья, Слово Божие говорит: «Желающим жить благочестиво, гоним будет». Но, возлюбленные, для Слова Божия нет уз. Мы никогда не спасем дело Божие, избегая страданий и преследований. Тот, который идет на компромисс с дьяволом, позорит себя и дело Божие. Думая, что он спасет дело Божие, он фактически его губит своим компромиссом. Да, несмотря на то, что Езекия заплатил выкупную плату, враг напал на Езекию. Но благодарение Богу, что история его этим не кончается. Поворотным пунктом ее стала молитва Езекии, его смирение и его покаяние. Когда он пал пред лицом Господним и глубоко смирился, и в скорби своей воззвал к нему, Господь его услышал и спас его и народ свой. О, возлюбленный, наша победа не в золоте, не в серебре, не в компромиссе, но в надежде и в уповании на Господа. Не наша мудрость или ловкость наше спасение, но Господь Бог Вседержитель. Тот, кто возложит надежду свою на Него, никогда не постыдится. Кто бы ты ни был, мой дорогой радиослушатель, если ты чадо Божие, то умоляю тебя, возложи надежду свою всецело на Господа. В каких бы ты ни очутился условиях жизни, ты можешь призвать имя Господне, и Он избавит тебя». А если ты еще не познал Его, то знай, что и ты имеешь доступ к Богу через Сына Его Иисуса Христа. Слово Божие говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. На что уповаешь ты, мой дорогой друг? На свои добрые дела? На свою мудрость, знание или ловкость? Если так, то ты обречен на полную неудачу. Можешь ли ты сказать вместе с апостолом Павлом: «Я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Только такое упование гарантирует полную победу. А она возможна всем, ибо всякий верующий в Него не постыдится. Слава и благодарение Ему!
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Иоанна 15:14. Сам Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вы многое сегодня услышали в нашей программе, но услышать несложно, а исполнить – это уже геройство. Особенно в нашей сегодняшней жизни, вращаясь среди людей этого мира, очень сложно исполнять то, что мы находим в Священном Писании. Но все возможно с Господом, в Господе и через Него. Давайте чаще обращаться к Господу с такими словами: «Господи, так часто мне хочется самому управлять своей жизнью, но помоги мне все отдать Тебе и делать все, что Ты заповедуешь мне. Помоги мне любить людей так, как Ты возлюбил меня». Если так мы будем молиться Господу, если об этом мы будем просить Его, Он, конечно же, ответит нам и благословит нас.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, при изучении Нового Завета мы видим, что четыре евангелиста передают о рождении, жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа с большим сходством между собой. Но в то же время, при более внимательном углублении в их повествование, мы замечаем, что авторы имеют к евангельскому повествованию свой присущий им подход. Некоторые события находятся в одной или двух Евангелиях и не упоминаются в остальных. Или же, если и упоминается, то весьма кратко. Ударение делается на иной аспект того или иного происшествия. Следует помнить, что Евангелие четырех евангелистов и книга Деяний апостольских является основанием для правильного понимания апостольских посланий, которые следуют за ними. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, 3 главе 11 стихе: «Ибо никто не может положить другого основания, которое положено, а оно есть Иисус Христос». Для этой великой цели были написаны послания апостолов, которые следуют за книгой Деяний апостольских. В них ясно и определенно говорится о пришествии Господа Иисуса на землю, о Его воплощении. Во-первых, как Мессии Израиля, а потом о Его благой вести о спасении всех людей. В Евангелии Господь Иисус Христос изображен в четырех аспектах Его жизни и служения. Рассмотрим вкратце эти четыре стороны, которые много помогут нам для понимания вести евангельской. Первое. Евангелие от Матфея – это Евангелие открывает его как царя иудейского. В нем мы видим его царскую линию в родословии, ведущую к праотцу Иуде. Его предком является царь Давид, а он, Господь Иисус Христос, есть Его великий Сын, возвеличенный Богом Отцом. Второе. Евангелие от Марка. В нем Господь Иисус представлен как слуга Божий. Заметьте, что в этом Евангелии не говорится о родословии Его, о всех подробностях этого события, как это мы видим в Евангелии от Луки. Как слуга Он приходит к Иоанну Крестителю, чтобы креститься в реке Иордане. Марка 1 глава, 9 стих. В это время Отец Небесный открывает, что Он есть Его возлюбленный Сын, в котором Его благоволение. 1 глава, 11 стих. Как слуга Божий, Он пришел на грешную землю творить волю Отца Своего Небесного. Третье. Евангелие от Луки. Еще один аспект открывается в Евангелии от Луки. Здесь он представлен как Сын Человеческий. Ударение делается на человеческой природе Иисуса Христа. Его родословие идет прямо к Адаму. Он стал человеком, чтобы искупить павшую человеческую расу. Часто в этой Евангелии говорится о его сострадании к людям, которые окружали его во время земного служения. Не было в нем ни греха, ни падения, ни ошибок. Как совершенный представитель человечества, он умер за людей. Поэтому в конце этого Евангелия Иисус возвестил: «После сего Сын Человеческий воссядет одесную по правую сторону силы своей. И когда его вели на распятие, он проявил сострадание грешному миру, говоря: «Чтири иерусалимские, не плачьте о мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Луки, 23 глава, 28 стих. А со креста его первый возглас был: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». 23 глава, 34 стих. 4. Евангелие от Иоанна. Это благовествие было написано после трех предыдущих. Оно представляет чудную картину о Господе Иисусе, как Сыне Божьем. Он есть вечное Слово жизни, и через Него все стало быть. Он не только Спаситель, но и Творец Вселенной, будучи вторым лицом ипостаси Божией. По вдохновению Божию эта книга была написана апостолом Иоанном в конце первого века по Рождестве Христовом. Уже в те времена лукавые нападения совершались на личность Господа Иисуса Христа. Дух Святой побудил апостола Иоанна написать это Евангелие, делая ударение, что он является Сыном Божьим. В 20 главе апостол Иоанн говорит: «Сие написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную ради имени Его». Мы уже сказали раньше, что каждый из четырех евангелистов имел иной подход к божественному повествованию о Христе Иисусе по велению Святого Духа. Апостол Матвей держится темы, что он царского происхождения, телесно, как царь Израилев. В Евангелии от Марка Иисус Христос, принявший человеческую плоть от земной матери, совершает великое дело божественного слуги. Как совершенный Сын Человеческий, Он сияет в красоте образа человека. Наконец, в Евангелии от Иоанна Христос был, есть и будет вечное Слово, Сын Божий, превосходящий все другое, которому мы и поклоняемся, и только в нем наше спасение. В хронологическом отношении можно судить приблизительно, что Евангелие от Матфея написано в годах 55 по 65 по Рождестве Христовом, до падения и разрушения Иерусалима римлянами в 70 году. Евангелие от Марка относится также к этим годам. Есть предположение, что писал это священное повествование Марк, но диктовал ему апостол Петр. О Марке и Иоанне читаем в Деянии апостольских, 12 главе 25 стихе. Он сопровождал в миссионерском путешествии апостола Павла и Варнаву, но в пути опасном начал колебаться и вернулся домой. Это послужило поводом к тому, что апостол Павел и Варнава разошлись в мыслях о выборе помощника для второго миссионерского путешествия. Деяния апостолов, 15 глава, 39 стих. Но позже апостол Павел опять склонился сердцем к евангелисту Марку и желал иметь его при себе для служения. Второе послание Тимофея, 4 глава, 11 стих. Краткое упоминание о молодом человеке, который был с апостолами в Гефсимании, Евангелие от Марка, 14 глава, с 50 по 52 стих, и убежал во время ареста учителя, наводит исследователей священного писания на мысль, что это и был сам Иоанн Марк, но имени своего он не упоминает. Правдивость Евангелия подтверждается такими строками. Вероятно, до конца своей жизни Марк не мог забыть этого переживания. Евангелие от Луки написано «уверовавшим в Господа Иисуса Христа врачом». Колоссянам 4 глава 14 стих и 2 послание Тимофея 4 глава 11 стих. О Евангелии от Иоанна уже было упомянуто выше, что написание его относится к годам 85 по 95 по Рождестве Христовом. Автор Иоанн, склонивший голову свою на грудь Иисуса во время вечери. Это ученик, который любил и Иисуса любовью друга. По вдохновению Духа Святого Иоанн написал это чудное повествование, указывая в нем на неоспоримый факт божественности Иисуса Христа как Сына Божия, вечное Слово. Ересь уже проявлялась и в те дни. Якобы Иисус Христос не утверждал, что Он Бог во плоти человеческой. Иоанн открывает истину, что Иисус есть воистину Сын Божий. Дух Святой избрал не только мужей Божьих, но и само время для написания Евангелия. Прекрасно выразился один библейский учитель о четырех книгах Евангелия. Матвей видит его как обещанного Спасителя. Марк видит его как всемогущего Спасителя. Лука видит его Спасителя совершенного. Иоанн видит его как Спасителя личного для каждого человека в отдельности. Да будет сердца наши благодарны Господу за такое чудное Евангелие, за его красоту и правдивость, за гармоничность, с которыми представлен в нем Господь Иисус Христос, Спаситель всего мира. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibinradio.org. Будьте с Богом!

В Евангелии от Иоанна в 15 главе в 8 стихе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Так сказал Спаситель Иисус Христос. Иисус не просил нас с вами обратить в христианство весь мир своими силами. Это просто невозможно. Но Он просил, чтобы мы приносили много плода. Как это сделать? Очень просто. Хоть кого-то привести ко Христу. Если мы поможем кому-то поверить в Господа, а тот человек приведет к Богу еще кого-то, а тот еще, то из одного семени может вырасти целый сад. Оставайтесь с нами, и если у вас есть желание, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Ионы. Глава первая. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнего, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился вовнутрь корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Глава вторая. И повелел Господь большой рыбе поглотить Иону. И был Иона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева рыбы, и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мной. И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь рыбе, и она извергла Иону на сушу. Глава третья. И было слово Господа к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господнему. Ниневия же была городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопили к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава четвертая. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты из-за растения?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Михея, глава 1. Слово Господа, которое было к Михею, моросфитянину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь выходит от места своего и не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все дары заблуд ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Эцель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты — начало греха дочери Сиона, ибо у тебя появились преступления Израиля. Поэтому ты посылать будешь дары в Марешеф-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они — переселены будут от тебя». Глава вторая. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силой, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Поэтому так говорит Господь: «Вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Поэтому не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господен? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, возвращающихся с войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы теперь обратимся к 11 главе Евангелия от Луки и прочтем первых 4 стиха. Это поможет нам войти в атмосферу этой главы. Написано: «Случилось, что когда Он, то есть Иисус Христос, в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал Ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого“». Друзья дорогие, Иисус дает своим ученикам пример того, как молиться, как представлять свою молитву перед Богом. Бог, к которому верующий человек обращается, есть наш Отец, пребывающий на небесах. Бог является Отцом только для возрожденных людей, для тех, которые стали Его детьми, не правда ли? Место Его пребывания в невидимом для наших глаз, в неприступном свете, в духовном мире, который мы называем небесами, в отличие от физического мира, который в Священном Писании называется землей. Бог сущий, вечно пребывающий, не имеющий ни начала, ни конца. «Да святится имя Твое», говорит Иисус Христос. И мы, слушатели, мы должны всегда святить имя Его. Имя Бога должно быть превознесено выше всего, как в земном, материальном мире, так и в духовном. Оно должно быть отделено от всего, что связано с плотскими помышлениями. Другими словами говоря, оно должно быть освящено, чтобы соответствовало личности Бога, который этим именем называется. Это имя есть связывающим началом, идущим от человека к Богу. Им, этим именем, мы как бы попадаем в цель нашей молитвы. Если имя Бога святится нами и в нас, наша молитва, друзья, я уверен, достигнет цели. Потом написано: «Да приидет Царствие Твое». Бог царствует в духовном мире, но мы просим, чтобы Бог расширил Свое Царство и на землю. Наша молитва есть основанием для Бога действовать в этом направлении, в расширение Его Царствия и в достижение этим Царствием земли. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Небо покорилось воле Божьей. Некоторые ангелы были низвергнуты с неба. Верующий человек хочет, чтобы воля Божья воцарилась на земле, чтобы и на земле были желающие того, что Бог желает, и чтобы это желание победило все другие желания. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Мы, слушатели, просим об обеспечении наших телесных нужд, чтобы мы могли больше нашего внимания сосредоточить на духовных целях. Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Мы получили прощение наших грехов по благодати. Любовь Божья достигла наших сердец. И теперь мы хотим эту любовь практиковать в нашей жизни, прощая другим их согрешения и долги, которые они сделали по отношению к нас. Этим способом мы сохраняем в чистоте полученное нами спасение. Раньше, до нашего возрождения, мы не имели силы любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, молиться за обижающих нас. А теперь Бог ожидает от нас, что мы будем практиковать полученное от Него спасение в нашей повседневной жизни.

Написано далее: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Об этом, слушатели, об этом мы должны молиться день и ночь, чтобы Господь не допустил нас до искушения. Если мы не молимся об этом, в нас появляется желание испытывать нашу крепость в Господе. Сами того не замечая, мы начинаем искушать Господа. Другое дело, если Бог переводит нас через испытания. Тогда Он дает нам и силу переносить их. Но если мы сами ищем испытания, мы страшно грешим перед Богом, дорогие друзья. О необходимости молитвы Иисус говорит в двух примерах, записанных в стихах от 5 до 13. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Дорогие друзья, в первом примере говорится о настойчивости в молитве, а во втором о том, что Отец наш Небесный по нашей просьбе даст нам то, что для нас является самым великим благом, а именно Духа Святого. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, 34 стих, мы читаем: «Ибо не мерою дает Бог Духа». Слушайте, если у вас нет Духа Божьего, если у вас нет Духа Святого, если у вас нет Господа в вашей жизни, просите, просите, и Он даст. Он Господь, Он многомилостивый и многообильный в любви, дорогие слушатели. Если любой из вас, как Христос говорит, дает своим детям, да, Он намного больше даст вам, потому что Он Бог, многообильный в любви, дорогие слушатели. И вот в стихах от 14 до 20 этой главы идет речь об осуждении Иисуса в том, что Он силой князя бесовского изгоняет бесов. Иисус в ответ говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его?» Дальше от стиха 20 и далее до 23 Христос говорит: «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на который он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня,
и кто не собирает со мною, тот расточает». Друзья дорогие, сфера духов – это большущая реальность, в которую уму человека очень и очень трудно проникнуть. В имя своих вождей люди идут на смерть. В имя тех или других идеологий они жертвуют всем и часто-часто своей жизнью. В имя любви делают великие дела. Имя является тем духом, который владеет людьми, и они живут для него. Они побеждены этим духом. Сюда относятся цели жизни, стремления, вдохновения и, конечно, много-много других духовных явлений. Это все духовные силы, способные овладеть человеком. Индоктринация также один из духовных приемов. Это способ вселения духа в человека с целью овладеть человеком. Нет человека на земле, который был бы свободен от духовных влияний. Часто духов разделяют на добрых и злых. Нечто подобное мы находим и в Библии. Но в Библии это деление проводится по отношению к вечности. То, что приносит вечное счастье человеку, исходит от Духа Божия. Все то, слушатели, что ведет человека в вечную погибель, исходит от влияния злых духов. От того, какие духи влияют на жизнь человека, слушатели, зависит направление и качество его жизни.

0: Но мы читаем далее, стихи 27 и 28, где говорится: «Когда же он говорил это, одна женщина, возвышивший голос из народа, сказала ему: „Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие“. А он сказал: „Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его“». Иисус, друзья, Иисус все время обращает внимание людей на слушание Слова Божьего и на его исполнение. Иисус обличает тех, которые ищут знамений его пришествия, говоря: «Род сей лукав». Он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода этого. Дальше, слушатели, в стихах от 33 до 36 мы видим в этой 11 главе, друзья, что Иисус говорит о свете, которым христиане должны быть для этого мира. Написано: «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Друзья, в другом месте Иисус говорит: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Читаем в Евангелии Матфея, в 5 главе, 16 стих. Дорогие слушатели, как важно всем нам вести чистую жизнь освящения, чтобы из нее, именно из нее, изливался этот чудный свет характера Иисуса Христа. А в стихах от 39 и до конца главы Иисус обличает фарисеев, законников и книжников за их внешнюю обрядность и внутреннюю духовную пустоту. Мы читаем от 52 стиха до конца главы: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Друзья, сила зла в этом мире и сейчас в борьбе с нашим Господом Иисусом, вынуждая от него ответы на многие вопросы, которые они специально подставляют, и стараясь уловить его, чтобы вновь и вновь распять божественную любовь на кресте своего закона. Но Слово Божье, друзья, Слово Божье вечно и непроходящее. Слава ему за это. Эти все фарисеи, книжники и все эти люди прошли, а Слово Божье вечно. Сам Христос не однажды говорил: «Все пройдет, а мои слова не пройдут». Дорогие слушатели, на этом сегодня мы оканчиваем нашу лекцию. Я благодарю вас за ваше присутствие по ту сторону эфира. Вы там, у себя дома, я здесь, у микрофона, слушатели в нашей радиостудии. Конечно, желаю вам большущих Божьих благословений. И если у вас появятся вопросы или замечания, пишите нам, друзья, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Оканчивая эту программу, я хочу оставить вам один вопрос для вашего домашнего изучения. Читая стихи 5 по 13 этой 11 главы Евангелия Луки, находим два примера. О чем эти примеры? И можно ли применить их к нашей жизни сегодня?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Левит», первые 7 глав, которые говорят о порядке жертвоприношения. Какой смысл вкладывался в совершение этого служения? Один из толкователей Библии, упомянутый в комментариях к толковой Библии Лопухина, отмечает: «Что Бог ни в чем не нуждается, сему, думаю, не будут много противоречить и малосмысленные. А что неблагоугодны Богу и таковые жертвы, сие открыл Он через многих пророков. Но поскольку израильтяне, долгое время прожив в Египте, научились приносить жертвы идолам, то Бог дозволил жертвы, чтобы избавить их от суеверия. Ибо жертвами увеселялись израильтяне, посему и дозволил их, удовлетворяя такому пожеланию». Кроме того, что Бог повелел приносить в жертву животных, почитавшихся египтянами, в ветхозаветней жертве воплотилась идея служения Богу и искупления человечества посредством жертвы Иисуса Христа. В библейском понимании жертвы идея дара, посвящения Богу себя и своей собственности, основная. Мы уже говорили о жертве всесожжения, которая сжигалась полностью на жертвеннике. Эта жертва была самой важной из всех видов жертв, и символизировала она полное посвящение себя Богу. Поэтому, принесенная от всего сердца, такая жертва была приятным благоуханием Господу. Во второй главе книги Левит обсуждается порядок принесения бескровной жертвы, принесенной от плодов земли. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о так называемом хлебном приношении. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем вторую главу книги Левит, которая рассказывает о хлебном приношении. 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Упоминание об ингредиентах, которые не должны входить в хлебное приношение, также важно, как и упоминание о том, что туда входит. В этом стихе упоминаются закваска и мед. В Писаниях очень часто говорится о закваске. Господь Иисус Христос предостерегал своих учеников против закваски фарисейской. Он имел в виду доктрины фарисеев и их учение, которое и есть закваска. Закваска – порочное учение, принцип зла. Она должна быть исключена из хлебного приношения. Значит, и в самом Христе нет зла, в его жизни нет зла. Запрету подвергался также и мед, который символизирует природное земное благоухание. Мед обязательно закиснет и превратится в закваску. Есть христиане, которые на публике принимают благостный и набожный вид, улыбаются воскресными улыбками. Они величают всех «брат дорогой» и разными другими благочестивыми титулами. Вокруг их головы виден нимб, начищенный с помощью самого современного моющего средства. И в то же время эти люди распространяют самые злобные сплетни и ужасную клевету. Они опаснее, чем убийцы с пистолетом. Позвольте вам заметить, что многие люди часто пользуются медом в своей жизни. Господь же всегда говорил правду, без прикрас. В жизни Иисуса не было растлевающего принципа лжи и уловок. Он не выставлял на показ медовую сладость, и в его речах не было закваски, которая делала бы их желанными для земного человека. Итак, прочтем 12 стих. «Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание». Хлебное приношение было приятным благоуханием. Но, как видим, его сладость ни в коем случае не могла происходить от таких приятных природных веществ, как закваска или сладкий мед. Прочтем теперь 13 стих. «Всякое приношение Твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль». Соль – последний ингредиент хлебного приношения. Это, выражаясь современным языком, консервант. Характер ее прямо противоположен закваске. Закваска ведет к брожению, соль предохраняет от разложения. Соль завета по-прежнему употребляется в пищу арабами в качестве знака, который связывает человека с Божьим обетованием. Соль символизировала верность и преданность Богу того, кто приносил жертву. Христос верен. Это одно из Его многочисленных качеств. Он верный и истинный, говорится в 11 стихе 19 главы книги Откровения. Он – Господь Иисус. Христос принес Себя в жертву Богу. Мы тоже можем сегодня принести Себя в жертву Богу благодаря Его милости. Мы должны быть верны Богу. Христиане должны быть солью земли. И мы становимся ею, когда приносим Себя в жертву Богу, о чем говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. Прочтем теперь о первых плодах из колосьев с елеем и ливаном. Это последние стихи 2 главы с 14 по 16. «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана. Это приношение хлебное». И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Хлебные приношения совершались, например, в праздник первых плодов или праздник Пятидесятницы, описанный в стихах с 9 по 14, 23 главы книги Левит. В стихах с 14 по 23, 6 главы книги Левит, излагается закон о хлебном приношении. В соответствии с этим законом хлебное приношение совершалось утром и вечером вместе с принесением жертвы всесожжения. Хлебное приношение изображает Христа в Его посвященности Богу. Оно также представляет посвященность верующих Христу. И, наконец, оно символизирует совершенную человечность Христа. Сейчас мы с вами начинаем читать третью главу книги Левит, которая посвящена мирной жертве. Жертва эта символизирует и изображает единение и общение верующих с Богом Отцом через Господа Иисуса Христа. Как вы уже знаете, к Богу мы можем прийти только через Иисуса Христа. Ни одно жертвоприношение само по себе не в состоянии изобразить и открыть многие чудесные стороны личности Христа и многие стороны Его славы. Чтобы представить себе Его земную жизнь, нам необходимы четыре Евангелия Нового Завета, и точно так же нам необходимы пять жертвоприношений, описанных в книге Левит, чтобы изобразить Его личность и Его служение. Мы увидим, что между мирной жертвой и жертвой всесожжения существует поразительное сходство по некоторым моментам. Но в то же время мы найдем и резкие отличия. Мирная жертва – это уникальная жертва. Мирная жертва говорит прежде всего не о том мире, который Христос установил своей кровью, пролитой на кресте. Поскольку этот мир связан с грехом и не достигается благоуханными жертвами. Об этом говорит апостол Павел в стихах с 20 по 22 первой главы послания к Колоссянам. «Христос стал нашим миром по отношению к греху, чтобы примирить с собою все, умиротворив кровью креста Его и земное, и небесное». Апостол Павел пишет далее, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». А это все не относится к мирной жертве. Мирная жертва говорит о том мире, о котором писал апостол Павел в стихах с 13 по 22 второй главы послания к Ефесянам. О мире, который приводит всех верующих к единению с Отцом в Святом Духе через Господа Иисуса Христа. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мирная жертва говорит не о мире, которого Христос достиг, пролив свою кровь на кресте, а о том мире, каким является Он Сам, благодаря крови, пролитой на кресте. Он – место встречи всех верующих вместе и место встречи каждого верующего с Богом Отцом. Христос – единственный, кто может снести стены, разделяющие людей, устранить семейные, религиозные, расовые и национальные барьеры. Все становятся одним. Все объединяются во Христе, а затем они становятся жилищем Божьим в Духе и получают доступ к Отцу. Только верующие могут объединиться в принятии чудес, красоты и славы Христа. Они могут духовно общаться с Отцом и друг с другом, когда становятся сопричастны всему, что можно получить от Христа». Апостол Иоанн в 3 стихе 1 главы своего первого послания говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Мирная жертва объединяет нас. Только вокруг личности Христа можем мы по-настоящему объединиться. Я никак не могу общаться с каждым отдельным прихожанином, но ничто не мешает мне общаться с каждым и со всеми, если только они смогут встретиться со мной вокруг личности Христа. Там мы становимся одно целое, там мы все одинаковы, там мы наслаждаемся личностью Христа. Теперь коснемся немного структуры третьей главы, рассказывающей о мирной жертве или о Христе, нашем мире. Стихи с 1 по 5 рассказывают о жертве из крупного скота, стихи с 6 по 11 рассказывают о жертве из мелкого скота, стихи с 12 по 17 рассказывают о жертве из коз. А сам закон о мирной жертве излагается в стихах с 11 по 21 в 7 главе книги Левит. Итак, читаем о жертве из крупного скота. Начинаем с 1 стиха. «Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». В определенном смысле мирная жертва универсальна и всеобъемлюща. Грешник может обращаться к Богу, потому что Христос заключил мир, пролив свою кровь на кресте. Кроме того, единение и общение с Богом происходит также благодаря миру, полученному кровью Христа, пролитой на кресте. Христос и Его искупительное служение обеспечили все необходимое для мира. Мирная жертва, однако, сосредотачивает основное внимание именно на единении. Почему Евангелие так привлекательно для грешников? Бог говорит вам и мне, всем грешникам: «Вы заблудились, вы ушли от Меня, поэтому Я должен предать вас тьме вечности». Если бы Бог так и сделал, то Он поступил бы справедливо, свято, и все ангелы на небесах воспели бы хвалу Его имени. Но, друзья мои, Богу угодно было то, что сделал Христос для вас. Евангелие говорит: «Бог примирился». Встает вопрос: а примирились ли вы? Богу угодно то, что сделал Христос. Вот главная мысль Евангелия, вот благая весть. Бог повернулся к вам, а повернетесь ли вы к Нему? Он примет вас благодаря тому, что сделал Христос. А будет ли вам угоден Христос и то, что Он сделал? Придете ли вы к Богу, чтобы общаться с Ним? Ведь только в единстве с Ним вы можете познать настоящий мир. Мирная жертва отличается от жертвы всесожжения в нескольких отношениях. В жертву всесожжения могло быть принесено только животное мужского пола. Здесь же жертва может быть мужского или женского пола. Но только она должна быть без порока. Грешник никогда не найдет и не увидит во Христе столько же, сколько видит в нем Бог. Жертва всесожжения говорит о том, что Бог видит во Христе. А мирная жертва говорит о том, что грешник находит во Христе. Хотя грешник никогда не сможет найти во Христе столько же, сколько находит в нем Бог. Прочтем второй стих. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон». До этого момента обряд принесения жертвы всесожжения повторяется слово в слово. Прочтем далее третий и четвертый стихи. «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это». А вот здесь уже заметное отличие от жертвы всесожжения. Жертва всесожжения помещалась на жертвенник полностью, а мирная жертва только частично. Это была отборная часть, тук и внутренности, которые говорят о скрытых богатствах, драгоценных качествах и бесценных сокровищах Христа, которые известны одному Богу. Бывает, что близкие люди великого человека, который подвергся публичным оскорблениям и нападкам, знают о нем гораздо больше правды, чем все остальные. В самом начале моего служения я познакомился с одним знаменитым проповедником. Он и вся его семья стали моими друзьями. Однажды его оскорбили, распространив о нем чудовищные сплетни. Но вся его семья, вместе с ними и я, знали, что все это ложь. Точно так же о Христе говорят очень много неправды. Многие заявляют: «Я не понимаю то во Христе, мне непонятно это во Христе». Друзья мои, мне тоже в нем многое непонятно, но его знает Бог. Бог видит в нем больше, чем вы или я сможем когда-либо увидеть. Бог видит все, что внутри, мы же его не знаем. Вот почему Павел в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам жаждал познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его. Прочтем теперь 5 стих. «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах,

0: И только в течение трех последних часов крест стал жертвенником, на котором был принесен в жертву Сын Божий. Тьма закрыла от человеческих взоров эти три последних часа, когда, как говорится в 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии, «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению и принес его душу в жертву за грех». Обратите внимание на то, что мирная жертва приносилась вместе с жертвой всесожжения, поскольку только так можно было достичь полноты в изображении скрытых богатств и славы Христа. Прочтем теперь о жертве из мелкого скота. Начнем с 6 и 7 стихов. «А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа». Агнец особым образом представляет Христа, и поэтому он подходит в качестве мирной жертвы. А телец или бык, то есть крупный скот, напротив, символизирует подчиненность в служении Господа. Телец – это домашнее животное, которое перевозило тяжести, работало в поле и было таким образом связано с транспортом и торговлей того времени. Телец был помощником человека, и телец символизирует Христа как слугу. Этой стороне служения Христа уделяется особое внимание в Евангелии от Марка. Нужно отметить, что Христос в качестве слуги не был посыльным или коридорным, который выполнял бы все прихоти человека. В Евангелии от Марка он предстает как слуга Бога. Он пришел, чтобы исполнить волю Бога. Однако Агнец представляет Христа в его полном отождествлении с человеком в жизни и смерти. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? В самом начале служения Христа Иоанн Креститель говорит о нем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так мы читаем в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Это относится к служению Христа. И далее в 36 стихе Иоанн Креститель также говорит о нем: «Вот Агнец Божий». С самого начала Агнец олицетворял его качество и способности занять место человека и понести грех мира. Первым жертвоприношением Авеля было приношение Агнца. Я полагаю, что Бог одел Адама и Еву в одежды из овечьих шкур. Доказать этого я не могу, но я пришел к такому выводу, потому что Авель принес Агнца. В 7 стихе 53 главы книги пророка Исаии ясно говорится, что Иисус Христос стал на наше место и понес наши грехи и пороки. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус Христос предстает здесь агнцем, тем самым агнцем, который занял наше место. Его также называют агнцем и в его воскресении. В 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем: «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». В следующей передаче мы продолжим изучение 3 главы книги Левит.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по распоряжению.

расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Первые становятся последними. Энергичный, напористый представитель власти, не выпускающий из рук бразды правления – вот один из наиболее популярных образов, олицетворяющий успех в современном мире. В свет выходит бесчисленное количество книг и фильмов, цель которых – научить человека, как с помощью власти возвыситься над остальными. Стремление к власти не обходится без стрессовых ситуаций. Исследования показывают, что те, кто в погоне за властью создают стрессовую ситуацию для окружающих, гораздо больше вреда причиняют самим себе. Как известно, стресс понижает способность организма сопротивляться болезням. А согласно некоторым источникам, он также приводит к серьезным недугам и ранней смерти. В одном исследовании, где изучалось влияние стресса на организм, испытуемых разделили на две группы. Первую вошли те, кто стремился наладить отношения с окружающими, а во вторую – люди, движимые жаждой власти. В стрессовых ситуациях, как и ожидалось, у представителей обеих групп снижался иммунитет, но в группе стремящихся к власти он снижался особенно сильно. Мир ценит энергичных людей, способных властвовать над другими. Однако факты упрямо указывают на то, что из-за постоянного стресса эти люди значительно проигрывают в самом главном деле – в жизни. И напротив, бескорыстное служение другим во имя Христа не только приносит плоды Царствию Небесному, но и обогащает его смиренных слуг здесь, на земле.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Несравненное счастье прощения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вы знаете, давление греха – это не просто плохое чувство. Многие-многие люди пытаются заглушить это чувство давления греха. Они пытаются заглушить его развлечениями, кто-то пытается наркотиками, алкоголем, кто-то пытается заглушить это чувство работой, занятостью, какими-то, может быть, экстремальными ощущениями. Но вы знаете, это не просто чувство. И этот вопрос не решается на уровне чувств, дорогие друзья. Этот вопрос – это ваше противостояние Богу. Это ваш конфликт со Всевышним. И он будет продолжаться до той поры, пока вы не признаете себя грешником, пока в глубине своего сердца вы не смиритесь перед Богом, и вы не скажете: «Господи, прости! Господи, я согрешил! Господи, я нуждаюсь в Тебе!» В этом самая большая радость, которую имеют христиане. Вы знаете, Давид понял тяжесть руки Божьей. Он испытал ее на себе очень и очень сильно. Вот почему он говорит: «День и ночь тяготела надо мною рука Твоя». Это Божья милость к нам. Божья милость к своим детям, когда его рука тяготит над грешником. Написано: «Кого любит, того наказывает». Посмотрите, 138-й псалом. Давид пишет, говорит о этом же самом переживании. «Послушайте, куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты?» У вас не будет возможности спрятаться от Бога. У вас не будет возможности каким-то образом закрыть себя стеной. Нет этой возможности. Вам нужно Его прощение. Это самая большая радость, которую когда-либо человек может пережить на этой грешной земле. И помоги нам, Господь, действительно иметь это ясное желание, иметь эту открытость и готовность признать себя грешником и признать свою нужду в Спасителе. 5 стих, он говорит о счастье признания, о счастье исповедания. Посмотрите: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Знаете, это центральная точка псалма. Вот это слово «но», вокруг которого все балансирует, две половинки балансируют. Он говорит: да, действительно, есть два образа жизни. Перед вами есть два образа жизни. Есть один образ жизни лукавый, жизни во грехе, жизни под давлением, жизни противоборства с Богом. И есть другой образ жизни, который разделяется вот этим «но». «Но я открыл». Да, действительно так, моя свежесть исчезла, как в летнюю засуху. Да, действительно, Твоя рука настолько тяжела надо мной, что она сокрушила меня. Да, действительно, я не могу, я устал, я не могу противостоять Тебе, Боже. Но какое счастье, я открыл Тебе преступления мои. Посмотрите, открыть грех и беззаконие – это не просто сказать: ну да, я это сделал. Он говорит: я открыл тебе беззаконие. Речь идет о том, что Давид сознательно признает себя преступником. Он признает себя достойным наказания. Это не просто констатация факта, что это существует или это есть. Это признание своего настоящего статуса. Слово «исповедать» в греческом говорится «согласиться». То есть речь идет о том, что человек, который исповедует, и вот это слово, когда оно переводится в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, там используется вот это слово. Слово, которое говорит о том, согласиться. Исповедую Господу, это значит согласиться с Божьей оценкой. Согласиться с Его мнением по этому греху. Посмотрите, он продолжает и говорит: Я сказал: исповедую Господу преступления мои. Вы знаете, для того, чтобы получить прощение, для этого нужно ваше сознательное решение. Не меньше. Для этого вам нужно не под наплывом чувств, не под чьим-то давлением. Для этого вам самим нужно прийти к этой точке и сказать: исповедую Господу. Буду искать Его прощения. Да, действительно, предстану пред Ним и откроюсь такой, как есть. Да, действительно, взыщу Его, потому что не могу жить без Него. Потому что тяжесть руки Его давлеет надо мною. Посмотрите Божий ответ. Чудеснейший Божий ответ. И Ты снял с меня вину греха моего. Вы знаете, только Бог может это сделать. Только христианство знает, что такое прощение. Послушайте Исаия, 1 глава, 18 стих. Бог через пророка говорит: «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Ни одна религия, ни один религиозный лидер не знает этого. Ни одна человеческая система не понимает, что значит быть прощенным. Знаете, в Чикаго есть музей, в котором есть выставлены черепа индейцев, которые жили когда-то давно здесь, на территории Соединенных Штатов Америки. Очень интересно, что в этих черепах нашли круглое отверстие. Во многих из этих черепов нашли круглое отверстие, явно просверленные. Чем-то просверлили эти круглые отверстия. Потом, по мере того, как ученые исследовали культуру этих людей, они обнаружили такой факт, что у них была такая вера, такое убеждение, что человек наполняется злом, наполняется чем-то нечистым, и для того, чтобы его освободить от этого нечистого, нужно просверлить дырку в его голове. Я не знаю, насколько успешны были их операции, но то, что ни одного не освободили таким образом от греха, это факт. Вы знаете, история разных церквей и религий знает другие методы. Некоторые говорят о том, что нужно для того, чтобы достичь свободы от греха, залезть на столб и на столбе просидеть сколько-то лет или некоторые десяток лет. Некоторые говорят о том, что нужно зарыть себя в песок, чтобы страсти не мучили. Другие говорят о том, что нужно себя на хлеб и в воду посадить, ни людей не видеть. Вы знаете, счастье христианства заключается в том, что мы имеем Отца Небесного, который прощает. Да, каждый грех тяжел. Да, каждый грех – это преступление. Каждый грех повергает нас в стыд. Каждый грех – это действительно свидетельство нашей испорченности. Каждый грех несет в себе лукавство. Но слава Богу за Бога, который прощает. Слава Богу за Иисуса Христа, за кровь Его, пролитую на Голгофе, потому что она сегодня смывает этот грех. Вот почему Давид восклицает: «Но ты снял с меня вину греха моего». После того, когда он продемонстрировал свой опыт покаяния, Давид как бы обращается к людям, которые вокруг него, и он призывает, он говорит: вот на примере меня я хочу вас чему-то научить. Кстати, этот псалом начинается со слова, посмотрите, в самом-самом первом, даже еще до начала первого стиха, псалом Давида – учение, так называемый маскил. Еврейское слово, которым определяли учение. То есть этот псалом был написан для того, чтобы им на основе его учили. То есть Давид берет себя и ставит себя как экспонатом. Он ставит себя для того, чтобы эти люди могли изучить важность прощения на его примере, на опыте его жизни. И вот сейчас он подходит к уроку. Послушайте, 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Вот это слово «зато» немножко точнее должно быть переведено «поэтому». Вот поэтому пусть помолится тебе каждый праведник. Знаете, о чем здесь идет речь? Посмотрите, помолится тебе каждый праведник во время благоприятное. Первое, чему Давид хочет научить нас с вами, он говорит о правильном времени покаяния И сразу же о правильном месте покаяния. Где искать прощение? И когда искать прощение? Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его. Есть время для прощения. Священное Писание во многих и многих текстах говорит, вот теперь время благоприятное. Прошлое не в вашей власти, будущее тем более не в вашей власти. Все, что есть в вашей власти, это сейчас. Вот момент, который вы живете сейчас. Вот ситуация, в которой вы находитесь сейчас. Вот это мгновение в вашей власти. Вот почему Бог говорит о том, что есть только одно время. 4 глава послания к евреям. Ныне, сейчас. В этом мгновении, сейчас, когда вы думаете о грехе, сейчас, когда вы увидели себя грешным, вот сейчас обращайтесь к Нему. Сейчас ищите прощения. Сейчас откройтесь перед Ним. Сейчас исповедайте перед Ним свой грех. Сейчас воззовите к Нему. Вы знаете, во время Ноя было время для покаяния. Потом оно кончилось. Началось время наказания. Во время Иисуса Христа. Иисус Христос обращался к евреям. И было время для их покаяния, но потом оно кончилось. И Он говорит, объявляет им, говорит, все оставляется, дом ваш пуст. Однажды Бог подведет черту, когда последние числа язычников войдет в церковь. И когда время, отпущенное для покаяния, закончится. И когда начнется время осуждения. Время суда. Мы не можем гарантировать, сколько Бог позволит вам ходить по этой земле. Мы не можем гарантировать, будет ли у вас когда-нибудь еще раз вот это состояние осознания нужды в прощении, как оно есть сейчас у вас. Вот почему Давид обращается ко всем и говорит, пожалуйста, просите, пожалуйста, молитесь, пожалуйста, ищите прощение в благоприятное время. В то время, когда это происходит. В то время, когда вы чувствуете, что вам нужно прощение. Когда вы понимаете, что грех тяжел. Когда вы понимаете его остроту, его пагубность. И когда вы знаете, что Бог прощает. Зачем скрывать? Зачем заниматься тем, чтобы копить этот грех, где-то там гноить его внутри себя? Откройте для того, чтобы Господь очистил вас от него. Освободитесь от него. Об этом говорит Давид. Посмотрите, он продолжает и говорит о правильном месте. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби. Ты окружаешь меня радостями избавления. Ищите прощения у Бога. Очень часто мы ищем сочувствие у людей. Очень часто, когда мы попадаем в ситуации, когда мы согрешили, мы ищем каким-то образом людской помощи. Вот почему Давид в 50-м псалме обращается к Богу и говорит, «Тебе, тебе единому согрешил я». Поймите, дорогие друзья, что ваш покров, ваше убежище только у Бога. Единственная возможность для вас освободиться от греха – прийти к Нему, прийти какой есть, прийти полностью искренне открыто, принести себя со всем багажом, все то, что есть у вас, перестать оправдываться, перестать вилять, перестать лукавить, прийти к Богу и сказать, да, Господи, я сегодня нуждаюсь в том, чтобы Ты простил меня. Чтобы Ты отпустил мне беззаконие. Чтобы Ты покрыл мой стыд. Чтобы Ты сегодня меня освободил от этого тяжелого действия греха. Давид не надеялся найти защиту свою в положении царя. Вернее, он надеялся какое-то время. А потом он понял, что его статус господина, его статус суверенного владыки этого государства не освобождает его от давления греха. Это факт. Нет на земле силы, которая бы от этого освободила. Психологи вас не освободят. Наркотики или алкоголь вас от этого не освободит. Какие-то человеческие системы, инженеринг, которые перестраивают общество и общественное сознание, не помогут. Почему? Потому что вы имеете дело с самим Богом. Вот почему, дорогие друзья, нам нужно прибегать к Нему. Вот почему нам нужно искать Его, вот почему нам нужно постоянно иметь эту яркую, резкую картинку того, что произошло на Голгофе, того, в чем нуждаемся мы с вами, дорогие друзья. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его. Вы знаете, одна известная атеистка здесь в Америке когда-то еще в 1988 году, перед тем, как она умерла, она на телевидении сказала очень важное слово. Когда ее битва с христианством подходила к концу, она сказала: «Я все-таки завидую христианам. Я завидую им, потому что у них есть кто-то, кто их прощает. Меня некому простить». Это действительно положение человека, который не хочет прийти к Богу. Это действительно положение человека, который избирает себе жизнь с этой тяжестью греха, который хочет жить с ним, который хочет вот под этим грузом проводить свою жизнь здесь на земле и отправиться с ним в вечность. Вот чему учит нас Давид. Он обращается и говорит: «Пусть помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Знаете, это история Давида, этот чудесный пример тех обстоятельств, в которых Давид попал, того страдания, которое он пережил. Тогда, когда он увидел себя грешным, когда он открыл свой грех, исповедовал свой грех, когда он взыскал Господа, когда он попросил у него прощения. Вы знаете, этот пример оставлен нам для того, чтобы мы сегодня услышали голос Божий. Этот голос Божий обращается к нам и говорит каждому из нас: «Вы нуждаетесь в прощении». Это нужда в прощении. Послушайте, 8 стих. Бог говорит, Давид от лица Бога говорит: «Слушайте, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это действительно положение спасения и блаженства у Бога. До того, пока Давид не хотел признать себя грешным, до того, пока он не хотел искать прощения, он сам воевал. Как только он пришел к Богу, как только он смирился, как только он открыл свое сердце и сказал: «Да, действительно, я нуждаюсь в твоем прощении, сними с меня беззаконие, покрой мой грех, освободи меня от испорченности, избавь меня от лукавства». После того, когда он это сделал, послушайте, он слышит слова от Бога. Бог говорит: «Я буду с тобою, я буду тебя вразумлять, я буду тебя наставлять, я покажу тебе путь, по которому идти, око мое над тобою, я буду охранять тебя. Я буду твоей рукой, я буду твоим глазом, я буду тем, кто обеспечивает безопасность твою. Признай свою нужду во мне». Это ключевая точка прощения. Это ключевая точка христианства, дорогие мои. Христианство начинается с этой точки, с признания себя полным банкротом, нуждающимся в Божьем прощении. С той точки, когда мы полностью можем предать себя в Его руки, довериться Ему. Давид это пережил. И он призывает сегодня каждого из нас. Он обращается к каждому из нас, и он говорит нам сегодня: «Пожалуйста, откройте. Пожалуйста, исповедуйте. Пожалуйста, перестаньте прятаться. Пожалуйста, перестаньте играть в кошки-мышки с Богом. Пожалуйста, откройте себя перед Богом и позвольте Ему занять это место, этого водителя, этого охранника, этого вразумителя, наставляющего вас». Послушайте, здесь же он сразу сравнивает, он сразу вспоминает, он сразу возвращается к себе, вот туда, к тому времени противления. И он сравнивает себя, послушайте, он говорит об опасности противления Богу. 31 псалом, 9 стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Знаете, есть два метода подчинения Богу. Один метод – когда человек открывает свое сердце и добровольно склоняется перед Богом. Один метод, когда человек понимает, что он банкрот, что он нуждается в прощении, что он грешник. И он склоняет свою голову. И он говорит: «Да, Господь, я в стыде. Да, я совершил преступление. Да, я действительно тот человек, который достоин самого тяжелого наказания. Я сегодня нуждаюсь в твоем прощении. Я сегодня отдаю себя тебе». Есть другой вариант. Тот вариант, который Давид сравнивает, знаете, с вот этими необъезженными лошадями, которым нужна уздечка, которому нужно вкладывать в уста удила, для того, чтобы держать, потому что он рвется, его держит. Давид говорит, не будьте как кони, как лошак несмысленный. Не будьте подобны этим глупым животным. Этих глупых животных объезживают и обуздывают. Будьте уверены, Бог вас обуздает. Будьте уверены, все, что вы встретитесь, если вы будете противиться Богу, все, с чем вы встретитесь, это будет Божья рука, которая будет вас обуздывать. Это будет Божье противление. Это будет то, что услышал Савл, когда он шел по дороге в Дамаск, и его остановил Иисус Христос. И он говорит ему: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна». Трудно идти. Действительно, это жизнь не мед, это трудная жизнь. Жизнь противостояния Богу, дорогие друзья, это несчастная жизнь. Вот почему Давид начинает, и он говорит: «Блажен человек, которого грехи прощены, которого беззакония отпущены». Я хочу сегодня сказать каждому присутствующему здесь: пожалуйста, сегодня найдите это блаженство у ног Иисуса Христа. Пожалуйста, сегодня уразумейте эту радость прощения. Бросьте, пожалуйста, этот постыдный грех. Бросьте, пожалуйста, это мрачное, тяжелое, несчастное положение, когда вы пытаетесь лукавить, лицемерить и находиться вот в этом положении людей, которые хоронят свой грех, которые скрывают его, которые постоянно оправдываются, которые пытаются представить себя выше, чем люди, которые их окружают. Смотрите, 10 стих. Он говорит о блаженстве доверия Богу, много скорбей нечестивому. А уповающего на Господа окружает милость. Это то, что Давид пережил. Много скорбей нечестивому. Люди, скрывающие грех. Люди, не ищущие прощения. Люди, которые пошли по пути противления Богу, противостояния Ему. Эти люди найдут скорби. Причем независимо от того, как долго вы ходите в церковь, независимо от того, насколько активны вы, если вы занимаетесь тем, что скрываете свой грех, если сегодня что-то в вашей совести, что-то в вашей жизни говорит вам, и вы это знаете, может быть, вы сами себя пытаетесь обмануть, но где-то в глубине души вы ясно понимаете,

0: радостью прощения. Веселитесь о Господе и радуйтесь. Праведные, торжествуйте все правые сердца. Знаете, жизнь христианина – это жизнь, в котором есть место веселью. Здесь два слова он применяет, два разных слова. Одно слово «веселитесь», второе слово «радуйтесь». То есть он хочет подчеркнуть особенно. Он говорит: христиане, дети Божии, народ святой, вы можете наследовать радость. Вы можете наследовать веселье, вы можете иметь его. Но вы никогда не будете его иметь, пока вы не познаете радость прощения. Пока вы не познаете действительное блаженство того, когда дух ваш освобожден от лукавства. Когда сердце ваше избавлено от лицемерия. Когда внутренность ваша освобождена от греха, беззакония, духа восстания и духа противления Господу. Вы знаете, это не искусственное веселье. Это не веселье наигранное. Это не веселье, которое создали музыкой. Это не веселье, которое создали какими-то окружающими эффектами. Это веселье свободного сердца. Вы знаете, мне приходилось испытывать подобное чувство. Когда после сложного семестра, когда ты знаешь, сколько ты должен каждому профессору. Ты одному профессору должен сдать 30 страниц, другому профессору должен выучить 100 слов написать, третьему профессору ты должен две проповеди сказать, четвертому профессору. И вы знаете, когда вот эта неделя финальных экзаменов, так называемая, вот когда она прошла, это незабываемое чувство. Это лучшее время учебы. И те, кто учился, знают это. Вы знаете, это подобная радость, о которой Давид говорит здесь. Это когда вы почувствуете свободу. Когда вы почувствуете, что вы никому больше не должны. Что с вас больше никто не спросит. Что все то, что было в прошлом, все это покрыто, все это прощено. Вы свободны. Именно для этого существует Евхаристия. Хлебопреломление по-гречески называется Евхаристия. Это слово произошло от греческого слова «харис». Это слово означает «радость». Это значит, мы каждый раз, когда вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, мы радуемся, радуемся свободе, радуемся прощению. Но для того, чтобы эта радость стала вашей сегодня, пожалуйста, исповедайте свой грех перед Ним.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское интернет-радио BBN. Господь сделался для нас и ради нас человеком, претерпел заушение, оплевание, крест, и этими страданиями, какие Он, бесстрадный по божеству, претерпел, учит нас и говорит каждому, мне и тебе, если хочешь ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со мною, смирись и ты ради меня, как я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими удары полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Решение за нами. Не опоздай, мой друг».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете, на русском языке, круглые сутки. Несколько полезных советов. Хочешь получить — проси настойчиво. Хочешь найти — ищи усердно. Войти желаешь — стучи смело. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо — относись и ты к другим хорошо. Хочешь иметь жизнь вечную — стремись к ней узким путем. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус Христос. «На каком пути стоят твои ноги? Молюсь о тебе, чтобы на Божьем пути». Оставайся на нашей волне, волне библейского вещания в интернете.

0: Вы слушаете библейское вещание Бибиан. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от Бибиан записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от Бибиан, Псалом 58, 17.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели библейских повествований! Вы не заметили, что чем дольше вы слушаете библейские истории, тем лучше понимаете Бога, Его заповеди? А заметили ли вы, что чем лучше вы понимаете Бога, тем легче вам быть послушными, добрыми, щедрыми? Так всегда, во все века действует Слово Божье, Библия. Поэтому нужно каждый день чтению или слушанию Слова Божьего уделять время. Я рад, что мы снова вместе и слушаем самое главное в нашей жизни – Слово Божье. Напомню, что виночерпий царя Неемия решил помочь своему народу. И несмотря на то, что он был царским слугой, он осмелился попросить царя о помощи. Бог благословляет Неемию через царя. Стены Иерусалима. Библия, книга Неемии со 2 по 4 главы. Когда Неемия прибыл в Иерусалим, он несколько дней терпеливо выжидал и приглядывался к тому, что происходит вокруг. И вот однажды ночью, когда все спали, он сел на своего осла и отправился осматривать город. Вместе с несколькими друзьями он обошел Иерусалим снаружи, замечая те места, где стена была наиболее повреждена. В некоторых местах было столько мусора и лежали такие большие груды камней, что осел не мог пробраться через них. Таким образом, Неемия выяснил, что ему предстоит сделать. На следующий день он стал призывать иудейских предводителей начать строительство. Он рассказал им, как Господь ответил на его молитвы. Своим рассказом он вдохнул в них новые силы. Неемия собрал всех добровольцев и разделил их на отряды. Каждому отряду он выделил для работы участок стены. Иногда вместе работала целая семья, иногда люди, жившие на одной улице. Золотых дел мастера трудились над одним участком стены, а священники – над другим. Но как только строительство пошло полным ходом, враги иудеев, самаряне, пришли посмотреть и поиздеваться над ними. «Что делают эти жалкие иудеи?» – насмешливо говорил их предводитель. «Эту стену сможет разрушить даже лисица!» Но люди продолжали работать. Они твердо решили – невзирая ни на что, завершить свое дело. Когда стены были наполовину построены, самаряне обеспокоились. Они не хотели, чтобы Иерусалим вновь стал могущественным и хорошо защищенным городом. И потому они решили напасть на строителей и разогнать их. Неемия узнал об этом и разделил людей на две группы. Одну группу он вооружил, чтобы они стояли на страже, пока другая группа работала. «Не бойтесь», — сказал им Неемия, — «наш Бог будет сражаться за нас». Он также обязал всех носить оружие. И каждый строитель в одной руке держал свой инструмент, а в другой — копье или меч. Неемия поставил также трубача, чтобы тот трубил, если вдруг появится враг. Теперь даже те, кто работал на отдаленных участках стены, мог услышать сигнал тревоги, оставить работу и приготовиться к бою. Люди работали яростно и усердно, с раннего утра и до той поры, когда на ночном небе загорались звезды. Неемия иногда и вовсе не ложился спать. Иудеи твердо решили работать, пока стены и все ворота не будут восстановлены, и Иерусалим не будет надежно защищен от врагов. Если Бог за нас, кто против нас? В этой истории мы это сразу увидели. Бог давал мудрость Неемии организовывать народ для строительства города. Если мы с Богом, и нам угрожает опасность, будь уверен, что Бог даст тебе защиту. До следующей встречи, дорогие друзья, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День сотый. Притчи, 24 глава, 27 стих. «Соверши дела твои вне дома и окончи их на поле твоем, а потом устраивай и дом твой». Это очень хороший и нужный совет. Если у вас есть поле, на котором растут разные овощи, может быть, это поле засеяно пшеницей, его обязательно надо вовремя обработать. Даже если это не поле, а огород рядом с домом, надо позаботиться о том, чтобы выполоть сорняки, взрыхлить почву, вовремя полить. И еще много-много забот потребует от вас земля, на которой вы хотите получить хороший урожай и обеспечить зимой всю семью пищей. А когда ваше поле приведено в порядок, когда собран урожай и земля отдыхает до новых посевов, наступает самое время для работ по дому и даже для отдыха. С поля. Весна в этом году была очень теплой. В солнечные деньки так и тянуло на берег речки. И хотя вода еще не совсем прогрелась, некоторые смельчаки уже открыли сезон купания. А в этот день было особенно жарко. Но нам так и не удалось искупаться. Мы всей семьей отправились на поле, надо было сажать картошку. Солнышко пригревало все сильнее и сильнее. Весенний ветерок освежал своим дыханием, и работа спорилась. Хорошо, когда работаешь не один. Дело движется быстрее, и вроде бы не так устаешь. Но все равно мы устали, проработав почти весь день под жарким солнцем. К тому времени, как работа была закончена, на небо начала наползать большая темная туча. Мы очень торопились, чтобы не попасть под дождь. Быстро собрав лопаты и мешки, сели на велосипеды и помчались, что было сил, домой. А когда мы приехали домой, уставшие и запылившиеся от работы, то купаться захотелось еще больше. И несмотря на то, что туча уже давно закрыла собою солнце и все небо, мы с удовольствием нырнули в воду. И тут полил дождь. Где-то сверкала молния, громыхал гром, а дождь сплошной стеной поливал землю и нас, купающихся в речке. Вода казалась теплой-теплой. Или она так нагрелась, или же мы нагрелись за целый день работы на солнце. Но купаться в такой воде после сделанной работы было очень приятно. Бог дает силу земле произрастить плод. Самое главное дело, которое нам предстоит сделать после окончания посевов, это помолиться Богу и попросить Его благословения. И пока продолжается лето, усердно трудиться на своем огороде или в поле, а потом будет время и для отдыха. И не забудьте, что для благодарности Богу за все Его благословения тоже должно быть время. И да будет благословение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешествуй нам, в деле рук наших с поспешествуй. 89-й Псалом, 17-й стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой. Я с тобой.

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Ку-ку! Ой, то есть хрю-хрю я хотел сказать. Ой, вчера перед сном наслушался кукушку. Она куковала непрерывно. Ой, надоело мне ужасно. А где-то в соседнем ельнике кукушки в гнездо вьют. И теперь у меня через вот это все ку-ку и пропускается. Белочка!
1: Привет, кабанчик.
0: Привет, рыженькая. А чего это ты сидишь-то посиживаешь? Ты что, разве забыла, что нам клуб исследователей скоро начинать?
1: Да нет, кабанчик, я помню все. Просто сижу, размышляю. Все никак не могу понять, как это Адам с Евой могли не поверить Богу, но поверить дьяволу. Просто в голове не укладывается.
0: А, это ты про то, что они съели плод с дерева познания добра и зла? Интересно, а что это они раньше-то не замечали, что он на вид аппетитно выглядит? Ну, это я про плод говорю.
1: Кабанчик!
0: Да что, ничего, я ничего, я только просто хотел разговор поддержать.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присесть поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнет свое заседание.
0: Кто наш враг? Друзья, когда Бог творил мир, Он все сотворил прекрасно. И первые люди были очень счастливы. Но теперь не все так прекрасно. И люди теперь часто несчастны. Сегодня в мире существует обман и воровство, а еще ненависть и насилие, а также болезни, скорби и смерть. А что же произошло? Враг принес грех в мир. Грех разрушил прекрасный Божий мир. А кто же этот враг, который наполнил мир грехом? Его имя – Сатана. Его также называют дьяволом. Он ненавидит Бога и нас. Откуда появился Сатана? Мы знаем из Библии, что Сатана когда-то был красивым ангелом, и имя у него было Люцифер.
1: Люцифер был самым мудрым, самым красивым и самым сильным из всех сотворенных Богом ангелов. Возможно, он был выше всех ангелов. Наверное, когда-то Люцифер любил Бога и повиновался ему. Но он подумал, что он самый красивый, самый мудрый, самый сильный и самый великий. Поэтому Люцифер решил, что он должен быть Богом, и восстал против своего Творца и сказал в своем сердце: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой».
0: А когда Люцифер согрешил, в его сердце произошли огромные изменения. Вот прежде Люцифер любил Бога и хотел ему повиноваться, а теперь он стал любить себя и поэтому не желал повиноваться Богу. А после восстания против Бога Люцифер стал сатаной. Сатана был первым ангелом, который восстал против Бога, но многие другие ангелы последовали за ним. И эти ангелы названы падшими или демонами. Ангелы, которые сохранили верность Богу, названы святыми ангелами. Сатана и падшие ангелы были свергнуты с небес, но они создали свое царство, чтобы вести войну с Богом. И с тех пор существуют два царства Вселенной: царство Сатаны и царство Бога.
1: Сатана хотел, чтобы Адам и Ева перестали повиноваться Богу, потому что он ненавидел Бога. Но как Сатана мог убедить Адама и Еву не любить своего Творца? Только ложью он мог достигнуть своей цели. Обмануть – это значит ввести в заблуждение, сказав неправду. И Сатана поступил так же. Путем обмана и хитрости он искушает людей грешить и не повиноваться Богу. Он сделал это и в Эдемском саду.
2: Сатана явился к Еве в виде змея, и он ей прошипел: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» А Ева ему ответила: «Бог сказал нам не есть плодов с дерева познания добра и зла. А если мы это сделаем, то умрем». А потом Сатана сказал Еве неправду: «Нет, вы не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги».
1: Еве не следовало верить Сатане, но она поверила. Она взяла плод и ела его. Она также дала плод и мужу своему, и он тоже его ел. Адам не должен был этого делать, ведь он знал, что Бог запретил есть этот плод. А он все-таки нарушил запрет Бога. И после этого грех вошел в сердце Адама и Евы. Они стали грешниками. Когда Бог заговорил с ними вечером, Адам и Ева скрылись от лица Господа Бога. Они боялись Его, потому что знали, что поступили неправильно.
2: Грех ужасен. Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад, потому что они согрешили. Они больше не могли жить с Богом. Но Бог продолжал любить их, и Он им пообещал, что пошлет Спасителя. В следующем уроке, друзья, вы узнаете об обещанном Спасителе.
1: Это был очень печальный день. Ведь Адам и Ева должны были оставить прекрасный Эдемский сад. Адам и Ева были несчастны. Бог был печален. Только Сатана радовался. Он радовался, потому что Адам и Ева нарушили волю Божью. После грехопадения в Эдемском саду Сатана постоянно обманывает людей. Он обманывает их, говоря, что Библия – это не истинное Слово Божье. Он убеждает их, что они никогда не будут наказаны за свои грехи. Сатана обманывает людей, уверяя, что Иисус Христос не является единственным Спасителем. Хотя Иисус сказал, что нет другого пути для спасения. В послании Иоанна в 14 главе в 6 стихе записаны слова Иисуса Христа. Так Он сказал о Себе: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
2: В следующих двух передачах, ребята, вы узнаете, как Господь Иисус победил сатану. Потому что Христу принадлежит вся власть и на небе, и на земле. И знаете что? Вам не нужно бояться сатаны, если Иисус Христос ваш Спаситель. А в Библии говорится: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу. Пишите нам о своем желании стать членами клуба исследователей. Тогда мы вам вышлем вопросы к дискуссии.
1: Белочка, было так интересно!
0: Свои письма отправляйте по адресу. Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Клуб исследователей, автор передачи Мартынова Ольга. До свидания.
1: Белочка! Ку-ку! Ой, твои хрю-хрю! Ой, все. Я вообще забыл, что я хотел сказать. Ну, кукушка, погоди.

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. И если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.